0: Андрей Круз. Нижний уровень. Глава 12.
1: Папи, мы куда-нибудь пойдем?
2: Расита заглянула в кабинет. Когда я приехал, ее не было. Судя по прическе, ходила в парикмахерскую. Ага, и маникюр. Я устал, гуапа. Я посмотрел на нее поверх монитора. Тяжелый был день, не сегодня.
1: Хорошо.
2: Как обычно, легко согласилась она и тихо прикрыла дверь. Ну, куда я с ней пойду сегодня? В клуб до утра? Мне работать завтра. Да и в клубе делать нечего. Ужинать? Ужинать вредно, у меня фруктовый салат на ужин. Да и она постоянно на диете. Дома посидим, каждый на своем месте. У нее телевизор есть и 1000 спутниковых каналов. У меня своя комната. Я просто проверял почту. От Витька пока ничего не было, а больше я ничего и не ждал. Проверил по карте, где именно находится офис покупателей. Затем сообразил, что это в Тауэр-банке, 60-этажной, кажется, башне, из черного, как оникс, стекла, в банковском районе. Нормальное место, не из дешевых. Там, к слову, обычно банки и финансовые компании базируются. Торговля оборудованием для терминалов кажется чуть надуманной. Ну да ладно, может, это холдинг, и они все подряд инвестируют. Так, ладно, закончим с этим. Пусть мозги маленький отпуск возьмут. Сначала в прихожую за пистолетом, вернулся с ним в кабинет, разбросал на части на одноразовом полотенце. Потом, подумав, открыл сейф и достал все, что там было. Перечищу, раз время есть. В здешнем климате вообще раз в неделю рекомендуется чистить. Если оружие в сейфе и через день, если ты его носишь, даже не стреляя. Сначала почистил тот, что уже разобрал. Благо, в нем 150 патронов сегодня сжег. Затем почистил еще один, почти такой же, но чуть меньше, субкомпактный СК. Затем еще один Хеклер, на этот раз большой, полноразмерный Л-30. Все под один и тот же калибр. Потом взялся за маленький Вальтер, который ППС. Плоский, как блокнот. Я его только совсем скрытно ношу. А закончил револьвером Smith & Wesson Bodyguard, легким и маленьким, зато со встроенным лазерным целеуказателем. Так, с карманным форматом закончили. Ну и дробовик, который Benelli Supernova, его тоже чистим. А больше у меня ничего нет. Еще когда приехал сюда, очень удивился тому факту, что у Хефе в магазине нет ничего, кроме пистолетов и дробовиков. Причем дробовики или спортивные для тарелочек, или сугубо самооборонные. Помню, что объяснил он мне все это просто. По нами охоты никакой нет. Тут любая живность относится к редким и вымирающим видам. Он ткнул пальцем в сторону окна, откуда было видно канал. Ты вот в шею подцепи, начни их на себе давить, и то преступником станешь. Окажется, что они тоже какого-то особого вида. И крупного в природе ничего нет, разве что крокодилы, которых тоже стрелять нельзя. Так что охотничье оружие, неважно какое, винтовки или дробаны, тут никто не берет.
3: А не охотничьи?
2: Берут, кивнул он. Но не так уж часто. Поэтому везу только под заказ. Длинных стрельбищ нет, тактических стрельбищ тоже. Я сейчас сам пытаюсь найти место под такое. Ну и главное, сколько американская арка здесь будет стоить?
3: Ну не знаю.
2: Американская цена плюс сколько процентов?
3: Где-то 25, ответил он. «А сколько будет стоить болгарский или там китайский калаш, только левый?»
2: «Сколько?»
3: «Я тогда здесь еще новым был, не знал таких полезных вещей». «За 500 я тебе новый подгоню. Дешевле Глока выйдет. Нормальный, военный. А сейчас уже и венесуэльские 103-е появились. Они вполне на уровне. А если ящик возьмешь, то за 400 организую».
2: «И много их здесь?» Уже совсем заинтересовался я.
3: «Считаю, что на один зарегистрированный ствол приходится порядка 12 левых», — засмеялся он. «Зарегистрировано примерно

0: 60 тысяч участных лиц и считают, что где-то 700 тысяч нелегальных по рукам. У каждого взрослого есть, считай. Точнее, у большинства нет, а у некоторых дофига. То есть? То есть винтовки официально покупают лишь те, у кого есть деньги, и для кого это хобби. Вот у меня есть 3 винтовки, с которыми я иногда езжу пострелять. Но всех таких владельцев, что я знаю, можно посчитать по пальцам. А кому просто ствол нужен, тот левый возьмет. Это даже проще, не говоря о том, что дешевле и быстрее. А если поймают? Поймают, посадят, но ловят редко. В общем, я винтовку так и не купил. Купил только вот этот самый Бенли. И решил, что для моей работы и образа жизни вполне достаточно. На войну я не собираюсь. И, в общем, оказался прав. Даже дробовик у меня всего пару раз покидал сейф, если не считать выездов в тир. Забрасывал его в машину на всякий случай, когда сомнения были. Но ни разу не понадобился. Вот пусть и дальше не понадобится. Из гостиной музыка. Канал «Латино». Он у нас чуть ли не круглосуточно включен, когда Росита дома. Черт, сидеть в кабинете или идти в спальню? Если пойду в гостиную, то Росита заметит, что музыка мне мешает, и выключит. А что мне самому делать в гостиной? Если пойду в спальню рано, то Росита решит, что самое время скрасить мою жизнь сексом. Кстати, разве это плохо? А черт его знает, не хочу я. Хорошая Росита, красивая, темпераментная, но не хочу. Посмотрел на часы. Не так еще и поздно. И я даже не переодевался с тех пор, как сюда пришел. Ладно, что тогда тут сидеть и маяться? Сунул свежевычищенный Вальтер в кобуру, она незаметнее той, что я на работу ношу. Кобуру зацепил за пояс, скрыв рубашкой на выпуск. Пригладил волосы перед зеркалом и вышел из кабинета.
1: «Папи, ты уходишь?»
0: Явно расстроилась Росита. «Да, надо кое с кем встретиться», — соврал я вполне убедительно.
1: «Я думала...»
0: «Что?» — задержался я.
1: «Ладно»,
0: — чуть натужно улыбнулась она.
1: «Ничего, все хорошо».
0: «Блин, ну нахрена делать все еще труднее? Ругалась бы, я бы плюнул на все и нашел в себе силы разойтись, а так... На кой черт я вообще во все это ввязался? Чуть ли не с малолеткой. Она тут в любовь играет, а мне что сама эта любовь, что это странная совместная жизнь, что все остальное... Все это нужно, как рыбки зонтик. И дальше что? Жениться и деток плодить? На 20-летней? Чтобы уже не один я знал, что дурак, но и все окружающие? Тупиковый путь развития у нас, причем прямо в тупике и начался. И духу не хватает с ней просто разбежаться. Вроде как ответственен за тех, кого приручил. Она пусть еще и танцует в своем хрустальном дворце, но взгляды на жизнь уже изменились. Вся в надеждах. И как-то рука не поднимается ее обратно столкнуть. Идиот, идиот. Чем думал тогда, когда приглашал ее Оут? На кой черт все остальное нужно было? Развлеклись бы и разошлись. Ну, даже переспали. У здешних девушек с этим не то чтобы сложно. Это разве из потомственно-аристократических семей все репутацию блюдут? Так нет, выстрел, хрен знает что. Теперь расхлебывай. Лифт спустил меня на наземный этаж. Первым этажом везде, кроме России, называют наш второй. Вышел под козырек, тормознул проезжавшее такси. Втолкнулся на тесное заднее сиденье и сказал. «Вель Паво, Реаль! На Бия Аргентина!»
1: «Я знаю, сеньор!»
0: — кивнул таксист, включая счетчик. Стемнело, город рассветился огнями. Ливень прошел совсем недавно, пока я дома сидел. И отблески фонарей расплывались по еще не просохшим тротуарам. Пахло дождем, даже вечерний ветер с океана не унес пока этот запах. Через весь центр таксист не повез. Машина проскочила кусок старого Каскобьехо, вывернула после него на просторную вторую северную, и так в объезд через широкую Бия Симон Боливар выбралась на Аргентина, где меня и высадили на тротуар, полный гуляющих людей. Несмотря на испанское название, «Эль Паво Реаль» был английским пабом. Причем совершенно классическим, с интерьером из темного дерева. С fish and chips в меню, с хорошим пивом. Даже музыка сейчас играла английская. Madness ни с кем не спутаешь. И большая часть публики в пабе была экспатами, то есть такими же, как я, переселенцами. Паб этот прославил Грэм Грин, когда написал своего портного из Панамы. И сам он приходил сюда ежедневно, пока был в городе. Сей факт, в общем-то, забылся, но в паб, которым владела бывшая работница британского посольства, дорогу все же протоптали. И я протоптал. Росита Эль Паво Реаль не любила. хоть и пыталась, как всегда, скрывать, изображая чуть ли не восторг, если я ее сюда приглашал. Но я старался ее все же не приглашать, оставляя для себя это место. Здесь часто можно было встретить Стива. Джефф в бары почти не ходил, к моему сожалению. И Стива я сегодня и увидел, почти сразу, сидящего за стойкой в компании какого-то круглолицего высокого мужика с очень короткой стрижкой. «Привет!» Подойдя, я хлопнул Стива по плечу.
2: «Привет!»
0: Отсалютовал он мне бокалом и сказал бармену.
2: «Большой лагерь ему!»
0: Подразумевая меня, разумеется. Забавно, что слово «лагерь» — сугубо английское именование светлого пива, все приехавшие сюда быстро теряли, меняя его на просто «бир», с упоминанием размера «large» или «small». Но Стив упорно держался старой привычки.
2: «Знакомься, это Йен»,
0: — Стив указал на своего собеседника. «Сергей», — протянул я руку.
2: «Откуда ты?»
0: «Откуда он?» — вопросов уже не возникало. Такой шотландский акцент при всем желании не подделаешь. Интересно, кто кого из них переборет? Этот Йен Стива со своим шотландским? Или Стив его с помощью своего жуткого ирландского? Если кит со слоном схватится, то кто кого сборит?
2: Из Москвы.
0: А вообще отсюда. А ты?
2: Глазго. Но вообще я сейчас в Колумбии, в Картахене работаю.
0: Сюда надолго?
2: На пару недель. Получаем здесь груз для компании. Мы там бурим дно в порту. У тебя девушка из Картахены вроде, да?
0: Зачем-то решил продемонстрировать мою причастность к этому прекрасному колумбийскому портовому городу Стив. «Из Картахены», — кивнул я.
2: «У меня теперь тоже»,
0: — усмехнулся Йен. Бармен выставил бокал Хейнекен. Он мои пристрастия тоже знал. К местным сортам как-то не привык, хоть и были среди них неплохие. Подтащив еще один высокий табурет, я уселся рядом.
2: «Кстати», — Стив обернулся ко мне, — «есть что-то новое?»
0: «Пока нет, Виктор работает. Если будет, он пришлет сообщение. Если пришлет, то я с тобой свяжусь. Или тут же все расскажу, если будем еще здесь, и ты будешь еще разбирать слова».
2: «Так ты следи, чтобы я разбирал. И проверяй иногда.
0: И если ты уже не в норме, то...»
2: «То уже не беспокой. Чиз!»
0: Мы чокнулись бокалами. «Так, и пожрать бы заодно. Надо каких-то сэндвичей попросить, что ли».
2: «Я был в отеле, где останавливался Брюм».
0: Стив все же решил немного по делу поговорить.
2: «Там вспомнили о том, что перед своим последним выходом, тем, после которого он уже не вернулся, Брю спрашивал, где найти ближайшую аптеку. Ближайшая там за углом, я сходил поспрашивать. И знаешь что?»
0: «Что?»
2: «Его там вспомнили. И знаешь почему?»
0: «Ну, мы по делу говорим, или это паб-квиз?»
2: «Его там встретили. Купил он, к слову, просто бутылку минеральной и леденцы. То есть зашел не за лекарствами, а по какому-то другому делу. Вода еще и в любом киоске продается, верно?»
0: «Верно». Я придвинулся ближе, положив локти на стойку.
2: «Он приходил туда с кем-то встретиться и встретился. С женщиной вроде бы молодой. Ее клерк через витрину не разглядел, у них там наклейка рекламная в половину стекла. Как раз закрыла ее голову. Но место просматривается камерами из отделения банка».
0: «Ты к ним ходил?»
2: «Ходил, само собой. Они даже сказали, что записи с камер у них хранятся аж полгода. Как тебе?» «Это раз. Второе, камеру, направленную на то место, поставили за 3 дня до этого».
0: «Ты хочешь сказать, что туда мог попасть кто-то нехороший?» — уточнил я.
2: «Именно это и хочу сказать. Человек выбрал странное место для встречи. Не пришел в отель, не назначил в баре, например, а заставил уйти Брю из отеля». «Заставила», — поправил он. «Поэтому допускаю, что место выбирали так, чтобы оно не попалось в чьи-то камеры. А оно попалось».
0: «Хм, допущение», — скептически поморщился я.
2: «У нас все одно большое допущение. Но это логическое допущение, основанное на том, с чем приходилось сталкиваться раньше. Ты про 25 лет моей службы детективом не забывай».
0: «Я не забываю. Забыл бы, не отдал бы тебе дело Брю», — усмехнулся я. «Но вообще верно. Логика в твоих словах какая-то есть, пусть и пьяная. А что в банке? Они сказали, что хранятся и...»
2: «И решить вопрос их выдачи может или судья, но нам это не светит, или начальник службы безопасности из головного отделения, которого сейчас нет и который появится завтра. Телефон мне дали, попытаюсь договориться».
0: «Было бы неплохо», — только и осталось сказать мне.
2: Вечер прошел легко. Пили пиво, сыграли несколько партий в пул, причем я, к собственному удивлению, выиграл, хотя никогда в бильярде не блистал. И угощали потом меня. Потом к нам каким-то образом подсели две средних лет американки, горластые и бесцеремонные, пившие как мужики. Потом подтянулся еще какой-то коллега Йена. А потом неожиданно пришло сообщение от Витька. «Если я ничего не напутал, то мы имеем сенсацию полный «П». Сбрасываю все на почту. Если что, мы здесь». «Ага, мы — это с Белен. Так вдвоем и трудились, похоже, до настоящего момента». «Стив!» Я постучал партнеру по плечу, тот обернулся. «Витек что-то сенсационное нашел, сбросил мне на почту».
3: «Что нашел?»
2: Заметно пьяный Стив вроде как даже протрезвел. «Не знаю, могу все перебросить тебе, но я понятия не имею, что там».
3: «Тогда завтра с утра, когда сам разберешься», — отмахнулся он. «Все равно я уже не в том состоянии, чтобы себя великого сыщика изображать. С утра, все с утра».
2: «Это точно, состояние у него уже того, не предполагает больших аналитических способностей. Да и сам я уже того, хоть и не пьяный, но поддатый. Не помню уже, какой бокал пью. Ладно, я домой». Два ночи уже, к слову. А завтра вставать. И похмелье точно будет, уж никуда от него не денусь. Прошел между столиками к выходу. Остановился на террасе, все еще заполненной людьми. Вдохнул ночной воздух. Ночью здесь все та же духота, но температура падает градусов на 5-6. Все полегче. «Биа Аргентина» звучала музыкой, народу вокруг было тоже еще полно. Панама, как и любая другая испаноязычная страна, рано спать не ложится. Даже паб, из которого я вышел, открыт до 4 утра. На тротуарах самая настоящая толкотня, смех, где-то даже поют хором. Потер лицо ладонями, словно пытаясь стереть с себя опьянение, но не стер. Лицо было каким-то онемевшим. Вообще надо себя контролировать, что-то часто я стал напиваться и все чаще нахожу повод поехать на ночь глядя в бар, даже несмотря на то, что работы хватает. Приметив ряд желтых такси, выстроившихся вдоль тротуара, направился к ним. Водитель машины, стоявший в очереди первой, выскочил из-за руля и распахнул передо мной пассажирскую дверь. Обратно меня везли через центр. Чуть дольше, но интересней. Есть на что из окон поглазеть. Машина остановилась под козырьком, я рассчитался с хорошими чаевыми. До сих пор не могу привыкнуть к дешевизне здешних такси. Расита не спала. Я вошел в квартиру очень тихо, чтобы не разбудить, и обнаружил ее сидящей на диване в гостиной. «Папи!» — обрадовалась она и вскочила, отложив какой-то яркий журнал, с которым сидела, поджав смуглые ноги. «Гуапа!» — улыбнулся я. «Не спишь?»
4: «Нет, ждала тебя».
2: Она явно унюхала запах, но ставить под сомнение мой деловой выход не стала. Да и не станет никогда. Впрочем, дела бывают всякие, особенно в это время.
4: «Ты голодный?»
2: «Нет, не голодный и даже не трезвый». Неожиданно для себя самого я приобнял ее за плечи, тронутой такой заботой. «Я со Стивом встречался, в Эль-Паво-Реаль. Там перекусил. Ну и выпил, разумеется». Вот так, даже врать не стал. Разве что не упомянул того факта, что никакая встреча со Стивом на самом деле не планировалась. Но это уже не важно, верно?
4: «Ложишься?»
2: «Думал еще поработать немного». Посмотрел на дверь в кабинет, вспомнив о том, что ждет разбора почты от Витька.
4: «Уже поздно. Завтра все сделаешь».
2: Она потянула меня за руку в сторону спальни. Неожиданно для себя я возражать не стал. Как-то тронуло это все. То, что она не спала, то, что обрадовалась возвращению. Черт его знает. Я сам не могу понять, как к ней отношусь. И от этого хуже всего, наверное. Хочется от нее и уйти как можно быстрее, и в то же время жалко ранить. Потому что нет в ней ничего плохого и ничего злого. Обычная колумбийская девчонка из простой семьи, добрая и искренняя. И не ее вина в том, что умудрилась связаться с придурком-старпером вроде меня. Ее легко обрадовать и еще легче обидеть. А обижать не хочется. Слишком беззащитна она получается передо мной, и слишком подло это делать. «Ладно, ты права», — кивнул я. «Мне в душ надо, может, протрезвею немного».
4: «Я свежее полотенце повесила», — зачем-то проинформировала Расита.
2: «Она их каждый день вешает и каждый день забирает использованное, складывая в пакет для прачечной. Так что совсем не удивило». Ванная, смесь черного и белого мрамора, просторная душевая с регулируемым набалдашником.
4: Хоть струйками брызгайся, хоть как из бронзбойта, струю делай. Такую и сделал. Сперва холодную такую, чтобы зубы застучали, затем горячую. И снова холодную. К моему удивлению, помогло. Опьянение куда-то отступило, спряталось, вызвав смутную надежду на то, что утро даже не одарит похмельем. Растерся жестким большим полотенцем, потом долго чистил зубы, отплевываясь пенной пастой в раковину. Постель была широкой и прохладной. Просто не похоже, Росита тоже поменяла. Она вообще хозяйственная девушка. Раньше ко мне сюда ходила убирать одна перуанка. И я удивился, когда Росита, вселившись, заявила, что отныне уборка и готовка на ней. И хоть тогда я счел это неким позерством и излишне самонадеянным заявлением, позже убедился в том, что был кругом неправ. И на кухне, и с пылесосом Росита чувствовала себя как рыба в воде. Я даже легко мог ее представить делающей то же самое еще и с голосящим младенцем на руках. Было в ней что-то такое, что заставляло немного с иронией относиться к ее стриптизным талантам и легко представить ее в роли, например, жены и матери семейства. С кем-нибудь помоложе, в мужьях, не со мной. Едва улегся, чуть взбив подушку, в комнату вошла, выключив свет, Росита. Молча забралась под одеяло, прижалась всем голым телом. Почему-то ее кожа показалась очень горячей. А еще она была на удивление нежной. А потом она тихо прошептала: «Может быть, и мне немножко внимания?» Глава 13. Она проснулась одновременно со мной. «Ты чего?» — удивился я. «Рано еще, спи, мне просто работать надо.
1: Завтрак тебе сделаю».
4: «Не надо», — зевнул я, потягиваясь. «Я же йогуртом завтракаю. Что там делать? Только холодильник открыть и ложку достать». Росита, потянувшись, придвинулась ко мне, явно желая развить ночной успех. Но я уже встал и, накинув халат, направился в ванную. Уворачиваюсь, как боксер от противника. А с чего уворачиваюсь-то, на самом деле? Черт его знает. Просто где-то глубоко в подсознании поселилась мысль о том, что каждый такой раз словно лишает меня возможности уйти. Я вот пользуюсь Росительными молодыми прелестями и тем самым обязываюсь все больше и больше. Причем руку отдам на отсечение, сама Росита ничего такого не думает. Я же чувствую, что она тянется ко мне вполне искренне. Неважно, от любви или от чего другого, но старается сделать мою жизнь приятной. А я от этого бегаю. Маразм, маразм. Тупик, я уже сказал. Похмелья как такового и вправду не было, но глаза в зеркале были красноватыми. И волосы тоже какие-то такие, черт его знает, как правильно сказать. Но они даже на ощупь другими становятся, если вчера злоупотреблял. И причесаться куда труднее. Раньше я носил прическу почти под ноль, и причесывать было нечего. Но потом сменил стиль на более приличный, так что столкнулся вот с такой утренней проблемой от нездорового образа жизни. Долго-долго полоскал рот листерином, чтобы отбить всякое послевкусие вчерашнего. Потом тщательно побрился. Контрастный душ как-то совсем восстановил в силах, так что за свой стол я сел уже в достаточно рабочем состоянии. Вообще надо завязывать. Возраст уже не тот, но я как-то наоборот, чем дальше, тем больше развязываю. Не живется мне в Панаме, если честно. Как-то все не свое, слишком много мест, которые не хочется видеть, слишком душно, слишком... ну не мое, и все тут. Свалить хочу отсюда. Куда? Да вот Акоста интересные перспективы предлагает вообще-то, хоть и не уверен я, что получится их отработать. А может и черт с ним, с Акостой. Деньги у меня какие-то есть, хорошего адвоката потяну... По крайней мере, о тюрьме речь не идет. Это всего лишь деньги. А они дело наживное. С другой стороны, наживал я их долго и тяжело, поэтому просто так отдавать, пусть и за свой косяк, хоть и не намеренный. Нет, не хочется. Лучше все же попробовать на Акосту поработать. Пока размышлял, загрузился компьютер. Так, сразу почта. Что там Витек прислал? Витек прислал много. Какие-то видеофайлы, кучу ссылок и прочего. Хорошо, что я его в свое время научил без краткой сопроводиловки ничего никому и никогда не отсылать. И он это правило блюдет. Когда я его письмо дочитал, то заметил, что даже дышать перестал. В настолько глубокий шок оно меня провалило. Я даже перечитал его несколько раз потом, чтобы убедиться, что у меня не похмельные глюки, а все так и есть. А затем осторожно начал открывать ссылки в том порядке, в котором они были в письме. История началась 2 года назад, когда обнаружили исчезновение 7-летнего мальчика, жившего неподалеку от Гонсалесов. Семья мальчика и семья Гонсалесов друг друга не знали, и ничего их не связывало. Так что поначалу никакой связи не прослеживалось. Затем пропал еще мальчик, 5 лет, тоже из тех мест. Искали, понятное дело, все — полиция, добровольцы, просто местные жители. Искали с собаками, искали с вертолетов, искали рейнджеры национального парка Эверглейдс, что был совсем рядом. Искали проводники, аутфиттеры и прочий опытный люд. И нашли. Нашли второго пропавшего, 5-летнего. Его тело было сброшено в один из маленьких рукотворных прудов, каких очень много по всем юго-западным пригородам Майами. И затем оно всплыло. Тот, кто сбросил его, небрежно привязал груз. Исчезновение обратилось убийством ребенка, причем убийством садистским, совершенным с особой жестокостью, соответственно. На поиски убийцы были брошены все силы, самые лучшие. И раскрыли преступление очень быстро. Опросили свидетелей, живших неподалеку от пруда и возле дома мальчика. А исчез он прямо с лужайки перед домом. Проверили записи с камер, которых в дорогих районах становится все больше и больше. И уже на исходе второго дня расследования полиция постучала в дверь одного из хороших домов в районе Кендл-Лейкс. На следующий день нашли второе тело, уже по показаниям убийцы. Изначально до суда личность арестованного была скрыта, как объяснила полиция из-за того, что убийца был несовершеннолетним. Позже, когда суд уже состоялся, оказалось, что убийцей была 13-летняя девочка, учившаяся в Голливер Скул, некая Бет Лазара, толстая, неуклюжая и находившаяся под наблюдением психиатров. Тут Витек приложил ссылку на мнение одного известного психиатра из Тампы, который по поводу этих убийств сказал, что существующие правила американской психотерапии не позволяют объявить душевно больным даже того, кто таким является без всяких сомнений. И по его мнению, Берт Лазара давно и безнадежно больна целым набором психических заболеваний. Впрочем, из-за того, что ее считали просто с расстройствами, а не душевно больной, провалилась линия защиты на ее оправдание по психическому состоянию. Она была осуждена как взрослая, и, следовательно, ее имя было открыто для публики после вынесения приговора. После этого журналисты наперегонки бросились копаться в ее биографии. Кто-то из полиции, судя по всему, или из офиса окружного поверенного, слил информацию в прессу. И вскоре стало всплывать интересное. Бет, похоже, действовала не одна. Многие свидетели упоминали двух девочек. Были и другие следы, но непосредственно с убийством получалось связать только Лазара. Сама же Лазара на следствии вообще ничего не говорила после того, как выдала место, где было укрыто тело второго мальчика. Не называла ни мотив убийства, ни сообщников, даже не описывала самого преступления. Но именно у нее нашли маленький острый нож Бак с ручкой из черного дерева, который она украла у отца. И на ноже были следы крови обоих убитых вместе с отпечатками ее пальцев. Следы крови мальчиков нашли на ее одежде и даже в волосах. Она молча просидела весь процесс, туповато улыбаясь, как описывали свидетели, и также тихо уехала в тюрьму штата Лоуэлл-Эннекс, где исчезла на многие годы. С приговором ей не поскупились. А дальше пресса понемногу начала вытаскивать на свет интересное. Бетти, глуповатая и слабовольная, в школе всегда хвостом ходила за... Кто бы удивился. За Луиз Гонсалес, той самой, что исчезла недавно из дома, в котором была убита ее семья. Журналисты копали много, так что Витек нашел информацию о том, что Луиз в школе во Флориде не любили, как и здесь. Одноклассницы считали ее грубой, заносчивой и подлой. А вот Бет она подчинила себе полностью, почти что до рабского состояния. Из этого выходило, что общественное мнение, по крайней мере, в окружавшем Гонсалесов комьюнити, постепенно выталкивало на передний план Луиз. Пусть не было достаточного количества улик, чтобы ее обвинить, но всплывало и убийство соседней кошки и чуть не выбитый глаз одноклассницы, которую она ударила тяжелым стеклянным кубком, который взяла с полки с призами, после чего ей пришлось сменить школу. Хоть против нее и не было улик, но люди считали настоящей убийцей ее, пусть даже она и не бралась за нож. Дальше статьи прекращаются. Гонсалес подал иски на всех, кто упоминал ее дочь, и суд принял решение в его пользу. Закон есть закон. Но джин был уже выпущен из бутылки, и Гонсалес вынужден был увезти семью в Панаму. Белен взломала сервер панамской школы, так что была еще и дополнительная информация. Репорт из старой школы, флоридской, был на удивление нейтрален и даже хвалебен. Так что Витек предположил, что его просто подделали. Тем более, что он написан был практически одинаковыми словами с репортом ее брата, а подписаны они разными людьми. Ну да, подделать это несложно, я думаю. Репорты печатаются не на бумаге с водяными знаками и нотариусами не заверяются. Каждый, у кого есть принтер, способен воссоздать такой за полчаса. Никаких проблем. И я не думаю, что администрация King's College связывалась с руководством прежней ее школы. Кому это нужно, если есть вполне приличный репорт? А вот в местной школе опять начались проблемы. Блен раскопала отчеты школьного психолога и общий файл Луис Гонсалес. Ее описывали как вежливую, аккуратную, но скрытную, лживую, склонную к неожиданным проявлениям агрессии, больше вербальной. На нее жаловались за то, что она оскорбляет других, причем обдуманно и умышленно. Часто провоцирует. И у нее появилась, похоже, новая Бет Лазарра. Психолог упоминает проблемы с некой Кэтрин Янковиц, которая полностью попала под влияние Луис Гонсалес. В основном все. Вот так. Чего угодно ожидал, но не такого. Судя по всему, пропавшая Луис Гонсалес действительно убийца. Пусть даже она и не держала нож в руках. Причем тот редкий тип малолетних убийц, которые убивают просто так, для своего удовольствия, хладнокровно планируя каждый шаг. Такие в истории были, их даже немало. Но все же это редкость. Так, и что случилось? Кто-то приехал сюда для того, чтобы восстановить справедливость? Тогда почему убиты жена и сын Гонсалеса? Оказались не в то время и не в том месте? Ну, как вариант, вполне. Как вариант все же. Кто к ним подобрался? Это самая японка Сатори, или как там ее на самом деле зовут? Или кто-то другой? Брю? Нет, Брю пропал уже давно. Но опять же, он пропал, а не его труп найден. Это разные вещи. Никто не может помешать человеку пропасть, а потом совершить убийство. Нет, как-то не очень верится. Слабо одно с другим вяжется. Но то, что Брю пропал, связано со всеми убийствами. В этом я уверен. А вот в том, что убийство Гонсалесов — его работа, нет. Понятно, что это все спекуляции на голом месте, но я бы поставил на то, что Брю здесь на что-то наткнулся. На что натыкаться не следовало. Или на кого-то. На ту женщину, с которой встречался у аптеки? Очень может быть. И зачем ему надо было в Колон, мать его? Колон ни в одном месте в этой истории не вылезает. Ну нет его здесь. В моей другой работе есть. Но она на то и другая, чтобы не быть связанной с этим убийством. А тут нет. Вообще. Почему он сказал сыну, что собирается в Колон? Так, что надо делать? Стив. Успею. Сперва Витек. Спит, небось. Ничего, пусть встает. Теперь время не терпит. Набрал его номер, после нескольких гудков услышал сонный голос. «Знаю, знаю, что ты ночь не спал, но это срочно», — предупредил я его стенание. «Вить, как очухаешься, садись за поиск всей информации о тех двух мальчиков, которых убили. Имена ты их дал, теперь нужны их семьи, бэкграунд. Поищи по доступным базам. Наверняка о них много писали. Может, что есть в архивах местных каналов, понял?»
5: «Ага».
4: Он явно начал очухиваться.
5: «Займусь. А как я с остальным?»
4: «Вить, поразил», — сказал я совершенно искренне. «Просто высший пилотаж и высшая нервная деятельность в придачу. Премию точно обещаю».
5: «Ладно, сажусь за комп».
4: Витек налезть вообще падок. Вот и теперь сразу растаял. Но молодец. На самом деле молодец. Затем дозвонился Стиву. Тот уже не спал, хоть и звучал похмельно, хрипло и уныло. Объяснил ему, что удалось узнать, дождался окончания яркой эмоциональной реакции, потом сказал, что «пересылаю все данные». И переслал. Пусть все будет в надежных руках. Затем, пока я варил себе кофе, на мой мобильный дозвонился Кике из офиса. Сказал, что завез аппаратуру, есть что-то интересное, дождется меня. Пришлось ускоряться. До этого я перемещался так, ни шатка ни валка, как раз пытаясь решить, с чего начать день в свете поступившей новой информации. А тут все само за меня решилось. Залез в холодильник, достал половинку плитки шоколада без сахара, зато с миндалем, разломал на квадратики и начал их понемногу грызть под кофе, который сегодня был с кофеином. Все же дань похмелью. А покончив с кофе, быстро собрался и ушел. Тихо, чтобы не разбудить Роситу, прикрыв за собой дверь в квартиру. Глава 14. Когда дверь в офис открыла Белен, я вспомнил, что сегодня суббота. Получается, что я вчера попёрся в паб вполне традиционно. Вечером пятница. Так что даже за рамки приличий не выбился. И заодно тихо порадовался тому, что раз суббота, то Белен будет с Витьком. А поскольку они и так время совместно проводят за соседними компьютерами, то сейчас мне от этого опять же сплошная польза ожидается. Вместо одной головы две думать будут. И обе вполне светлые. Кики был небрит, выглядел немножко утомленным и сидел на диване с большой, исходящей паром кружкой в руках. В воздухе висел запах кофе. Одет он был для работы, то есть в джинсы, растянутую майку, а рядом на спинке дивана простенькая синяя тонкая куртка. На самом деле такой наряд подобран с умыслом. Он вроде и обычный, и неприметный, но в сочетании с микроавтобусом или, например, пикапом выглядит рабочей одеждой, подчас делая тебя самым настоящим невидимкой. Перездоровался с мужчинами за руку. Белен чмокнул в пухлую щеку, вдохнув запах каких-то ванильных духов. К ней как нельзя больше подходит. Она и с виду такая, сдобная, с ванилью. А еще она, похоже, успела в магазин за булочками скататься. Вон их целая горка на плетеной тарелке лежит. Витек одну такую как раз в сухомятку зажевывает. «Вить, что у тебя?»
5: «Пока тем, что Кики привез, занят»,
4: — ответил он, быстро проглотив кусок булки. «А что там интересного?» — спросил я у него.
5: «Лица, машины, номера. Так, как обычно все», —
4: махнул он рукой.
5: «Наснимал кучу».
4: Я сварил себе кофе и с кружкой в руках уселся рядом с Кики. «Давай пока на словах, что видел, что заметил и о чем рассказывали». Кики кивнул, допил кофе одним большим глотком, отставил кружку на стол и вытащил из сумки блокнот с перекидными листами. «Так». Он быстро нашел нужный лист и ткнул в какую-то строчку карандашом, выдернув его из скрепляющей листы спирали. «Объект наблюдения приехал домой в 20:31. На той же машине, что мы видели на съемках из колонна. Номер и прочее совпадают. В 21:03 подъехала доставка из Пикассо». Он посмотрел на меня и пояснил на случай, если я не понял. «Так один ресторан из ресорта называется». Объект вышел к воротам, забрал пакеты и рассчитался с посыльными наличными. «Это...» — хотел я уточнить, но Кики перебил меня, подняв руку. «Я думаю, что объект делает это регулярно. Слишком рутинно все выглядело. Курьер даже на номера домов не смотрел, прирулил на машине прямо к воротам. И кнопку звонка нашел не глядя. Сам смотрел в бумаге».
6: «Понял», — кивнул я. «Это важно на самом деле». Люди, регулярно пользующиеся всякими доставками и прочими подобными, сами не понимают, насколько они становятся уязвимы. А ведь кто-то, узнав о таких привычках, может подобраться очень близко, неожиданно близко. Да, понятно, что некому советнику права и бояться-то по большому счету некого, и незачем. Но ведь кроме врагов есть еще и банальные грабители, верно? А в Панаме они точно есть, можете мне поверить на слово.
4: В 22:08 у объекта был гость, женщина. Приехала на красном Мурана. Из машины не выходила. Объект просто открыл для нее ворота и с утра уехала точно так же. С утра в кадр попала в темных очках. Вечером ее видно довольно плохо через стекло, но там она без очков».
6: Кики посмотрел в сторону соседней комнаты и добавил.
4: «Думаю, что Виктор справится. Сделает хороший портрет из двух. Молодая, думаю, что лет 20. Длинные темные прямые волосы. Увидишь, в общем».
6: Многие люди наивно полагают, что следить в таких местах, как все эти ресорты, представляющие собой скопление вилл, невозможно. Там все на виду, и все всех знают. А это на самом деле совсем не так. Следить в подобных местах легко, просто надо понимать принципы маскировки. Половина таких домов чаще всего заселена сезонно. Большую часть времени хозяева отсутствуют. В большинство домов приезжает прислуга. Там работают садовники, уборщики, причем зачастую разные, если дом обслуживается какой-то фирмой. Так что видеть стоящие у заборов фургончики и пикапы как раз привычно. Глаз на них даже не задерживается. Они как натуральная часть пейзажа. Плохо, если ты встал у дома, в котором дома хозяева, да еще у самых ворот. Тогда тобой могут заинтересоваться. Но если остановить машину где-то на стыке смежных участков, то ты в безопасности. Проезду не мешаешь, а обитатели домов будут думать, что это приехали к соседу. Главное, не забудь перед занятием позиции номера поменять. Кики же даже спал в Юрвене. Он у нас и под это приспособлен. Поставил камеры в автоматический режим, включаться на движение. Да и завалился. Тогда только не храпеть важно. Автоматику нам лично Витек настраивал. Она не только съемку начинает сама, но и тебя разбудит. «С кем-нибудь говорил?»
7: «Нет», — Кики покачал головой. «Не рискнул».
6: «Пусть так. Ему на месте виднее было. Иногда можно кого-то расспросить, а иногда и не следует этого делать. Только нежелательное внимание привлечешь».
7: «Женщина уехала в 8:42, и я решил проследовать за ней. Все равно пора было сниматься. На дороге машин было достаточно, чтобы держать дистанцию и не терять. Так что приехал за ней в Коко-дель-Мар, к Кабо-Марсо. Знаешь, где это?»
6: Он вопросительно посмотрел на меня.
7: «Конечно». «Там она заехала в гараж, и больше я ее не видел. Наблюдение не устанавливал. Но если прозвонить номер, и адрес владельца будет зарегистрирован там, то личность приезжавшей можно подтвердить. Что-то еще?»
6: «Пока нет. Отдыхай, но будь на связи. Тебе Витек уже рассказывал про семью Гонсалес?»
7: «Да уж, все знаю».
6: Кики встал с дивана, подхватив куртку.
7: «Чего угодно можно ждать, но такого. Хотя мой троюродный брат из полиции Боготы рассказывал, что самому маленькому наемному убийце из тех, кого довелось арестовывать, было 10 лет. А стрелял он из УЗИ».
6: «Но Луис Гонсалес родилась не в Суаче, верно?»
7: «Верно. Я бы вечером понаблюдал за Кабо Марса, на всякий случай. Вдруг получим еще лица и еще номера», —
6: сказал Кики, уже собираясь уходить. «Знаешь...» — я задумался. «А давай. Если понадобишься, то я прямо оттуда тебя и вызову».
7: «Вали!»
6: «Ну да, отсюда до Коко-дель-Мар рукой подать. Если Кика будет там, то ему досюда 10 минут добираться. А так, глядишь, появится какая-то дополнительная информация. В любом случае, надо выяснить, кто приезжал к Джереми Гранту, советнику права. Но это, боюсь, только в понедельник. По выходным Висента не работает, и доступа к базам нет. Жаль. Ну ладно. Так, теперь видео, что Кики сделал. Витек с ним отдельно работает, и пусть работает. А я пока еще и сам посмотрю, потому что могу заметить то, чего не заметит он. Качество съемки, сделанной до того, как солнце зашло, было хоть куда. Машина была та самая, все верно. И именно ее водитель приезжал тогда на склад в Колон вместе с остальными. Когда он забирал пакеты у ресторанного курьера, попал в кадр идеально, хоть в рамочку на стенку вешай. Пока такого четкого его портрета у нас не было. А солнце уже садилось, так что, когда приехала женщина, точнее даже девушка, она выглядела совсем молодой. Было темновато. Она попала в нашу не самую лучшую камеру. К тому же света маловато, но все же черты лица разглядеть можно. Пожалуй, что если приглядеться, если Витек поможет. Машина у нее яркая, при необходимости легко будет следить. Кстати, похоже, что девушка очень даже ничего, очень. Брюнетка, длинные прямые волосы, красивый рот, идеальный нос. Это я на утренней съемке разглядел, где она ехала на лучшую камеру. Но тут очки мешают увидеть глаза и брови. Но как раз их, может быть, получится переставить с другого ролика. Нет, точно красивая. Так, вот мы едем за ней. О слежке, похоже, она не подозревает. Едет спокойно, не нарушает особенно, разве что скорость немного превышает. Но не более, чем остальные. Нигде не останавливалась, заехала прямо в гараж к Кабо-Марсу, открыв ворота с дистанционки. Все. Не знаю, получили ли мы чего в результате этой слежки или не получили, но выяснить стоит. Интересно, на когда Малина договорился о встрече с ними? Хорошо бы к тому моменту иметь информацию от Висенте. Так, всех озадачил, всем все поручил. Что делать дальше? Да особо ничего и не сделаешь. Выходные. А это значит, что все здесь забили. На все. И до понедельника ни черта путного не добиться. Так, а Стив должен был уже изучить то, что я ему сбросил. Надо звонить. Я позвонил. Потом он перезвонил мне, сказав, что они с Джеффом за мной заедут. Появились они минут через 20, уже привычно на большом белом сабьюрбене, куда я заскочил чуть ли не на ходу, усевшись на мягкий кожаный диван заднего сиденья. «Мы договорились, Гонсалес ждет», — сказал Стив, повернувшись с переднего сиденья. Вид у него, к слову, был явно с похмелья. Гонсалес пока оставался в сьюте на Трамп Тауэр. Дарка не было, Гонсалес его отпустил. Но двухцветный Сиг Зауэр так и лежал на столе под рукой. Никто из нас троих не ожидал, что разговор пойдет именно так. Не знаю, может, Джефф или Стив и ожидали, но точно не я. Все сказанное в этой залитой солнечным светом комнате со стеклянной стеной было для меня не меньшим шоком, чем то, что я прочитал о его дочери. Сам наш наниматель выглядел совершенно изнуренным, в мятой майке небритой, всклокоченные волосы, открытый лэптоп, стоящий на бюро в виде заставки, бесконечно проматывал фотографии его жены и сына, одну за одной, бесконечно и беззвучно. А вот фото дочери там не было, ни одного.
8: «Я понимаю, как это звучит, но мне было бы все равно, если бы Луис убили».
6: Гонсалес поочередно посмотрел всем нам в глаза.
8: «Я не знал, что делать, а жена так и не поверила в то, что это правда».
7: «А вы поверили?» — спросил Джефф.
8: «Я поверил».
6: Помолчав, он повторил.
8: «Да, поверил. В ней всегда было что-то такое...»
6: Он щелкнул пальцами, явно силясь подобрать слово, потом все же сказал.
8: «Как будто она совсем чужая. Словно подкинули ее. Много раз я смотрел ей в глаза, и ко мне приходила мысль. Она же никого не любит. Совсем. Было ощущение того, что если я сейчас свалюсь на пол с сердечным приступом, она будет просто с любопытством смотреть на то, как я умираю, и даже не попытается помочь».
6: «Но вы все же спасли ее», — вступил Стив.
8: «Нет, я ее не спасал»,
6: — грустно улыбнулся Гонсалес.
8: «Она сама спасла себя. Полиция не смогла доказать ничего, а эта недоразвитая Лазара молчала и молчала. Они ничего не смогли предъявить Луис, и наш адвокат просто увел ее за руку. Если бы она оказалась в тюрьме с пожизненным, я был бы счастлив. Хоть это, наверное, убило бы Джоан».
6: Он закусил губу, поняв, как на самом деле прозвучала последняя фраза. «Как вы думаете, кто-то приехал за ней?»
8: «Я не знаю», — покачал он головой. «Не знаю. Когда я закрываю глаза, я вижу, как она сама убивает их. Зачем-то заманивает в подвал и убивает, спокойно глядя на их мучения. С любопытством глядя».
6: «У вас ведь не было в доме оружия, верно?» Зачем-то уточнил Стив, хотя ответ мы все знали.
8: «Был вот этот пистолет».
6: Он показал на свой.
8: «Но он всегда хранился в сейфе. А в тот день я взял его с собой. Джан ненавидела оружие».
6: «Если это она, то где она могла взять оружие?»
8: «Не знаю, в школе».
6: Гонсалес выглядел так, словно разговор причинял ему физическую боль.
8: «Где-то еще. Это японка принесла, не знаю».
6: Стив пролистал свой блокнот, затем спросил. «Вы говорили, что она, кроме школы, нигде не бывала, так?»
8: «Нигде. Или сидела в своей комнате, или была в школе. Джоан привозила и забирала детей. Сама школа не жаловалась на прогулы. Значит, она все время была там».
6: «Японку Сатори в школе никто не знает. Как они могли познакомиться?»
8: «Не знаю. Через интернет?»
6: Он вопросительно посмотрел на Стива.
8: «Сейчас все знакомятся через интернет. И даже по телефонам уже не разговаривают. Они текстят».
6: «Она много текстила?» — сразу уточнил Стив.
8: «Нет»,
6: — чуть подумав, ответил Гонсалес.
8: «Нет, немного. Джейми текстил постоянно, а вот Луис почти никогда. Она даже разговаривала мало».
6: «Когда появилась Сатори?» Стив опять заглянул в свои записи.
8: «Я же говорил, недели за две до... этого».
6: «Верно, это он говорил». Стив кивнул, задумчиво посмотрел на часы, поморщился. Явно пришла какая-то идея, но потом вспомнил про выходные, как мне кажется. Гонсалес, между тем, показал на лежащий на столе пистолет, сказал.
8: «Вы думаете, что я держу его для того, чтобы защищаться от убийц? Я не верю в убийц. Я боюсь, что в какой-то момент в дверь постучат, и за ней окажется она. Сейчас я уже ее боюсь».
6: «И вы рассчитываете на то, что мы найдем ее, так?» — спросил я.
8: «Да, ее».
6: Гонсалес уставился мне в глаза, и я обратил внимание, что белки его глаз сплошь покрыты сеткой лопнувших сосудов.
8: «И привезете мне. И тогда я заплачу вам миллион. Или 2 миллиона, если вы найдете еще и японку».
7: «Если это сделала она», — сказал Джефф.
8: «Мы выясним. Но это она. Даже если не она нажимала на спуск. Это она. Если это она...»
7: «Стоп!»
6: Джефф поднял свою огромную ладонь.
7: Не надо продолжать. Или мы с вами совершим тем самым преступление. Мы ищем вашу пропавшую дочь».
8: «Да, все верно».
6: Гонсалес сник, плечи обвисли. Затем он потянулся к полупустой бутылке виски, стоявшей на столике на прежнем месте. Только на этот раз он пил даже без льда из стакана. Просто из горлышка, двигая небритым кадыком на потной шее. Глава 15. «Вы меня к офису подбросьте, а дальше делайте, что хотите», — сказал я.
7: «Что хотите?» — усмехнулся Джефф.
9: «С этими поисками дочки убийцы половина другой работы встала. Скоро клиентов терять начнем. Так что я их делами займусь».
6: «А я поеду в дом, попробую там повнимательнее порыться», — сказал Стив, энергично массируя затылок. Похмелье явно продолжало дарить его симптомами. «Думаешь, что мы что-то пропустили?» — усомнился я. «Наверняка», — кивнул Стив. «Люди всегда что-то пропускают, как бы тщательно ни искали. Поехали?»
7: «Поехали».
6: Джефф открыл водительскую дверь Сабьербена и втиснул себя внутрь машины. В офисе я ничего нового не узнал. Витек даже на мое появление слабо среагировал. Настолько занят был. Ну и Белен тоже. Попрощался, сказал, что на связи, и уехал. Действительно, мне здесь больше делать нечего. Решил где-то пообедать, но сначала все же заехать домой. Заехал и с удивлением обнаружил дома Роситу, хотя она вроде бы собиралась сегодня работать. «Я договорилась папе, сказала, что заболела». Она обняла меня, едва я вошел в прихожую.
7: «Что за запах?» — принюхался я.
6: «Пахло вкусно. Похоже, что меня решили накормить». «Фахитос из креветок. Хочешь?»
7: — спрашиваешь.
6: Я поднял ее от всей души и поцеловал в смуглую щеку, заодно ощутив банановый запах шампуня. Похоже, что Росита решила не только накормить меня. Не зря же у нее даже волосы еще влажные. А готовит она замечательно. Не была бы такой знойной и красивой, то лучше бы повариха работала. Совершенно искренне заявляю. Причем готовить легко, быстро и как-то на удивление естественно. Никакого трудового подвига для нее в этом нет. Раз-два и готов стол. Причем все еще и красиво сервировано. Талант. У нее вообще много талантов. «Ладно, не отвлекай меня, а то сгорит». Вдруг засуетилась она и убежала на кухню. «Ага, это я просто на удивление вовремя пришел, получается. Прямо к горячему». Закинул кобуру в комод, приоткрыл ящик, потом прошел через гостиную и встал у окна. Гнутая береговая линия, утыканная небоскребами, все те же суда, ждущие проводки через канал, выстроившиеся в очередь. Лодки, яхты в клубе неподалеку от нас в Марине, у набережной. Вроде и красиво, вот как-то ощутить это все своим не получается. Не приживаюсь, не пускает душа здесь корней, вот не хочется мне жить и стареть в Панаме. Сколько еще полноценных лет осталось, даже с поправкой на подступающий диабет? И провести их здесь? Нет, не хочу. Даже если с Акостой у меня не получится, буду как-то решать сам. Или искать другую страну. «Папи, давай завтра купаться пойдем». Росита начала быстро накрывать ланч на завтраковой стойке на кухне. «На пляж?» — задумался я. «Я не люблю пляжи. Вот честно, совсем не люблю. И насколько их не люблю я, настолько же их обожает Росита. Часами может молча лежать, поворачиваясь к солнцу всеми сторонами своего и без того загорелого тела. Именно что молча. И ты рядом лежишь молча, с книгой, например. И все вместе получается не так плохо, если не принимать в расчет самочувствие после пляжа, когда волосы торчком от соленой воды, всю кожу стягивает и голова пустая, как надувной шар. С другой стороны, надо что-нибудь и для Роситы сделать, раз уж у меня не хватает ни сил душевных, ни совести с ней порвать. И воскресенье завтра. Все равно поработать толком не получится. Если только Витек до чего-то докопается, но там все равно ничего срочного не будет, что до понедельника не ждет. И опять же, есть планшет, есть лэптоп, на самый крайний случай. «Поехали. А куда ты хочешь?» «Давай лодку возьмем и на острова».
7: «На острова?» — задумался я.
6: «Лодку?» «Понятно. Я даже улыбнулся. Росита уговаривает меня купить лодку. И даже нашла за вполне приемлемые деньги. Ее можно прямо отсюда, из окна, разглядеть, если отличишь от похожих. Она там в стройном ряду подобных, стоящих на берегу на прицепах. Семиметровые Hydra Sports для прибрежной рыбалки. А продавец, отчаявшись продать лодку, сдает ее в аренду. Правда, лодка все же для прибрежной рыбалки, а вот Расита хочет на острова. На пустынный белый пляж и там голышом валяться. Но до туда не так уж и далеко, всего 60 километров. Если прогноз погоды почитать и выехать пораньше, все полтора часа пути, как минимум. Можно вполне. «Я позвоню Джону насчет лодки», — сказал я.
5: «Поешь сначала».
6: Хлопнула дверца холодильника, и на столе появились две бутылки мексиканского «Дос Экис». К мексиканскому блюду — мексиканское пиво. Фахитос были такие, какие должны быть. Очень острые, очень шипучие, очень горячие, с такос, с гуакамоле, сметаной и сыром. Вообще Расита знает, чем меня подкупить. Я еще с Аризоны привык питаться все больше по-мексикански. А учитывая, что недалеко от дома у меня был совсем дешевый и совсем хороший семейный мексиканский ресторанчик... Ладно, вообще идея неплохая. Как-то давно мы никуда не выбирались, если не считать ресторанов с клубами. А их к здоровому образу жизни отнести трудно, так что надо звонить Джону. Позвонил, обрадовал, внушил некие надежды на возможную продажу лодки. Может, и вправду ее купить. Он всего 24 тысячи хочет за совсем не старую лодку с отличной подвесной четырехтактной Ямахой. Такие деньги у меня есть. Вполне. С другой стороны, я хотел Расите машину купить, хоть она и не хочет. Зачем? Готовлю откупное? Черт его знает. А может, просто не могу понять, как человек без машины живет. Не привык к такому. А ей нормально, она везде пешком или такси берет. Лодку с утра спустят на воду и заправят, но выезжаем рано, если хочешь позагорать до дождя, — сказал я, отключившись от разговора.
5: — Папи!
6: Расита обняла меня, поцеловала, потом взялась убирать тарелки. — Ладно, а раз про здоровье разговор, то я на крышу, в бассейн. Глава 16. Джон, пенсионер-американец, перебравшийся когда-то в Панаму за дешевой жизнью, сам встретил нас в марине уже у спущенной на воду лодки. Точно решил, что теперь я ее куплю наверняка. Ладно, я и вправду подумаю, честно. Сильнее, чем обычно, подумаю. Еще только рассвело. Расита зевала, да и я сильно выспавшимся себя не ощущал. Ну да ладно, по пути очнусь или отосплюсь на пляже. Хотя на пляже спать — последнее дело. Потом ощущение такое, что спал где-то в бетономешалке, причем запускали ее в самом нещадящем режиме. Не знаю, у кого как, но вот со мной так получается.
5: «Пабло вытащит ее обратно»,
6: — сказал Джон, подразумевая под ней лодку. А под Пабло — местного работника, как раз и занимающегося вытаскиванием из воды тех лодок, что стоят на прицепах. «Понял, спасибо, Джон». Я передал ему конверт с деньгами, который он быстро убрал в карман просторных грузовых шорт. Он хлопнул меня по плечу, улыбнулся Расите и отправился к машине, немолодому серебристому Чироки, такому самому, на каком я в свое время по Москве катался, квадратному и остроугольному, похожему на сундук. Очень тогда модная была машина, хоть и послабже уровнем, чем джип Гранд Чироки. Как обычно, Джон положил в лодку спиннинги, почему-то упорно продолжая считать меня рыбаком, хотя я рыбу в последний раз ловил еще в России, с друзьями под Красноярском. Впрочем, в Панаме рыбалка вроде как за одну из главных местных достопримечательностей считается. Так что я пример крайне нетипичный. Вот Джон в глубине души в такое не может поверить. Сумки полетели в лодку, я уселся в белое виниловое кресло рулевого, подстраивая его под себя. Подвесной мотор завелся сразу, рыкнул, фыркнул, забрулил водой, и я повел лодку на выход из маленького порта, Панамский залив, по тоненькой ниточке курса, проложенного навигатором к островам Ля Перла. Сразу же после выхода из порта лодку качнуло на волне, и я прибавил газу, поднимая ее на редан. Так и скорость выше, и трясет меньше. Волна шла с носа, и лодка резала ее как ножом, время от времени выбивая облака брызг форштевнем, которое бросало на нас, отчего Расита взвизгивала. Жарко пока не было. Солнце поднималось слева все выше и выше, рассвечивая волны искрами. Справа пронеслись острова Наос, Перико, Фламенко, любимые места отдыха местных и туристов. Два острова, соединенные с материком длинной дамбой. Затем мы миновали стоящие на рейде у входа в канал суда. Мотор гудел ровно и мощно, за нами в стороны разбегались длинные усы белой пены. Когда мы вышли за пределы внешнего рейда, за лодкой увязалось несколько дельфинов, которым мы, правда, быстро надоели, и они свернули в сторону. В сторону островов с утра пораньше двинули не мы одни. Оглядевшись, можно было заметить еще несколько лодок, идущих с нами одним курсом —

0: И судами в этих местах сверху присматривают. Панамский залив изгибает свой берег крутой дугой, и восточное ее окончание упирается в берег уже колумбийский. И не просто в колумбийский, но еще и в самую кокаинопроизводящую часть Колумбии. И раньше с того направления много порошка везли, до тех пор, пока усиленное наблюдение не сделало этот маршрут невыгодным. Проще стало посылать его с коммерческими грузами на пароходах. А наблюдают все больше вот так, с воздуха. Впрочем, наркотрафиканты все время ищут новые пути. И даже американцы, вроде бы ушедшие из Панамы со своей военной силой, купили на этом берегу землю под морскую базу, надеясь тем самым уменьшить поток кокаина, поступающего в Мексику и идущего дальше в Америку Тихуанским коридором. Тихуанский наркокартель как раз по этой стороне Панамского перешейка в основном снабжается. Вообще вся жизнь в Панаме в той или иной форме зависит от наркотиков, идущих через эту страну. Преступность, международная и, в частности, американская помощь, политика, организация сил безопасности — все построено вокруг транзита белого порошка. И ко всему еще общая граница с Колумбией, с районами, заросшими джунглями, через которую, казалось бы, можно протащить что угодно, все равно не проконтролируешь. Но это только так кажется. Граница для перевозки порошка как раз никуда не годится. Дело в том, что в этой части страны очень мало дорог, поэтому их легко контролировать. А более или менее серьезный поток машин идет только по Панамериканскому шоссе, которое так и не дотянулось до колумбийской границы. И кроме того, по границе очень активно действуют марксистские повстанцы из ФАРК, которые тоже противодействуют поставкам наркотиков и даже их производству в тех районах. Почему? Нет, не из революционной бдительности, просто им трудно контролировать всех производителей коки в этих местах, которые все время норовят уйти под защиту крайне правых группас. Поэтому коммунисты с ними борются. А свой кокаин выращивают южнее и транспортируют по Амазонке в Бразилию, откуда он дальше идет с судами из множества бразильских торговых портов. Революция тоже нуждается в деньгах. Мы проскочили мимо небольшого рыболовного катера, у которого на корме двое мужиков устанавливали спиннинги. Расита, глядя на них, неожиданно спросила: «Помнишь, по телевизору показали, как Марлин такую лодку утопил?» И точно, мне та же самая мысль в голову пришла, едва я на мужиков глянул. В руках тут удочки никто не держит, не та рыбка. Устанавливают все в штативы. А дальше уже соображать надо, как рыбу вываживать, если поймал. И кто-то мало того, что не сообразил, так еще и не сообразил вблизи другой лодки, на которую не поленились снять все происходящее на телефон. На крючок попался большой марлин, который сумел потянуть лесу в бок так сильно, что он накренил лодку, и та начерпала воды, перевернувшись и почти затонув. А горе-рыбаки благодаря Ютубу еще и звездами мирового масштаба стали. Когда впереди показались первые зеленые шапки островов, лежащие на голубой поверхности залива, мобильный телефон в кармане слегка завибрировал. Мы снова вошли в зону действия сотовой связи. На островах были вышки. И сразу завибрировал еще раз, приняв какое-то сообщение, которое дожидалось, пока я снова не окажусь в зоне приема. Выудив двумя пальцами телефон, я долго и старательно поворачивал его под разными углами, пытаясь укрыть экран от уже отчаянно яркого экваториального солнца. И в конце концов иссилился прочитать сообщение от Стива. У Джоан Гонсалес была привычка вести ежедневник, и у нее был аккаунт в Гугле. Вот как. Стив был прав, всего не заметишь. Откуда он это узнал? Все компьютеры и мобильные находятся в полиции. Они забрали их как вещдоки. Так что вариант один. Покойная Джоан Гонсалес где-то записала пароль и логин. И Стив это нашел. И что это значит? А это значит, что он может прочитать все ее записи с любого другого компьютера. Достаточно авторизоваться и синхронизировать. А про привычку вести ежедневник Стив узнал от самого Гонсалеса или уже добрался до самого ежедневника? Позвонить? Черт, сейчас не получится. Слишком шумно в лодке. Все равно ни черта не услышу. Доберемся до места и оттуда наберу, когда потише будет. Все равно я от города далеко и ничего путевого сделать не смогу, так что и суетиться нечего.
1: «Папе, что-то важное!» —
0: прокричала Расита. По моему виду заключила. Она меня уже как открытую книгу читает. И испугалась, наверное, что я сейчас обратно поверну.
1: «Нет, гуапа, все нормально!»
0: — крикнул я в ответ. «Никто тебе выходной портить не будет, не бойся». Острова приближались и приближались.

0: Здесь вскоре мы уже увидели скопление рыбацких лодок у Пачеки, первого большого острова с этой стороны. И возле него, говорят, как раз самая рыбалка. Как-то там течение на это дело влияет. Рыбу, что ли, наносят? Я в этом совсем не разбираюсь, если честно. Мы забрали от Пачеки восточнее, обходя остров по дуге. Нам надо еще и населенную Контадору обойти, а дальше пойдут места почти необитаемые. Лодок там, правда, шляется много, но островов тоже прорва. Так что найти свободный пляж совсем несложно. Тем более, если знать, где искать. Кстати, каждый раз ошибаюсь с планированием времени, когда сюда катаемся. Прикидываю время до островов, забывая при этом, что на то, чтобы обойти лишнее, тоже чуть ли не час уходит. Опять же, надо подойти к пляжу аккуратно, так, чтобы днище лодки не пропороть. Поставить ее на якорь, опять же, чтобы ее отлив на песке не оставил, или прилив на берег не вынес, ну и все такое прочее, включая перенос вещей с борта лодки на белый песок пляжа, уже горячий, но еще терпимый. К полудню он как сковородка станет. Я не помню название островка, на который мы выбрались. Он расположился за большим Мога-Мога. И что еще о нем помню, рыба возле него не ловилась. Так что и рыбаки не появлялись. Наверное, тут течение неправильное. А так все то же скопление отчаянно зеленой листвы, такой густой, что через нее и на пару метров ничего не видно. Окруженная полосой плотного белого песка, омываемого светло-изумрудной, невероятно прозрачной водой. Картинка как с рекламы. Даже не верится, что так ярко и красиво все может быть на самом деле. Когда видишь такие фото, то начинаешь верить в могущество фотошопа. А вот попадешь в такое место, и вдруг с изумлением понимаешь, что корректировка цветов и прочее совершенно ни при чем, что сама природа эти места так отредактировала. В общем, к тому времени, как вещи были разложены, тент надо мной установлен, Росита полностью обнажилась, оттенив белизну песка смуглостью кожи, прошло немало времени. И тогда я уже вспомнил про сообщение Стива. Убедился, что сигнал здесь есть, аж целых две черточки, и набрал его номер. И выслушал в ответ, что абонент находится вне зоны действия сети, и механический женский голос на испанском предложил оставить сообщение. В подвал спустился. Наверняка. Там, наверное, повторный подробный обыск сейчас проводит. Что, ничего интересного в Google-аккаунте убитой не нашлось? Ладно, дождусь от него новостей. Пляж располагает к лени. Даже безмерие энергичная Росита на нем становится вальяжной и тихой. А я так и вовсе впадаю в некий ступор. «Хорошо здесь, да?» Голос был тихий и какой-то мурчащий, как у пригревшейся кошки. Росита лежала на животе, прямо на песке, игнорируя полотенце, положив голову на скрещенные ладони и подставив солнцу прогнутую спину и округлые ягодицы, без всяких следов купальника. Ей нельзя носить следы купальника, так что она чуть ли не через день ходит в солярий, добиваясь телесной однотонности. «Да, хорошо». Я, в отличие от нее, лежал на спине, прикрыв глаза темными очками и еще укрывшись под тентом. Загораю я редко, так что сгорю к чертовой матери, если буду, как она, под прямым солнцем валяться. Я и так сгорю, это как пить дать. Но все не так сильно. Пляж для меня — это как Росита. Вроде и замечательно все, солнце, море и песок. Вроде и радоваться надо. А все равно в результате головная боль, стянувшаяся, сгоревшая кожа и неприятное ощущение, когда одежда по этой самой коже елозит. А начни жаловаться, так еще и не поймет никто. Скажут, что дурак и ничего ни в чем не понимаешь. Еще Росита наслаждалась жарой. По-настоящему наслаждалась, чувствовала себя в ней даже не как рыба в воде, больно уж метафора получается неподходящая, а как пирог в духовке, наверное. Я всегда удивлялся тому, что, валяясь долгими часами на пляже, она даже не залезала в воду. Настолько прогревалась, что даже самая теплая вода покрывала ее гусиной кожей и сразу вгоняла в озноб. А я, наоборот, больше 10 минут не мог проваляться на солнце и вынужден был все время устраивать заплывы, чтобы остыть. Иначе, мне кажется, мог бы просто расплавиться. Соответственно, когда пришло время то ли позднего завтрака, то ли раннего ланча, я и притащил с лодки сумку с едой и переносной холодильник. Интересно, что для выездов на пляж Росита ничего здорового не готовила. Хотя в любое другое время за весом следила и калории считала. Но сейчас у нас были огромные сэндвичи на длинном багете с вяленой ветчиной, сухим овечьим сыром и оливковым маслом. С травками. Вот уж точно, никакой диеты. Расита быстро разложила импровизированный стол на полотенце, протянула мне сэндвич и бутылку минеральной, холодной, прямо со льда.
1: «Как тебе здесь?»
0: — спросила она и вгрызлась белыми зубами в свой багет. «Хорошо», — сказал я даже вполне искренне, не очень кривя душой. «Вот общие пляжи я вовсе терпеть не могу, верно. Но этот дикий и пустынный — все же совсем другое дело. Можно смириться с некоторыми неудобствами».
1: «Правда?»
0: «Да, правда. А что?»
1: «А мне все кажется, что ты хотел бы отсюда уехать как можно быстрее, но не хочешь портить мне день».
0: «Нет, это не так. Мне здесь хорошо». «Уехал бы, если бы был один. Точно уехал». «Как здесь нехорошо, но сам я пляжный выходной себе точно не устрою. Жаль на это время переводить. Но я рад, что Росите нравится».
1: «А тебе со мной вообще хорошо?»
0: Совершенно неожиданно спросила она, уставившись мне в глаза. Ее глаз при этом я не видел, они были укрыты за большими солнечными очками. А потом сообразил, что и моих она тоже не видит, по той же самой причине. Так и смотрим не друг другу в глаза, а на свои искаженные отражения.
2: «Конечно!»
0: «Соврал? А я и не знаю, может, и соврал. Мне с ней тяжело, а вот насчет хорошо или плохо... Она хорошая, вот хороший человек и все тут, чистая душа, несмотря на род занятий. Почему с ней должно быть плохо? Вот сейчас мне плохо? Нет, мне сейчас хорошо. Просто трудно мне с ней, и вообще не хочу.
1: Мы можем расстаться в любой момент, я не умру, и ничего со мной не случится».
0: Опять надавила Расита.
1: «У меня и раньше все было нормально, до того, как мы встретились, и дальше все будет хорошо».
0: «Ну да, нормально. Как и у всех колумбиек в местных стриптизах. Временная виза, ограниченные права, работа ночь за ночью и деньги родне Western Union'ом. И да, не умрет, если расстанемся. Просто свалится туда же, откуда я вроде бы как помог выбраться. Надо будет переехать куда-то в дешевую дыру, надо будет ездить красными дьяволами на работу, надо будет... Да все надо будет. И казалось бы, какая мне с этого забота? А уже все, не могу я ее обратно толкнуть. Потому что сам вроде как дал надежду. Да что тут объяснять, когда и так все понятно. Гуаппа, мне с тобой хорошо. О чем ты вообще? А такая возможность. Скажи сейчас «да», и все это закончится. Весь этот странный, нелепый, совершенно дурацкий роман, из-за которого я, наверное, даже не могу найти себе другую женщину. Такую, которая бы мне хотя бы по возрасту больше подходила. И по интересам. Но скажи же «да», идиот. Скажи «давай расстанемся». Я тебе помогу устроиться. Или что-то еще в том же духе. Ну не тяни ты кота за хвост. Тебе сколько лет нормальной жизни осталось? Сделай что-то, не увиливай. Все равно ничем хорошим эта история не закончится. Дальше ты сделаешь ей только больнее. Не знаю. Решай сейчас. Не сказал, не решил. Съехал с темы. Заболтал. И дальше не уверен, что убедил Раситу в том, что люблю. Хотя люблю, наверное. Ну что ее не любить? Не хочу с ней просто жить, а любить — люблю. Она снова завалилась на песок, и я решил плавать. Затем валялся с книгой под тентом, а потом Расита вдруг придвинулась ближе. Ну да, пустынный пляж, никто не подглядывает. Это уже как традиция. Не могу сказать, что плохая. Обнял ее, удивившись тому, насколько же она горячая, словно из печки. Нет, точно, или у нее что-то с теплообменом, или у меня. Или так и надо. Я все же из России, а она из Колумбии. А с чего нам быть одинаковыми? Она начала целовать меня, когда зазвонил телефон. Я бы не ответил, если бы, скосив глаза, не увидел имя Джефф на экране. Почему Джефф? У него же другие дела. Стив должен звонить. Появилось какое-то странное ощущение пустоты внутри. Словно понимаю, что вот-вот произойдет плохое. Нет, оно уже произошло, просто ты о нем теперь узнаешь. «Да!» Я нажал на прием.
3: «Кто-то убил Стива», — сказал Джефф без всяких вступлений. «В доме Гонсалеса».

0: Часть вторая. Глава первая. К тому времени, как мне удалось добраться до дома Гонсалеса, зеваки уже разошлись, но полиция еще работала. Место преступления было вновь огорожено желтыми лентами, наклеенными поверх оборванных старых. На подъездной дорожке стояло несколько полицейских машин, служебные раскраски и обычные. Там же я увидел белый Сабербен Джеффа и машину Стива, серебристый седан Тойота. Дождь недавно закончился, асфальт еще блестел в свете фонарей, пахло сыростью, а дневная духота отступила. С залива слышался шум прибоя, прилив, а с другой стороны шум самого города, но здесь было тихо. Я просто проехал мимо скопления машин и людей, глядя из окна. Появилось ощущение какой-то нереальности, искусственности происходящего. Не может быть, чтобы Стива убили, это невозможно. Мы с ним еще позавчера пили пиво в Эль Паво Реаль. Встречались вчера, обменивались сообщениями сегодня. Ничего не предвещало никакой беды. Мы же не вовлечены, это просто работа, как кажется на первый взгляд. Постоянно где-то в подсознании крутилась мысль о том, что надо просто позвонить Стиву, услышать его голос в трубке и сказать: «Прикинь, тут чего про тебя рассказали», и посмеяться вместе. Нет, так не должно было случиться. Так могло случиться только из-за того, что Стив что-то обнаружил. И что дальше? Как те, кто его убил, узнали об этом? Дом под прослушкой, а полиция при обыске этого не обнаружила? Может такое быть? Надо туда лезть и проверять. Надо туда обязательно лезть. Джефф встретил меня поодаль от дома, как мы и договорились, с ним по телефону, на параллельной улице. Когда я подъехал, он забрался на пассажирское сиденье моей машины. Выглядел он мрачным и осунувшимся. Дружили они давно, много лет уже. Как все случилось?
1: Ему выстрелили в затылок. Кто-то тихо пробрался в дом и выстрелил в Стива, когда тот занимался своими делами. Его оружие так и осталось в кобуре. Он явно никого не видел.
0: У полиции есть подозреваемый?
1: Есть. Дарка.
0: Дарка? Не понял я. Как так?
1: Гонсалес послал Дарка в дом с какими-то ключами. Стив его попросил. Он же и нашел тело. Он позвонил мне, я позвонил в полицию. Они его увезли, сейчас допрашивают.
0: Камеры на въезде, камеры у соседей? Уже привычно спросил я.
1: Мне никто ничего не сказал, но по домам они ходили и записи изымали.
0: «Вон та машина?» Я показал на оранжевый пикап «Рейнджер», стоящий рядом с «Тойотой Стива». Я видел этот пикап рядом с автомобилем Гонсалеса, так что, скорее всего, Дарка на нем и приезжал.
1: «Он самый», — подтвердил мою догадку Джефф. «Но за Дарка они уцепились, как мне кажется, от безнадежности».
0: «Нет, Дарка его убить не мог. Это дело понятное. Просто потому, что Дарка наемник. Он приехал сюда из Сербии специально охранять Гонсалеса. У него нет каких-то контрактов в Панаме. Он заинтересован лишь в том, чтобы наниматель продолжал платить. И да, чтобы люди не думали, но современные наемники не продаются обычно. Просто потому, что они находятся на одной стороне закона, правильной. А продаваясь, переходят на другую. Для этого надо быть не наемником, а преступником. А это разные категории. А Дарка, к слову, еще и бывший полицейский из сербского аналога СОБРа. Ничего с ним не сходится, не притягивается он к убийству. Нет, понятно, что он мог просто свихнуться, но вероятность этого примерно такая же, как попасть под метеорит. Думаю, что от него отвяжутся быстро, если не найдут, за что зацепиться. И все равно отвяжутся. Что с самим Гонсалесом?
1: Он у себя в свите. Я взял с него обещание не выходить из номера вообще.
0: А как дальше?
1: Дальше его надо спрятать, я думаю, — сказал Джефф, вздохнув. Его надо увести и спрятать.
0: «А как же допросы? Полиция наверняка его потребует. Может, проще охранять в номере?»
1: «Привозить. Хоть я и не уверен, что Гонсалес хоть что-нибудь может сказать полиции».
0: «Ты успел поговорить со Стивом?» «Я рассказал ему про сообщение еще по телефону. Оказалось, что Стив прислал ему такое же. Потом Джефф несколько раз пытался ему дозвониться, а затем приехал в дом, где и нашел тело».
1: «Нет, не успел. Покажи его сообщение».
0: Я протянул ему свой мобильный, открыв письмо от Стива. Джефф прочитал, кивнул.
1: Слово в слово, и время совпадает.
0: Где он его нашел? Успел сказать?
1: Да, успел. в гостиной на полу.
2: «Не в подвале?» — удивился я. «Выстрела никто не слышал?»
1: «Нет, в гостиной. И выстрела никто не слышал, насколько я уже понял».
2: Как заглушить выстрел, знают все, кто смотрел фильмы. Но оружие с глушителями здесь встречается нечасто. Официально они в стране не продаются. Впрочем, есть и другие способы. И могли просто не обратить внимания. Это все же произошло в доме.
1: Что еще успел узнать? Исчезла сумка Стива, его лэптоп и его мобильный. Полиция это подтвердила.
2: Подтвердила? Удивился я. Тебе?
1: Они расспрашивали меня о его телефоне, так что я решил, что не смогли найти.
2: Джефф мрачно посмотрел в сторону скопления полицейских машин.
1: Я им намекнул на лэптоп и сумку. И они тоже очень заинтересовались. Из чего я сделал вывод, что там ничего не нашли.
2: Где он мог найти логин и пароль к аккаунту Джоан Гонсалес?
1: Где угодно.
2: Где угодно, — повторил я за ним. Но не совсем. Это или рядом с тем местом, где раньше стоял ее компьютер, или где-то в ее вещах. Может, в сумке или в чем-то таком. Что или носишь с собой, или что можно недалеко взять. Джефф просто кивнул, затем сказал.
1: «Они, скорее всего, тебя тоже захотят допросить. Не говори им про сообщение от Стива».
2: «Правильно, не надо им этого знать. Потому что нет никаких гарантий того, что эта информация не уходит куда-то еще. По нами вообще нигде никаких гарантий не бывает. Если кто-то узнает про дневник Джоан Гонсалес в онлайне, то может туда добраться куда быстрее нас. И, например, его просто удалить». Есть там полезное для нас или нет, не знаю, но почему-то уверен в том, что смерть Стива как-то с этим связана. Что еще он мог найти такого, что его убили? Если только не исходить из того, что он вдруг поссорился с Дарко, и тот застрелил его на почве внезапно возникших неприязненных взаимоотношений. Или просто из хулиганских побуждений.
1: Хорошо, что у него дома? Полиция. Я не успел первым. Теперь они все оттуда загребут. Машину тоже заберут.
2: Понятное дело. Это плохо. У Стива был еще один компьютер, настольный. Там могло быть что-то нужное. А теперь он для нас недоступен. Куда ты хочешь увезти Гонсалеса?
1: Я звонил Найджелу. Он нашел апартаменты в краткосрочную аренду. На другое имя.
2: Наличные?
1: С офшора. Гонсалес уже в курсе, деньги переведет с утра.
2: Найджел — англичанин, занимающийся в Панаме недвижимостью. Джефф знает его с давних пор, они когда-то вместе работали в Испании. Снять квартиру в краткосрочную аренду, как для отпускника, без всякой регистрации и прочего, самый надежный вариант.
1: Надо бы ему какую-то охрану, но я не знаю, кого можно нанять. Кики у тебя занят?
2: Пока занят, но я подумаю. А зачем ему охрана? Пусть просто вообще не выходит на улицу, и это лучше всякой охраны. А еду можно привозить. С этим Кики вполне справится.
1: Может и так. Да, ты прав. Помоги только завтра с его переездом.

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

огня. Богатство жизни превратил в грош. В толпе прохожих я среди бела дня окутан непроглядной тьмой. На память выворочу ржавый гвоздь.

Даяна Шу. Рэй Чарльз.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

0: Спасибо!
1: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

лето жаркое пришло. И кто-то где-то, и кто-то где-то, а мы с тобой все дома как назло. Давай с тобой не будем спорить, а просто плюнем на все дела. Поедем к морю, ну поедем к морю, поедем к морю, была их и не была. Ведь это просто купить билеты, вагон плацкартный, ну что еще желать. Поедем в лето, умчимся в лето, по пляжу бегать и в волну нырять. Давай с тобой не будем спорить, а просто плюнем на все дела. Поедем к морю, поедем к морю, поедем к морю, была их и не была. Там соберем мешок ракушек, на пляже вместе соберем с тобой. И целый день, развесив уши, все будем слушать, как шумит прибой. Давай с тобой не будем спорить, а просто плюнем на все дела. Поедем к морю, поедем к морю, поедем к морю, была.

тобой не будем спорить, а просто плюнем на все дела. Поедем к морю, поедем к морю, поедем к морю. Мы

А знаешь, впрочем, зачем нам Сочи? Я подумаю сейчас. А знаешь, впрочем, зачем нам Сочи? Ведь в нашей Волге классная вода. Скажу короче, кто хочет Сочи, пусть валит в Сочи, мы не едем никуда. Давай с тобой не будем спорить, что в нашей Волге классная вода. Скажу короче, кто хочет Сочи, пусть

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org.
4: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Первой исполнительницей веселой песенки польского композитора Бориса Климчука «Руды Риц» была

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. На протяжении всего существования вот этой передачи я ни одного выпуска не посвятил так называемым «умным тростям», «умным очкам» и тому подобным приборам, которых в последнее время довольно много предлагается. И, наконец, понял я, что пришло время сделать об этом выпуск. Так что сегодня буду я об этом говорить, но сразу хочу всех предупредить. Я буду обращаться к аудитории исключительно с позиции здравого смысла. Потому что начать я хотел бы с чисто социально-экзистенциального момента. С так называемого эффекта плацебо. Что такое эффект плацебо, если кто-то не знает? Ну, это когда берется подопытный, ему дается какая-то таблеточка, микстура, что-то выпить ему предлагают, какую-то жидкость, неважно, но это абсолютная пустышка, то есть просто, ну скажем, соленая вода или таблетка, изготовленная из яичного или мелового порошка, никакого лекарства там нет вообще, но человеку начинает очень сильно проезжать по ушам, рассказывать, что это новейшая разработка, мы ее только запустили в тестирование, клинические испытания, мы туда заложили супердейственные технологии, такие-то вещества, такие-то способы исцеления, и человеку рассказывают, что это очень эффективное, сильно действующее целебное волшебное средство, и смотрят, что произойдет. Человек это принимает, а потом смотрит, наблюдается у него улучшение или нет. Дело в том, что всем человеческим организмом управляет головной мозг. Он посылает команды всем органам, и он обрабатывает информацию, приходящую от органов и сенсоров. То есть все завязано на головной мозг. И вот дальше смотрят, какие команды головной мозг будет подавать, как эти команды органы будут выполнять и так далее и тому подобное. И у кого-то реально могут наступить улучшения, а у кого-то никаких улучшений не будет. Вот это и есть эффект плацебо. Так вот, дело в том, что умные трости, умные очки и тому подобные приборы в принципе позиционируются как чудо-приборы, которые позволяют слепым или слабовидящим людям ориентироваться на улице или в помещении, распознавать препятствия, предметы, цены, вывески и так далее и тому подобное. И, естественно, у всех возникает желание эти приборы заиметь и протестировать. Когда еще у меня в квартире давным-давно было проводное радио, вот этот громкоговоритель, который втыкался в розетку, по нему постоянно крутилась реклама всевозможных чудо-приборов, которые с помощью волшебных вибраций, волшебных полей воздействуют на организм, исцеляют его от всего, чего только можно. Даже слышал я рекламу волшебных чудо-очков, которые лечат близорукость, катаракту и глаукому за счет целебного специального света по суперметодике, которую разработал некий доктор. И, наверное, кто-то и такие очки покупал. Кто-то и от них исцеление, улучшение зрения испытывал. Вот на данный момент примерно на это и рассчитана вот эта вся категория приборов. Итак, давайте перейдем к умным очкам, умным тростям и тому подобное. Ну, естественно, разработчики сначала, может быть, запускают все эти приборы как некие исследовательские разработки, потому что, как правило, это разработки студентов, каких-то медицинских компаний, которые занимаются техникой для инвалидов. И вот они начинают разрабатывать какой-то прибор, который должен улучшить навигацию слепых на улице или в помещениях. Дальше, естественно, они испытывают это сначала своими силами. Обратите внимание, что, как правило, разработкой занимаются люди зрячие. То есть зрячие пытаются что-то создать для улучшения жизни слепых. Уже здесь начинаются, что называется, острые социальные противоречия. Дальше они могут нанять, я имею в виду разработчики реальных потенциальных пользователей, то есть конкретных слепых людей, которые будут этот их прибор тестировать. Эти тестировщики им сообщают свое мнение, свои замечания, наблюдения. И тут опять чисто психологический момент. Какие-то разработчики могут это учитывать, к этому прислушиваться, а какие-то могут впасть в обиду. Мы для вас стараемся, мы для вас делаем, а вам все не так. Вы недовольны, вы все придираетесь, не будем мы с вами дело иметь. Вот что у нас получилось, то сделали и будем продавать. Иногда бывает и так. Ну а дальше, естественно, все хотят свою разработку запустить в серийное производство, чтобы она продавалась по всему белу свету, чтобы все покупали, пользовались и восхищались. Но я думаю, многие слышали о таком устройстве, как Робин. Это вот как раз пример того, когда разработчики добились своего, а именно того, чтобы у них государство закупало этот Робин. Его даже вписали в программу индивидуальной реабилитации инвалидов. А качество работы этого прибора разработчиков вообще никаким образом не интересует. Они его протащили в госзакупки, государство у них покупает, свои деньги они имеют, а как оно функционирует, разработчикам абсолютно неинтересно. И вот это первая проблема. Когда вы слышите про какие-то умные очки, про какую-то умную трость, которая и то, и то, и то, прежде всего вы должны понимать, что это устройство может носить исключительно коммерческий характер. Дальше нужно четко понимать, как оно работает. Вот к этому я сейчас и перейду. Еще раз, даже если устройство начинает разрабатываться как некий исследовательский проект, то когда оно доходит до коммерческих продаж, тут уже приоритеты меняются. Главное — продать и получить деньги, а не добиться качества работы.
0: Инфотрон.
1: Дальше нужно вам разбираться, как это устройство функционирует. Ну, понятно, что дело не хитрое, все эти устройства построены по следующему принципу. Вот здесь я опять пытаюсь взывать к здравому смыслу слушателей и аудитории. Против физики, биологии и устройства человеческого организма не попрешь. Итак, будь это очки, будь это электронная трость, будь это какая-то чудо-камера, все они работают по одному принципу. У них есть видеокамера, которая получает изображение. Дальше это изображение передается неким алгоритмом, который сравнивает полученное с камеры изображение с изображениями из базы данных. Причем база данных может быть автономная, заложена в устройство, а может быть онлайновая. То есть еще нужен быстрый и постоянно работающий интернет. А по нынешним временам постоянный и быстрый интернет – это большая роскошь. Кругом свирепствуют белые списки, сами понимаете. Итак, ну, если база автономная, то дальше алгоритмы полученное изображение сравнивают с тем, что имеется в базе данных. И вот тут опять все зависит от того, насколько ответственные разработчики. Если они руководствуются теми же принципами, что и создатели всевозможных голосовых ассистентов и нейросетей, то вы не сможете отличить ложь от реальной ситуации. Потому что когда вы что-то спрашиваете у Алисы, Маруси, Джемина и всех прочих вот этих говорящих ассистентов, и они вам что-то отвечают, у вас два варианта. Либо принять это за стопроцентную правду, чистую монету, либо как-то перепроверять. Ну а если вы будете перепроверять, то зачем вообще тогда у них спрашивать? Потому что ассистенты, они вам могут наврать, а могут что-то такое близкое к реальности выдать. И если вы будете безоговорочно доверять, то вы очень часто будете попадать в невеселые ситуации. Так вот, здесь абсолютно то же самое. Если разработчики, когда алгоритм никак не может идентифицировать полученное с камеры изображение, вам просто выдаст, я не могу сказать, что это такое, то это уже что-то такое вполне себе адекватное. Но часто алгоритм вам скажет, что вот то-то, то-то, скажем, предмет такой-то, такой-то, или надпись такая-то, а в реальности все совсем не так. Потому что алгоритм вам не пытается сказать, вот это я не понимаю, это я не могу идентифицировать, а просто находит в базе данных то, что, по его мнению, наиболее подходит к данной ситуации. И тут начинается реальная жизнь, потому что когда создается база данных, а база данных, она еще должна постоянно пополняться, расширяться и улучшаться. И если опять вы берете какое-то устройство, куда зашита база данных, которая была взята, как в Робин, в интернете, бесплатно, абсолютно минимальный такой набор, и никак он не обновляется, тогда, естественно, и каких-то результатов качественных вы здесь не добьетесь. Если база данных обновляется через интернет, или нужно ее как-то скачивать и заливать, она расширяется, добавляется и так далее, то это уже лучше. Но сейчас я хочу сказать о так называемой проблеме зашумленности. Те, кто на профессиональном уровне работает с проблемой распознавания образов, символов и так далее, прекрасно знают, что это такое. Есть символ, который хорошо виден, который изображен на абсолютно чистом фоне. И вот его загрузили в базу, и алгоритм его может легко распознать. Потом начинают в базу загружать уже картинки похуже. Символы, написанные какими-то корявыми шрифтами. Символы на каких-то зашумленных фонах. В общем, повышают уровень зашумленности. Но дальше встает проблема. А на каком этапе алгоритм должен понять, что это уже не тот символ, а совсем другой? И вот тут уже ни один алгоритм, ни одно устройство вам, так как человек, конечно, не ответит. Итак, алгоритмы вынуждены просто отвечать по принципу. Вот с моей точки зрения, это больше всего похоже на такую-то букву, на такой-то символ, на такой-то предмет, и выдавать вам это за реальность. И здесь вот какая ситуация возникает. Вы идете по улице, у вас в руках умная трость, или очки на носу умные, или на шее что-то висит. Это устройство вам описывает окружающие предметы. И вот оно вам сообщает. Лестница. Вы думаете, что это реально лестница, потому что в базе действительно изображение вот этих ступенчатых конструкций А на самом деле вы идете мимо стройки, и здесь просто навалена куча кирпичей или плит, ну, она вот такую ступенчатую структуру имеет. И вы действительно подходите к этой куче плит, пытаетесь на нее взобраться, взбираетесь на верхнюю плиту и думаете, что сейчас вы зайдете в какое-то здание, а там раз, обрыв, и вы падаете. Потому что алгоритм вроде бы вас не обманул. Но если бы он сказал «ступенчатая структура», вас бы это не устроило. Что значит ступенчатая структура? Ты мне скажи, это лестница или ровная дорога? А это реальная ступенчатая структура, поэтому алгоритм вам наврал. Сказал, что лестница. А это не лестница, а груда плит или кирпичей. И вроде бы и алгоритм вас не обманул, а вот у вас такая ситуация. Дальше вы пытаетесь с помощью умной камеры или умных очков распознать, ну скажем, вывеску. Во-первых, возникает проблема фокусировки. Если вы слабовидящий, приблизительно видите, куда очки нужно направить, то это легко. А если вы вообще ничего не видите, тотально слепой, вам еще нужно на эту вывеску навести камеру. И даже если вы примерно представляете, то будет ли вам устройство подавать команды? Поверните голову вправо, влево, выше, ниже. А вот теперь стойте, не двигайтесь. Я сейчас буду вывеску распознавать. Если да, то уже хорошо. А если нет, то опять удастся ли вам фокус эту вывеску захватить? Или вы будете руками ее сначала выискивать, а потом наводить на нее камеру или очки, опять приблизительно? Так вот, сначала нужно ценник или вывеску, или вообще то, что вы хотите с помощью устройства распознать, правильно завести в фокус. Дальше включается распознавание. Итак, возникает снова проблема с зашумленностью. Ну, во-первых, по-разному падает свет и тень. Разный уровень освещенности, разными шрифтами могут быть написаны буквы и так далее и тому подобное. И все это предусмотреть 100% невозможно. Есть какая-то база. Алгоритм пытается с этой базой сравнивать, вот алгоритм вам выдал что-то. И вот представьте, что вы зашли в магазин с помощью умных очков или умной трости или еще какого-нибудь чудо-устройства, пытаетесь распознать цену на ценнике. Ну, допустим, вам устройство, точнее алгоритм в него заложенный, сообщает цена, ну скажем, 5000 рублей. Вы идете оплачивать, и вдруг на кассе выясняется, что цена совсем не 5000 рублей. Почему? А потому что опять что-то прилипло на ценник. Или как-то свет не так упал, или тень, или еще что-то. Кстати, то же самое относится к распознаванию предметов и так далее. Вот вы идете, вам вдруг устройство сообщает: напротив вас на расстоянии 5 метров яма. И вы уже готовы, что сейчас будет яма. Идете, а никакой ямы нет. А потому что просто солнечный день, а впереди какое-то пятно. Или тень как-то очень нестандартно падает, и вот посреди залитого светом асфальта вот такое вот темное пятно. Выглядит все это чисто визуально, как будто бы действительно посреди асфальта яма или провал. Но на самом деле это просто тень так падает, и алгоритм вам скажет: яма, а ямы нет. Или наоборот, яма есть, а алгоритм вам ничего не говорит. Потому что яма, ну, например, зимой вы идете, снег, яма тоже заваленная снегом, а свет падает так, что вот эта неровность, она очень сильно сглаживается. И вам алгоритм опять ни про какую яму не скажет. А вы в нее раз и попали. В общем, вот подобных ситуаций сплошь и рядом много. Также возникает проблема оперативности. Ну вот, например, вы идете, а навстречу вам едет, ну скажем, ребенок на самокате. Причем едет довольно быстро. Вы идете по тротуару, а на вас мчится вот этот ребенок на самокате. И вдруг вам очки, умная трость или еще какое-то чудо-устройство начинает сообщать: на расстоянии 10 метров перед вами движущийся предмет, человек на самокате. Пока вы все это слушаете, пока этот прибор все обрабатывает, вам сообщает, даже если очень быстро он это все говорит, ребенок на самокате уже на расстоянии 5 метров, вот уже на расстоянии 3 метров, и наконец он в вас врезается. А прибор только сообщает, что он на расстоянии, скажем, 3 метров. И так далее, и тому подобное. В общем, заканчивая все эти рассуждения, что я могу сказать? Пока не разработано ни алгоритма, ни технологии, которая так же быстро и оперативно, как человеческий мозг, через зрение оперативно вам передает информацию, их попросту нет. Вот эти все умные очки, умные трости, они пока что представляют, ну, с одной стороны, исследовательский интерес, а с другой стороны, конечно, у потенциальных потребителей тоже есть интерес. А если у меня будут вот такие очки, вот такая умная трость, а что с ней можно делать? А что она распознает? А как она распознает? И так далее, и тому подобное. Но реально описывать вам окружающую ситуацию мгновенно, быстро, оперативно, а самое главное, близко к действительности, они вам пока не смогут. Но просто уровень технологий пока что такой, что вот эти все описанные алгоритмы и технологии, они действуют очень неоперативно. Ну а дальше, как говорится, думайте сами, решайте сами. Конечно, устройства все эти страшные и интересные, каждому хочется их заполучить, использовать, поиграться с ними. Ну а потом, естественно, большинство делает вывод. в реальной жизни, в практике, они применимы или неприменимы. Но одно дело, когда вы их тестируете за бесплатно или как-то получили, а другое дело, когда вы огромные деньги за них выкладываете, а потом выясняется, что эти чудо-очки, в общем, особого толка-то и не дают. Вот тут уже, что называется, посидите и подумайте. Ну, а я с вами на этом прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. В эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
2: Александр Афанасьев. Срока давности не имеет. Часть первая.

0: Так, разберем почту. Это по твоей части, Геннадий.
1: Угу.
0: Это тоже.
1: Да.
0: Это мне. Ну вот. Опять Дорохов заявление написал.
1: Товарищи, прошу снова разобраться в моем деле. Вины за собой не знаю, жизнь прожил чисто. Да, сколько лет прошло после войны, он все успокоиться не может.
0: Что ему не имется? Наша контрразведка ведь никаких претензий к нему не предъявила. Работал лесником. Ну, был под следствием, но обвинений-то не было предъявлено. Разрешили поселиться на родине.
1: Вдруг Дорохов правду пишет. И был действительно партизанским разведчиком у Смолягина.
0: Нет его в списках отряда. В архивах нигде не значится. Жена Тимофея Смолягина, Мария Степановна, не подтверждает. Отряд погиб. Вторая связная Алферова погибла.
1: Но ведь Дорохов утверждает, что о нем знал только один человек. Командир партизанского отряда Смолягин.
0: А Смолягина нет в живых.
1: Да. Так что думаешь с заявлением делать?
0: Что? Есть приказ руководства возобновить расследование обстоятельств гибели партизанского отряда Смолягина. Вот и будем параллельно заниматься Дороховым.
1: Кому поручим?
0: Ума не приложу. Все ребята под завязку загружены.
1: Может, Кудряшову?
0: Ну да. Без году неделю и самостоятельную работу. Нет, опыта маловато.
1: Ну, пусть и набирается.
0: Завалит он дело. У него за спиной только трехмесячные курсы. Ни разу с человеком не говорил.
1: А мое мнение поручить Кудряшову? Опыт работы с людьми у него, кстати, немалый. 7 лет в комсомоле отработал.
0: Ладно, делать нечего.

0: Слышал о партизанском отряде Смолягина?
1: Практически ничего.
0: Да. В 1941 году, перед приходом гитлеровцев, в области было оставлено несколько партизанских отрядов, в том числе и Тимофея Смолягина. Его отряд был особый, чекистский. Операции практически не вел, ну, занимался сбором разведывательной информации. Так вот, однажды наш резидент, который работал в городе, сообщил в центр, что где-то в области работает диверсионная школа гестапо. Ну, всем отрядам был дан приказ найти ее. Но эта школа как сквозь землю провалилась. Искали все. Но только один Смолягин сообщил, что в районе дислокации его отряда оккупанты вроде бы занимаются торфоразработкой, там, но нужно проверить. А через месяц отряд погиб. Ни одного человека не осталось в живых. Так вот, вот тебе все материалы по этому делу. Почитай, как говорится, попробуй на зуб.
2: И еще одно, Андрей Петрович.
1: Да?
2: Есть заявление гражданина Дорохова, который утверждает, что по личному заданию командира отряда устроился работать лесником в полицейское управление Ворожеек. Свидетелей нет. После прихода Красной Армии он как пособник был под следствием, но репрессирован не был. Просит подтвердить его службу в партизанском отряде.
0: Понятно.
1: Так точно, Владимир Иванович.
0: Тогда вперед, боец. Докладывать будешь ежедневно. Даю 2 дня на глубокие размышления и аллюр 3 креста. Желаю удачи, Андрей Петрович.
1: Спасибо, товарищ полковник.

0: Войдите.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Садитесь.
1: Спасибо. Дорохов я. Василий Егорыч.
0: А я Кудряшов Андрей Петрович.
1: Вы меня по моему заявлению вызвали?
0: Да, хотелось бы задать несколько вопросов, Василий Егорыч.
1: Готов ответить.
0: Скажите, Василий Егорыч, когда и как вы узнали, что Смолягин формирует партизанский отряд?
1: Ну, сначала я не знал ничего. Ворожейки наши стоят от дорог далеко, фашистов долго не было. А Смолягин еще в июне, как ушел в город, так и не показывался.
0: Угу. Значит, вы утверждаете, что не знали о формировании партизанского отряда в районе деревни Ворожейки?
1: Значит, ну, вообще-то я догадывался, что Тимка неспроста в город укатил. Уж больно он меня расспрашивал про болото. Где да как можно пройти? Где ночевник поставить? Можно ли прожить на островах? Ну, а потом прошел слух, что на Выселках, это бывшие торфоразработки у нас, фашистов побили. Догадался я, что Тимкина это работа. После этого понаехала гитлеровцев куча. Собрали баб да детей и около колодца постреляли. Сказали, что если хоть одного солдата убьют, всю деревню в расход пустим.
0: А что, кстати, у вас с ногой, Василий Егорыч? Ранение?
1: Да нет. Еще до войны на лесоповале сосной ногу повредило. Вот она у меня, поди, с 20 годов и не сгибается.
0: А как же вы тогда лесником были? Ведь тяжело.
1: Да,

0: Значит, два лесника были. Я и Иван Алферов. Иван-то все больше по лесу ходил. А я по воде, значит. По воде мне удобней. На долбленку сел и вроде как и при двух ногах.
1: Выходит, вы догадались, что Смолягин организовал партизанский отряд?
0: Выходит. Кому ж, кроме него? Он у нас директором школы был в Гераньках, в райцентре. Грамотный, большевик.
1: Ну, а все-таки, когда же партизаны пришли к вам и предложили работать с ними?
0: Мы как раз после того, как фашисты жителей постреляли. Ночью как-то стук. Открываю. Стоит Тимофей с автоматом.
1: Смолягин.
0: Вон. Угу. Рука на перевязи. Посидел так с полчаса, а после говорит: Василий, твоя очередь пришла. Надо помочь нам. Я, понятное дело, спрашиваю, кому это нам? Он посмотрел на меня, серьезно так, и говорит: нам, народу советскому. Я и согласился.
1: Смолягин был один?
0: В доме один, а там не знаю.
1: Что конкретно сказал Смолягин?
0: Можно?
1: Да, курите, курите.
0: Так ведь странное дело он сказал. Говорит, иди в полицейскую управу и попросись на болото лесником.
1: Так.
0: Я, говорит, точно знаю, что им нужен лесник. Вот и иди. Скажи, что, дескать, припасов у тебя нет, а жрать хочется. Ну, просись. Мне там человек нужен. Знать, говорит, об этом никто не будет. Только я и ты. Приходить буду к твоей сторожке. У меня на болоте была развалюха.
1: Сколько раз вы встречались со Смолягиным?
0: Нечасто. Ну, раза 3-4.
1: Вот. А не говорил вам Смолягин, кому можно обратиться в крайнем случае? Ну, вдруг он не смог бы прийти. Ну, так сказать, запасная связь.
0: Говорил. Груни Алферовой обратись, она меня найдет. Иван-то, муж ее, перед самой войной погиб. Браконьеры подстрелили. А она жила на севере от Донецких болот, в маленьком домике.
1: А к Марии Степановне Смолягиной он не говорил обратиться? Все-таки жена его.
0: Нет, не говорил.
1: Странно. Ведь свой человек ближе, как говорится, не бывает. Отдал запасную связь Алферовой. Вам это не кажется странным, Василий Егорович?
0: Шут его знает. Тимофей себе на уме был. Просто так ничего не делал. Раз сказал, значит, так надо было.
1: Так. Василий Егорович, вспомните, как вы пришли в полицию, о чем говорили.
0: Значит, пришел и говорю, как Тимофей научил. Так, мол, и так, хочу лесником. Начальник там какой-то сидел, тонкий такой, словно хлыст. Поспрашивал. Потом дали мне ружье, шинелку. И говорят, дескать, будешь дичь господам офицерам добывать. Присматривайся, говорят, чтоб посторонних людей не было. А зайдут, не отказывай. Дай, что просят. Пригласи еще раз заходить. Запоминай, что будут говорить, откуда пришли. Возможность будет, проследи, куда пойдут. И нам докладывай.
1: И часто приходили к вам из полиции?
0: Почти каждую неделю. Один обычно. Благонравный такой. То изгородь начнет чинить, то грибков насобирает.
1: Так что же случилось перед боем, Василий Егорович?
0: А пришел ко мне этот самый. Я ему погрузил на телегу кабана освежеванного, глухарей пяток. А он смотрит на меня и скалит зубы. Что говорит? Угодить хочешь? Я молчу. А он так подходит ко мне. И вдруг тык под дых дулом автомата. Ну, я и согнулся. А, говорит, сволочь, в кустах ног и потрохов на три кабана зарыл, а нам только один. Стал бить и орет, как нерезанный. Кому, сволочь, мясо готовил? Кому, гад, говори? Сомлел я тут. Слышу выстрел. Очнулся, вижу, Тимофей надо мной склонился. Что-то сказал. И ушел. Тут и фашисты понаехали. Спрашивают меня, кто да что. Говорю, что поналетели какие-то люди, меня избили, а вот парня вашего застрелили. Погалдели они и уехали, и меня с собой взяли. А на утро слышу, минометы забухали, гранаты, автоматы. Часов с 10 бой шел.
1: Как вы узнали, что отряд Смолягина погиб?
0: Вызвали меня в полицаюправу и приказали возвращаться на болото. Теперь, говорят, тебя никто не тронет. Ну, подался я на болото. Прошел на острова, гляжу, все взрывами разворочено. А ребята я потом нашел, всплыли они. Перетащил на берег, там и похоронил.
1: Всех?
0: Ну, тех, кого нашел.
1: А что дальше было, Василий Егорович?
0: Дальше погнали фашистов, пришли наши. Вызвали меня в штаб какой-то, я им все по порядку рассказал. С полгода не выпускали, а потом отпустили. Нет, говорят, состава преступления. Вернулся домой, женился. Снова лесником работаю.
1: Это мы знаем, Василий Егорович. Когда вы первый раз подали заявление?
0: Не помню. Давно было.
1: Ну что же, можете быть свободны, Василий Егорович. Понадобитесь, еще раз вызовем.
0: До свидания.

0: Не нравится мне Дорохов, товарищ полковник. Какой-то дикий, словно мхом зарос. И явно что-то не договаривает.
1: Андрей, в беседе надо за каждым своим словом следить. А ты поставь себя-то на место Дорохова. Представь, с каким таким настроением он пришел к нам. Что он ждет от тебя. Нельзя эмоциям волю давать.
2: Верно говоришь, майор. Вы вообще-то внимательно изучили материалы контрразведки СМЕРШ, Андрей Петрович?
0: Так точно.
2: Вот тут указано, что после боя, в котором погиб отряд Смолягина, учреждение, или что там было на старых торфоразработках, в ворожейках, вот это учреждение исчезло.
0: А может, это как раз и связано с гибелью отряда, Владимир Иванович?
2: Ну-ну, не торопись, боец. Ты что, Геннадий, по этому поводу думаешь?
1: Думаю, что нужно бы хорошенько покопаться в архивах контрразведки СМЕРШ нашего управления. Если там была диверсионно-разведывательная школа гитлеровцев, то она действовала против определенной группы наших войск.
2: Резонно. Займись, Геннадий, архивами. Кстати, ты в Москву собираешься? Андрей здесь продолжит.
0: Владимир Иванович, я хотел бы встретиться со Смолягиной.
2: Ну что ж, думаю, нужно.

0: Открыто!
1: Здравствуйте, Марья Степановна.
0: Здравствуйте, Андрей. Не знаю, как вас по отчеству.
1: Как, а вы разве меня знаете?
0: Конечно. Вы в обкоме комсомола работаете. Помните, прошлой осенью у нас в районе на слете грамоты вручали девчатам?
1: Да, да, припоминаю, ну, Марья Степановна. Вот.
0: Проходите, присаживайтесь.
1: Спасибо.
0: Вы уж не обессудьте, Андрей...
1: Петрович.
0: Петрович, я с утра по хозяйству решила заняться. Вот пирожков напекла. Сейчас чайком побалуемся.
1: Спасибо. Марья Степановна, да. Я к вам по делу. Видите ли, я сейчас работаю в органах госбезопасности. И принято решение еще раз заняться обстоятельствами гибели партизанского отряда вашего мужа, Тимофея Прокопича.
0: Чего там выяснять, Андрей Петрович? Тяжко это дело. А тяжкое дело и вспоминать тяжко.
1: Да понимаете, Марья Степановна, очень много каких-то белых пятен в этой истории. Расскажите, как вы узнали, что отряд существует?
0: Ну, перед тем, как фашисты к нам пожаловали, вечером как-то Тимофей говорит: «Мария, буду к тебе люди приходить, кое-чего передавать для меня. Вот запомни». Притянул мне червонец с номером, как сейчас помню, 117-296. Угу. Попросит картошки продать, а расплачиваться будут вот этим червонцем. Следующий придет, прибавь к этой цифре еще единицу. Это будет паролем.
1: Так.
0: Потом собрался и ушел.
1: Ага. И что, приходили к вам люди с паролем?
0: Приходили. Раз в 4. Как мне Тимоша сказал, так я и делала. Ежели без посылок, то я к Груне Алферовой отправляла.
1: Да.
0: Ну, к ней дорогу-то не просто найти. Через Гать надо, а у нас даже не все и местные знают, где она начинается, как идет.
1: Скажите, Марья Степановна, а когда Тимофей Прокопич был у вас последний раз?
0: Это как раз было перед тем, как я Костю нашла. Стучит кто-то в дверь. Открыла, гляжу, Тимоша. Он и минуты не побыл. Говорит: если что, Маша, ищи меня через Груню, и все. Пропал.
1: Скажите, Марья Степановна, а кто этот Костя? Вообще, как вы его нашли?
0: Костя-то двоенопленный. Из эшелона бежал. Однажды ночью пальба поднялась. А утром пошла я за хворостом в лес. Ну, собирал вязанку, домой собралась. Слышь, кто-то меня кличет. Обернулась и обомлела. А? Паренек оборванный, весь в крови. Я его валежником прикрыла и домой. Ну, а ночью домой притащила, в подпол спрятала. Утром фашисты по домам пошли, а впереди хлыст. Так мы прозвали одного фашиста. Зашел, спрашивает: а что, баба, никто к тебе ночью не стучался? Отвечай, что нет. Он прошел по комнате, потом открыл подпол.
1: Так.
0: Я стою, ни жива, ни мертва. Спустился на пару ступенек и говорит: крепко тебя наши подчистили. Ничего, кроме ботвы, нет. И ушел.
1: Ага.
0: А под ботвой-то Костя и был спрятан. Сел я на лавку, а встать не могу.
1: Ну да. Мария Степановна, а не говорил ваш муж что-нибудь насчет Дорохова?
0: Говорил. Когда приходил в последний раз, то прям так и сказал: если что, Груни, беги. А к Ваське не ходи. В полиции он служит. Ну, что-что, а такого никто не ожидал от Васьки.
1: Понятно. Мария Степановна, а куда же потом ваш постоялец делся, Костя?
0: Костя-то?
1: Да.
0: Пострел парень, чуть отлежался и сразу заладил: пойду к фронту. Я и так, и эдак. Говорю, что вокруг застав понатыкано, а он: пойду, да и пойду, и все. Ну, подумала я, подумала. Да и отвела его Грунь на болото. Больше я его не видела.
1: Значит, погиб?
0: Да, наверное.
1: Понятно. Мария Степановна, расскажите мне о Дорохове. Что он за человек? Вы же в одной деревне выросли. С детства друг друга знаете.
0: Да. Ну, Что же рассказывать? Васька Дорохов, он всегда нелюдимым был. Жил на болоте, а у нас в ворожейках появлялся редко. Трое их было дружков. Тимофей Смолягин, Виктор Прохоров, что сейчас председателем Гирянковского райисполкома работает.
1: Ну да.
0: Он на гармошке хорошо играл в молодости. Ух! Да. Ну и вот Василий Дорохов. Не разлей вода были. Хотя и не похожий совсем. По вечерам собирались мы возле моего дома, возле колодца, который так и называли «Машин колодец». Да, так и говорили. Пошли к Машиному колодцу.
2: Настюша, пойдем к Машиному колодцу!
3: Ой, что это сегодня парней не видать?
4: Здрасте вам! А я что? Молотилка, что ли?
3: Какой ж ты ведь уж парень. Гармонист ты наш ненаглядный.
5: Здрасте. Как поживаете, ребята?
3: Ой, я прям не могу. Тимоха, да мы же сегодня вместе сено косили. Вот как избрали комсомольским секретарем, совсем забюрократился прям. Как дела? Как Саша Бела?
4: Да он, Маш, даже галифе на базаре в Гераньках выменял, чтобы на настоящего секретаря походить. Ишь, какой серьезный сидит, словно поп на поминках.
3: Ага.
5: А, кстати, о попе. Не ты ли это, Витюха, гераньковскому попу в нужник дрожжей насыпал? Цель на неделю вонь по райцентру идет, а попа уже два раза штрафовали.
4: Ну что, ну так ему и надо, долгогривому. Чтоб людей не стращал всякой погонью. В опиум недодавленный. Да я, конечно, тут ни при чем, но лично считаю, что все правильно сделал.
5: Я тебе, Витюха, в последний раз говорю. Еще раз что-нибудь такое отчебучишь, на ячейку вызовем. Ты с религиозным дурманом убеждением борись, а не хулиганством.
4: Да ладно, вызовет он, как же. Да я сам кого хочешь вызову. Да, я сам кого хочешь вызову. О-о! Иван Алферов на велосипеде Груньке покатил. Опять ему плетневские накостыляют. Да че он в этой Груньке нашел? Наметь, ты его так разделали, что пру сказать не мог.
3: Ой-ой-ой, много ты понимаешь. Вот это любовь и называется. Ой, никаких фонарей не боится. За 15 верст катает. Верно, Варюх, я говорю?
6: Не знаю я.
3: А где Василий-то? Что это его нет сегодня?
7: Да тут я! Тут я! Только подошел.
5: А чего так поздно?
7: А, поперва садки на болоте проверил, потом огуречки пропалывал. Чай растения простор любит.
4: Ой, не могу! Че ты огурцы огуречками зовешь?
7: А кто его знает? У нас на болоте все их так кличут. Знать, потому что вкусные они у нас родятся. Что для соленья, значит, что так.
4: Ой, да смотри, Васюха, так ты со своими садками да огуречками холостым останешься.
7: Не бойся, своего не упущу.
4: Эх, не ходите, девки, в поле, не топчите ли беду, а то встретите Васюху на своей иную беду.
3: На болоте суета, на болоте праздник. Васька сваться пришел в лягушечий заказник.
5: Ладно, ладно, что вы к Василию прицепились, а? Он, между прочим, на доске почета висит в охотхозяйстве. Не в пример тебе, Прохоров. Ты только в поле вышел, как в сей момент умудрился колхозные грабли сломать. А потом полдня околачивался без дела. Да молоток, искал тот топор. Зато к Машиному колодцу первый прикат.
7: Ну, да будь тебе, Тимох, да пускай поют, ну.
3: Ходит Тимка в галифе, в руках словно вожжи. Стал Тимох и секретарь, и обнять не мог. Тимох!
8: Ha ha ha!
5: Коля, пора по домам. Мне завтра в район ни свет ни заря ехать. Пока!
3: Василий, Вась, ты нас с Варей проводишь?
7: А чего ж, можно и проводить. Ладно, ребята, мы пошли!

0: Вот я и пришла. До свиданица.
1: До свидания, Валь. Ну что, пошли, Маш, провожу.
0: Васенька.
1: Че?
0: Васенька, погоди, поди сюда, Вась. Люб ты мне. Ох, как люб. Прости меня, глупый, Вась.
1: Ты
0: Вася,
1: чего?
0: Хороший мой, ласковый.
1: Маш.
0: Ну, целуй меня, Васенька, ну, целуй, Вась.
1: Да ты чего то
0: Да, ну, погоди, да, ты.
1: Да, подожди, да не надо, Маш, ну,
0: Вась.
1: Не надо. Ну, ты пойми, мне Варя нравится. Ну, мы сговорились с ней. Ну, вот избу поставлю новую и поженимся. Ну, Маш, ты извини, вот ведь как все, Мань, получается. Ну, все вот как... Ты не серчай на меня, Мань, не серчай.
2: Как я тебя? Придумала я это все, придумала! Я за Тимку замуж выхожу, он уж сватов он засылал, хлеб-соль получил. Эх ты! Да как же я такая, ну как я бы за тебя-то пошла? Ты вон какой корявый, скуласый, чтобы я всю жизнь на болоте, что ли, прожила? Эх ты! Огурец!

0: «Не разлей вода», говорите, были?
1: Что? Ой, простите меня, Андрей Петрович, я задумалась. Да, да, да. Вот Тимофей, Веська Прохоров и Василий. Неразлучные прям были, как братья. Только Дорохов всегда нелюдимым был. За год до войны вышла я замуж за Тимофея Прокопьевича. Дом вот этот поставили. Виктор Прохоров в армию ушел, только после войны и вернулся. Дорохова в армию не взяли. Он к тому времени хромым стал.

0: Здравия желаю, товарищ полковник.
1: Ба, Геннадий, мы тебя на следующей неделе ждали.
0: А вот я. Слушай, пригласи, пожалуйста, Кудряшова.
1: Кудряшова, сейчас. Андрей Петрович, а ну-ка зайди ко мне, срочно.
0: Можно чайку?
1: Ну, а чё ж. Пей, Геннадий. Ну, что стряслось-то?
0: Да. Аж как тебе начать-то? Ну, в общем, в Минске наши коллеги обнаружили интересный архив.
2: Можно?
1: Можно, можно. Садись, слушай давай.
0: Повторяю. Для Кудряшова. В Минске наши коллеги обнаружили интересный архив.
2: Так.
0: Так, ну вот. Эти документы захвачены при разгроме белорусскими партизанами и чекистами фашистской разведывательно-диверсионной школы Н-125, которая в свое время дислоцировалась в деревне Ворожейки нашей области.
2: Как раз.
1: Да. Ну-ну, интересно. Значит, вот куда ее забросили. Давай дальше.
0: Да. Слушаю. Читаю выдержку и сообщение начальника школы в Берлине. Довожу до вашего сведения, что при проведении контрольных мероприятий службы безопасности в одной из групп, подготовленных для заброски в тыл противника, выявлено 3 курсанта, готовивших побег. После проведения с ними игры и ареста группа была расстреляна. Однако через 2 дня обнаружилось, что из общей могилы пропало тело курсанта по кличке Лось.
2: Лось.
0: Прочесывание местности и результатов не принесли. Обыски тоже.
1: Да. Интересно. Что еще?
0: Вот еще донесение. Сообщаю вам, что в районе дислокации школы неоднократно замечалась работа коротковолновой радиостанции русских. Пеленгаторная служба установить точное место его нахождения не смогла. Прочесывание близлежащих лесов крайне затруднено из-за непроходимых болот. На ваш запрос сообщаю, что тело курсанта Лося обнаружить не удалось. Угу. Полагаю, что он был обнаружен разведгруппой русских, скрывающихся на Родоницких болотах. Предлагаю начать ранее вам доложенную операцию «Лесник». В случае положительного исхода операции приступаю к ликвидации разведгруппы силами гарнизона полевой жандармерии ГФП-650 и полка пехоты, дислоцирующегося в поселке Гераньки.
2: Владимир Иванович, а может быть, Лось – это и был как раз тот Костя, о котором я вам докладывал?
1: Не торопись. Не торопись, боец. Геннадий, давай дальше.
0: И последнее. Операция «Лесник» закончена.
2: Так.
0: Приступаю к уничтожению группы русских на Родоницких болотах. Предлагаю провести вывод агента «Лесник» во время боя, что обеспечит ему легенду и возможность дальнейшего использования. Все.
1: Да, боец. Материалы ты раскопал на все 100.
2: Да.
1: Давайте думать.
2: Владимир Иванович, надо вызвать Дорохова и еще раз поговорить с ним. Может быть, он что-то знает об этом? Лоси или Кости? Может, что-то среди полицаев слышал?
0: Думаю, что без этого не обойтись. Как считаете, товарищ полковник?
1: Ладно. Только, Андрей, не вызывай.
2: Так?
1: А сам поезжай. Ну, поговори с ним в домашней обстановке. Договорились?
2: Так точно.
1: Действуй.

0: Здравствуйте, Василий Егорович. Примите охотника.
1: Здравствуйте, Андрей. Простите, запамятовал, товарищ лейтенант.
0: Петрович.
1: Петрович, проходите, располагайтесь. Варвара?
2: Да.
1: Это Андрей Петрович, к которому я давеча ездил. Ставь самовар, чай пить будем.
2: Милости просим. Я сейчас.
0: Вот моя путевка, Василий Егорович. Охотничий билет.
1: Значит, ружьем балуетесь, Андрей Петрович?
0: Да.
1: Ружье вещь серьезная. Иной раз бабахнешь и мимо. Вы на вечернюю зорьку пойдете?
0: Да вот и не знаю. Может, лучше на утреннюю?
1: Можно и на утреннюю. Дичи нынешний год много. Ты куда, Варвара?
2: Ой, совсем забыла. Соли нет. Пойду в магазин. Солить грибы собрались, а соли нет. Ты, Василий, уж сам хозяйствуй. Я скоро.
1: Специально в магазин подалась, чтоб поговорить могли. Так что, Андрей Петрович, привело вас?
0: Василий Егорович, конечно, я приехал не уток стрелять. Просто мне показалось, что так будет лучше. Меня интересует один вопрос. Вы тогда в войну знали, что находится на выселках, на месте старой торфразработки?
1: Конечно, знал. Школа там гестаповская была.
0: А как вы это узнали?
1: Как узнал-то? Как-то Тимоха спросил у меня, не ведется ли, мол, разговор среди полицаев о гестаповской школе.
0: Так.
1: Я ответил, что не слыхал. Но вот, говорю, на выселках что-то непонятное завелось. Вроде там фашисты торф добывают, но что-то подозрительно больно.
0: Скажите, а почему вам так показалось?
1: Вот и Тимофей меня спросил об этом. Я говорю, что уж больно они мало вывозят торфа-то. Подводу в день, не больше. А ведь у нас до войны бывало подвод 20 провезут. А то и поболее. А народу работало куда меньше.
0: Так.
1: Ну, Тимофей мне приказал каким хоть образом проникнуть туда. А как проникнуть? Никого туда гитлеровцы не допускали, даже полицаев.
0: Так, ну и как же вы, Василий Егорович?
1: Случай помог. Воду туда возил старикашка один. Не наш, откуда-то его хлыст привез. Пил он сердечно, и смотреть было жутко. Вот он и помер.
0: А зачем же они туда воду возили? Что там, своей не было?
1: В том-то и дело, что не было. Гнилая там вода. Торфом здорово отдает. Вот и возили ее из ворожеек, из Машиного колодца.
0: А что это за Машин колодец?
1: А это мы его так прозвали в честь Маши Уваровой. Гуляли мы там летом возле него. А Марья Степановна в молодости, ух, и гораздо была песни петь да плясать.
0: Подождите, Мария Степановна Смолягина?
1: Да. Да, ну так вот, Андрей Петрович, полицаи боялись туда ездить. Дорога там лесом идет, а потом по старой гаре. Еще до войны пожар был. Вот. Пришел я как-то в управу, а навстречу мне хлыст. Хватит меня за шиворот, приволок к какому-то фрицу и говорит, что нашел возчика. Ну, я вроде как от некого стал. Прикрикнули.
0: Так.
1: Ну, так вот и попал я на выселки. Сразу же Тимофей известил. Ну, стал присматриваться к военнопленным, приметы запоминать. Один раз непонятная история там вышла.
0: Что за история?
1: Везу я как-то воду. Навстречу идет хлыст с фашистами. И ведут троих парней, избитых, окровавленных. Остановился около меня и говорит: «Благослови, бедолаг, в последний путь собрались». что-то по-немецки солдатам. Те заржали, ну и дальше пленных повели. А через час еду обратно, а около дороги метрах в 40 свежевскопанная земля.
0: Так.
1: Подошел, гляжу, а оттуда след кровавый. Пошел по нему, паренек лежит.
0: Так.
1: Ну, я его на телегу хворостом закидал, лапником след замел от могилы. Повез я его, а куда везти толком не представляю. Доехал до Гари. Решил осмотреться. Там, бывалчи, патрули шастали.
0: Угу.
1: Отошел от дороги, прошелся немного. А вернулся, парня след простыл.
0: Это как же так? Куда он мог деться?
1: Ума до сих пор не приложу. Позже я у Тимофея, конечно, спросил. А он меня отругал, дескать, сначала неизвестно кого подобрал, а потом еще вдобавок и потерял. Хотел даже, чтобы я из деревни подавался. Вдруг провокация.
0: Да, тоже могло быть. А куда же все-таки этот паренек-то делся? А не мог он уползти, а потом кто-нибудь из деревни его подобрал?
1: Может и так.

0: Полковник Росляков слушает. Да? Хорошо. Проверим. Слушаю.
1: Можно, Владимир Иванович.
0: А, Геннадий, проходи. Ты кому давал задание по анализу архивных документов?
2: Как кому? Конечно, Кудряшову. А что?
0: Что-что, пора бы и доложить. Черт знает, что такое. Рохля, а не оперативный работник. Андрей Петрович Росляков, зайди, пожалуйста. Ну что, давай чайку попьем, Геннадий?
2: Давай.
0: Бери термос, наливай.
2: С удовольствием.
0: Можно? Проходи, Андрей Петрович. Чаю не предлагаю, проштрафился. Ты почему анализ по архивным документам не даешь?
3: Только что закончил, Владимир Иванович.
0: Смотрю я на тебя и удивляюсь, ей-богу. На совещаниях молчишь, задания выполняешь, словно резину тянешь. Поразворотливее надо быть, боец. В домино и то быстрее играют.
3: Я, Владимир Иванович, играю в шахматы, а там обычно не спешат.
2: Это верно.
0: Ладно, ладно, шутки в сторону. Ну что ты там накопал, Андрей?
3: Есть один чрезвычайно интересный момент. Как только мы его в тот раз пропустили.
0: Это интересно, что? Какой момент?
2: Что ты?
3: Да вот приписка на одном рапорте на имя начальника контрразведки СМЕРШ, датированном началом 1942 года. Вот. Оказывается, что две фашистские разведгруппы, о которых говорилось раньше, обезврежены при активном участии бывшего курсанта этой гестаповской школы, лейтенанта Красной Армии Сонина Юрия Ивановича, который, рискуя жизнью, бежал из школы и передал контрразведке словесные портреты, клички, фамилии и приметы шпионов, а в некоторых случаях и предполагаемые маршруты и места их действия. Я сделал запрос в Центральный архив Министерства обороны на Сонина. Вот ответ. Мне сообщили номер части, в которой он служил. И вот сообщение о том, что лейтенант Сонин во время боев под Смоленском пропал без вести. А это документ о его смерти в Ивако-госпитале в августе 1942 года. Все.
0: Пей чай, боец. Заслужил.
3: Спасибо.
2: Да, интересная информация. Значит, из разведшколы гестапо каким-то образом удалось уйти лейтенанту Сонину. Каким же?
3: А может быть, Юрий Иванович Сонин и есть тот самый лось?
2: Тогда кто же Костя?
0: Постойте, бойцы. Вы меня совсем заморочили. Давайте по порядку. Андрей, начинай первый. Ты самый молодой, как говорится, мозги свежие.
3: Значит так, Владимир Иванович. Мария Степановна Смолягина спасает бежавшего из плена красноармейца и передает его связной отряда Алферовой. В то же время в диверсионной школе расстреливают курсанта по кличке Лось, и тело его неизвестно куда пропадает.
0: Так.
3: Неожиданно откуда-то появляется лейтенант Сонин, оказавший помощь нашей контрразведке СМЕРШ в уничтожении школы. И существует еще Василий Егорыч Дорохов, который тоже утверждает, что помог расшифровать школу гестапо и был разведчиком партизанского отряда Смолягина.
0: Ну так ты версию давай свою, это мы и без тебя знаем.
3: На мой взгляд, Владимир Иванович, отряд Смолягина предал провокатор, внедренный в отряд незадолго до боя, но уже после побега Лося. Следовательно, этим провокатором могли быть или Костя, или Лось, если его побег был инсценирован гестапо, или Дорохов, единственный живой свидетель.
2: Да, я думаю, что эту версию надо разложить на три и работать по ним параллельно. Первое – Костя, агент гестапо. Второе – этот агент Лось. И третье – Дорохов.
0: Андрей, ты личное дело этого Сонина запросил?
3: Утром получил.
0: Да? Ты это, давай, наливай вторую чашку чаю.
3: Спасибо, Владимир Иванович.
0: Не спасибо, а давай иди тащи дело.
3: Так вот оно.
0: Как? Здесь?
3: Вот, пожалуйста.
0: Ну-ка, ну-ка. Каков же он, Сонин Юрий Иванович? Вот. Да, мальчишка еще на фотографии. Закончил Московский архитектурный институт. Ускоренные курсы командиров взводов. А это что у тебя?
3: Это Сонины Юрий Ивановичи. Их 5 оказалось. Все уроженцы Москвы, все 18-го года рождения. 4 погибли в разное время на фронтах, а вот этот... Этот единственный, который пропал без вести на фронте в июле 41-го. Я на нем и остановился.
0: Так.
2: Соображаешь?
0: Значит, так, бойцы. Андрей, размножь портреты всех Сониных и проведи опознание у Смолягина и у Дорохова. Заодно возьми фото вот этого супчика. Угу. Кажется, этот самый хлыст, как его окрестили Мария Степановна и Дорохов. У меня все. Вопросы есть? Вопросов нет.

0: О, ну, Марья Степановна, напоили вы меня чаем, аж три пота сошло.
1: Пейте, пейте, Андрей Петрович. Сейчас новые заварочки сделаю.
0: Ой, ты что, побойтесь Бога, Марья Степановна, не могу, честное слово, не могу. Я ведь к вам по делу, Марья Степановна.
1: Ой, извините, открыто, кто там?
2: Здравствуйте. Марья Степановна Смолягина здесь живет?
1: Да, это я.
2: Марья Степановна, вы меня не узнаете?
1: Нет.
2: А вы посмотрите, Марья Степановна. Маша, ну вспомни, 41-й год, раненого пленного, из леса ты меня вытащил, в подвале прятал.
1: Костя! Костя! Милый! Так ты живой, Костенька! Костя, ну как же так?
2: Маша! Спасительница моя.
0: Ой, Марья Степановна, вы уж простите, может быть, я в другой раз к вам зайду.
1: Андрей Петрович, радость какая. Костя нашелся. Помните, я вам рассказывала. Костя. Костя. Ой, я уж не чаяла тебя в живых видеть. А как жена, детишки?
2: Нет их, Маша. В 42-м в хате всех спалили гады.
1: Ой. Вы... Костя, познакомься. Это Андрей Петрович, он из...
0: Журналист. Очень собираю приятно. Материалы о партизанском отряде Тимофея Прокопьевича Смолягина.
2: Ох, интересно. Но сложное дело затеяли, Андрей Петрович. Сложное, но нужное.
1: Сейчас я быстренько на стол соберу, Костенька.
0: Да, да. Вот так встреча. Константин...
2: Павлович.
0: Константин Павлович. А вот Мария Степановна думала, что вы погибли, когда фашисты на отряд нагрянули.
2: Я случайно спасся. Когда бой начался, Тимофей крикнул «Отходить по старой гате». Ну, мы бросились туда, там засада. Повернули на топе, что посреди... Родонецких болот. Тут меня ранило. Угу. Очнулся один. Ну, кое-как выбрался на берег. 3 дня ждал. Может быть, думал, кто-нибудь из ребят выйдет.
0: Да-да.
2: Но никто не вышел. Отправился я на восток. Через 2 месяца вышел к своим. Ну, сначала в госпиталь попал, а потом на фронт, как положено. Кончил войну в Праге. Приехал домой, а там... Я... В общем, жениться по новой не стал. Холостякую. Закончил Полтавский пединститут, вот и стою у классной доски с тех пор.
0: Да. Досталось вам, Константин Павлович.
2: Да что мне досталось, Андрей Петрович. Всему народу нашему досталось.
1: Ну, Костеньки, за стол. Костенька, мой, живой. Погостишь у меня?
2: Да, я, Маша, здесь со своими ребятами, школьниками. В прошлом году мой класс занял в районе 1-е место по сбору металлолома. Но райком комсомол премировал нас поездкой в Москву. А мы подумали с комсомольцами и решили по местам боевой славы поход устроить. Часть ребят в Волгоград поехала. А часть вот со мной. Мы в Гераньках остановились. Сегодня встречались с председателем райисполкома Прохоровым. Ну, он и сказал, что Марья Степановна, говорит, жива, здорова. Но я тут же на автобус. Ой, Маша.
1: Пустенька.
2: Только 2 нас осталось из всего партизанского отряда.
0: Почему 2? 3?
2: Как 3? А кто же 3-й?
0: Да тут живет и работает лесником Дорохов. Вы не знали такого?
2: Нет.
0: В тот период, как он утверждает, он работал в полиции по заданию Смолягина. Так что 3 вас, Константин Павлович.
2: А ведь я помню такой разговор. Но вот фамилии в отряде не называли. А как он, что он? Смолягин, помню, говорил, что есть у нас разведчик в деревне, который может опознать любого человека из ворожеек и выселок.
0: Запутанная история, Константин Павлович. В общем, свидетелей того, что именно Дорохов по заданию Смолягина работал, нет. А полицейским служил. Дичь добывал для оккупантов, воду возил на выселки. Там какая-то часть секретная была.
2: Какая часть? Да там школа шпионская была. Мы только перед боем догадались. Нам и задача была поставлена обнаружить разведывательно-диверсионную школу гестапо. Да не успели мы.
0: Марья Степановна говорила, что вы из эшелона бежали.
2: Да, чудом спас.
1: Да я, Костенька, Андрей Петрович рассказала. Для книжки может пригодиться. Ой, как хотите, а не лежит у меня сердце к Дорохову. Не верю я ему, лешаку чертову.
2: Не-не-не-не-не-не. Так нельзя, Маша. Да, вот что я еще вспомнил. Как-то поздно вечером вызывает меня Тимофей и спрашивает, могу ли я посмотреть одного раненого солдата. Я в свое время рассказал ему, что кончил курсы санинструкторов. Ну, пришел, смотрю. Лежит парень, бледный, без сознания. Пулевые ранения в голову и живот. Ну, я, честно говоря, лекарь липовый, и потому сказал, что не жилец парнишка. Но выезжал. Оказалось, что гестапо своему агенту имитировали ранение, гады. Но поймали мы его около землянки Тимофея, ведь подслушивал. Подслушивал, мерзавец. Ну, тут бой начался. Конечно, допросить бы его получше надо было, но времени не было. Короче говоря, вывели мы эту гадину и в расход пустили. И до него стало.
1: Так значит, предатель выдал отряд.
2: Выходит так, Маша. А к Дорохову я завтра обязательно схожу. Ну, чем черт не шутит? Вдруг я его в отряде видел и смогу подтвердить.
0: Это было бы чудом для Дорохова, Константин Павлович. Просто чудом. Ой, Мария Степановна, засиделся я у вас, а время-то уж. Могу и на электричку не успеть. Ну что же, до свидания, Мария Степановна.
1: До свидания.
0: Константин Павлович, всего вам доброго.
2: До свидания, очень приятно вам. До свидания.
0: До свидания.

0: Так говоришь, Андрей объявился Косте Лозовой?
1: Я сам чуть не обалдел, Владимир Иванович. Жив, здоров. И не просто свидетель, участник последнего боя. Где-то под Полтавой преподает в средней школе историю. Я запрос в Полтаву послал вчера. А после разговора с Лозовым сразу пошел к Дорохову, Владимир Иванович. Ну и сегодня с собой его привез.
0: Почему? Зачем?
1: Во-первых, чтобы опознание фотографий, как вы приказали, провести здесь. А во-вторых, я побоялся.
0: Чего?
1: А вдруг они узнают друг друга?
0: Понял тебя, Андрей. Или Дорохов Костю, или Костя Дорохова.
1: Конечно.
0: А что, может быть и так. Как думаешь, Геннадий?
2: Да, пожалуй, лучше, если они в этом кабинете встретятся.
0: Резонно. Что ж, давайте опознание проводить здесь.
1: Я, Владимир Иванович, я их на час вызвал, а сейчас без пяти минут час.
0: Да? Да, ко мне. Проводите, пожалуйста. Смолягина с Лозовым пришли. А где Дорохов?
1: В моем кабинете. Владимир Иванович, может быть, мне не присутствовать?
2: Это почему?
1: Да тут такое дело вышло. Ну, в общем, я представился Лозовому журналистом.
0: Понятно. Ну, как представился, так и снова представишься. Писатель.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Мария Степановна. Здравствуйте, товарищ Лозовой. Проходите, присаживайтесь, пожалуйста.
4: Спасибо. Да.
3: Спасибо.
0: Прошу меня извинить, товарищ Лозовой. Мы вас вызвали в связи с тем, что идет расследование обстоятельств гибели партизанского отряда Смолягина. А вы свидетель. Да еще какой.
4: Товарищ полковник, ну какие могут быть разговоры? Раз надо, значит, надо. Здравствуйте, Андрей Петрович.
5: Здравствуйте.
4: Вас тоже пригласили?
0: Да, возникла необходимость. Геннадий Михайлович, пригласи Дорохова.
6: Слушаю, да.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Товарищ Дорохов, Василий Егорович, посмотрите на этого человека. Он вам не знаком?
7: Нет, не знаком.
0: А вы, товарищ Лозовой, знаком вам этот человек?
4: Нет, товарищ полковник, в первый раз вижу.
0: Да. Жаль, что вы друг друга не знаете. Ну, перейдем ко второму вопросу. Товарищи, вы приглашены для опознания государственного преступника. Объясняю, как происходит опознание. Вы по очереди подходите к столу, на котором лежат пронумерованные фотографии. Если узнаете изображенного на них человека, прошу сказать номер и кто это.
7: Василий Егорович Дорохов. Подойдите, пожалуйста. Прошу вас, внимательно посмотрите на фотографии.
8: Вот на этой хлыст немецкой фамилии Глобке.
7: Значит, на фотографии номер 2 Василий Егорович Дорохов опознал государственного преступника Глобке.
8: Точно.
7: Теперь попрошу вас, Марья Степановна.
9: Точно он. Я его тоже сразу узнала.
8: А вот на этой? Вроде... Нет, точно. Тот паренек изображен, которого я возле Гарри нашел. И из общей могилы, который выполз. Ну, расстреливали которого.
7: На фотографии номер 5 Василий Егорович Дорохов опознал спасенного им человека. Теперь вы, Лозовой Константин Павлович.
4: Товарищ полковник, это провокатор, разоблаченный Тимофеем Прокопьевичем Смолягиным. Да, я подтверждаю, что на этой фотографии изображен гестаповский агент, разоблаченный в партизанском отряде Смолягина и выдавший расположение отряда фашистам.
0: Спасибо вам, Константин Павлович. Вы нам помогли.
7: Вы что-то хотите добавить, Константин Павлович?
4: Да. считаю долгом. На допросе агент сказал, что поддерживал связь с гестапо через другого агента по кличке

спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио «Рансис». www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Это песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала, пока не дождалась. Она сбросила себе последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансер», с вами Анка-переводчица. Всех приветствую. Слушаем легкую, но назидательную песенку папы для дочки-принцессы. Поет Адриана Челентано «Иль темпо се не ва». «Время идет» или «Что за комиссия создатель?» «Быть взрослой дочери отцом».

В эфире радио «Ранси», с вами Анка Переводчица. Слушаем сетование папаши по имени Кармело Цаппола. Переводит мамаша Анка. Благодаря коллеге Борису Иткину, у него тоже есть взрослая дочь. Сегодня прозвучит поэтический перевод. Ты одета или, может, раздета? Где достала ты платьице это? Хочешь маму сразить наповал? Покажись ей, и вечер пропал. Тебе 14 едва, а выглядишь на 22. Куклу Барби в руке ты несешь, но походкой не детской идешь. Телефон твой устал от секретов, от словесных твоих винегретов. Я хотел бы узнать, кто звонит, если это тебя не смутит. Тебя, когда ты пудришь нос, мне трудно принимать всерьез. Но когда ты уходишь гулять, это значит, мне снова не спать. А время, времечко бежит, назад, увы, не возвратится. Напрасно ты торопишь жизнь, она и так летит, как птица. А время времечко несет, кому мечты, кому тревоги, а между тем не устает

Я свидетель простого процесса, превращается дочка в принцессу. Но на мой незатейливый взгляд у принцесс чуть скромнее наряд. Что значит этот странный жест? Как трудно быть отцом невесты. Скоро вечер, уйдешь ты гулять. Это значит, мне снова не спать.

Вот так летит время, а детки подрастают. А еще я хочу вам предложить сетование финской мамаши. Петь будет Тарья Лунас.

В эфире радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Маленькие детки, маленькие бедки. Ну вот, вырастают наши дочки и сыночки и начинают куролесить. Ой, ну, в общем, ломать свои дрова в своей жизни. И слова им не скажи. И не надо, пусть живут свою жизнь. Но пусть все равно знают, что мы рядом и в трудную минуту поможем. Пишите anka@ramsis.org. Добрый час, дорогие друзья. Чао, мигранти амичи.

В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: Андрей Круз. Нижний уровень. Глава 12.
1: Папи, мы куда-нибудь пойдем?
2: Расита заглянула в кабинет. Когда я приехал, ее не было. Судя по прическе, ходила в парикмахерскую. Ага, и маникюр. Я устал, гуапа. Я посмотрел на нее поверх монитора. Тяжелый был день, не сегодня.
1: Хорошо.
2: Как обычно, легко согласилась она и тихо прикрыла дверь. Ну, куда я с ней пойду сегодня? В клуб до утра? Мне работать завтра. Да и в клубе делать нечего. Ужинать? Ужинать вредно, у меня фруктовый салат на ужин. Да и она постоянно на диете. Дома посидим, каждый на своем месте. У нее телевизор есть и 1000 спутниковых каналов. У меня своя комната. Я просто проверял почту. От Витька пока ничего не было, а больше я ничего и не ждал. Проверил по карте, где именно находится офис покупателей. Затем сообразил, что это в Тауэр-банке, в 60-этажной, кажется, башне, из черного, как оникс, стекла, в банковском районе. Нормальное место, не из дешевых. Там, к слову, обычно банки и финансовые компании базируются. Торговля оборудованием для терминалов кажется чуть надуманной. Ну да ладно, может, это холдинг, и они все подряд инвестируют. Так, ладно, закончим с этим. Пусть мозги маленький отпуск возьмут. Сначала в прихожую за пистолетом, вернулся с ним в кабинет, разбросал на части на одноразовом полотенце. Потом, подумав, открыл сейф и достал все, что там было. Перечищу, раз время есть. В здешнем климате вообще раз в неделю рекомендуется чистить. Если оружие в сейфе, и через день, если ты его носишь, даже не стреляя. Сначала почистил тот, что уже разобрал. Благо, в нем 150 патронов сегодня сжег. Затем почистил еще один, почти такой же, но чуть меньше, субкомпактный СК. Затем еще один Хеклер. На этот раз большой, полноразмерный Л-30. Все под один и тот же калибр. Потом взялся за маленький Вальтер, который ППС. Плоский, как блокнот. Я его только совсем скрытно ношу. А закончил револьвером Smith & Wesson Bodyguard. Легким и маленьким, зато со встроенным лазерным целеуказателем. Так, с карманным форматом закончили. Ну и дробовик, который Бенелли Супернова. Его тоже чистим. А больше у меня ничего нет. Еще когда приехал сюда, очень удивился тому факту, что у Хефе в магазине нет ничего, кроме пистолетов и дробовиков. Причем дробовики или спортивные для тарелочек, или сугубо самооборонные. Помню, что объяснил он мне все это просто. По нами охоты никакой нет. Тут любая живность относится к редким и вымирающим видам. Он ткнул пальцем в сторону окна, откуда было видно канал. Ты вот в шее подцепи, начни их на себе давить, и то преступником станешь. Окажется, что они тоже какого-то особого вида. И крупного в природе ничего нет, разве что крокодилы, которых тоже стрелять нельзя. Так что охотничье оружие, неважно какое, винтовки или дробаны, тут никто не берет.
3: А не охотничье?
2: «Берут!» — кивнул он. «Но не так уж часто. Поэтому везу только под заказ. Длинных стрельбищ нет, тактических стрельбищ тоже. Я сейчас сам пытаюсь найти место под такое. Ну и главное, сколько американская арка здесь будет стоить?»
3: «Ну, не знаю.
2: Американская цена плюс сколько процентов?»
3: «Где-то 25», — ответил он.
2: «А сколько будет стоить болгарский или там китайский калаш, только левый?»
3: «Сколько?»
2: Я тогда здесь еще новым был, не знал таких полезных вещей. «За 500 я тебе новый подгоню. Дешевле Глока выйдет. Нормальный, военный. А сейчас уже и венесуэльские 103-е появились. Они вполне на уровне. А если ящик возьмешь, то за 400 организую».
3: «И много их здесь?»
2: Уже совсем заинтересовался я. «Считаю, что на один зарегистрированный ствол приходится порядка 12 левых», — засмеялся он. «Зарегистрировано примерно 60 тысяч частных лиц и считаю,

0: так и не купил. Купил только вот этот самый Бенли. И решил, что для моей работы и образа жизни вполне достаточно. На войну я не собираюсь. И, в общем, оказался прав. Даже дробовик у меня всего пару раз покидал сейф, если не считать выездов в тир. Забрасывал его в машину на всякий случай, когда сомнения были. Но ни разу не понадобился. Вот пусть и дальше не понадобится. Из гостиной музыка. Канал «Латино». Он у нас чуть ли не круглосуточно включен, когда Росита дома. Черт, сидеть в кабинете или идти в спальню? Если пойду в гостиную, то Росита заметит, что музыка мне мешает, и выключит. А что мне самому делать в гостиной? Если пойду в спальню рано, то Росита решит, что самое время скрасить мою жизнь сексом. Кстати, разве это плохо? А черт его знает, не хочу я. Хорошая Росита, красивая, темпераментная, но не хочу. Посмотрел на часы. Не так еще и поздно. И я даже не переодевался с тех пор, как сюда пришел. Ладно, что тогда тут сидеть и маяться? Сунул свежевычищенный Вальтер в кобуру. Она незаметнее той, что я на работу ношу. Кобуру зацепил за пояс, скрыв рубашкой на выпуск. Пригладил волосы перед зеркалом и вышел из кабинета.
1: «Папи, ты уходишь?»
0: Явно расстроилась Росита. «Да, надо кое с кем встретиться», — соврал я вполне убедительно.
1: «Я думала...»
0: «Что?» — задержался я.
1: «Ладно»,
0: — чуть натужно улыбнулась она.
1: «Ничего, все хорошо».
0: «Блин, ну нахрена делать все еще труднее? Ругалась бы, я бы плюнул на все и нашел в себе силы разойтись. А так, на кой черт я вообще во все это ввязался? Чуть ли не с малолеткой. Она тут в любовь играет, а мне что, сама эта любовь, что это странная совместная жизнь, что все остальное... Все это нужно, как рыбки зонтик. И дальше что? Жениться и деток плодить? На 20-летней? Чтобы уже не один я знал, что дурак, но и все окружающие? Тупиковый путь развития у нас, причем прямо в тупике и начался. И духу не хватает с ней просто разбежаться. Вроде как ответственен за тех, кого приручил. Она пусть еще и танцует в своем хрустальном дворце, но взгляды на жизнь уже изменились. Вся в надеждах. И как-то рука не поднимается ее обратно столкнуть. Идиот, идиот. Чем думал тогда, когда приглашал ее Оут? На кой черт все остальное нужно было? Развлеклись бы и разошлись. Ну, даже переспали. У здешних девушек с этим не то чтобы сложно. Это разве из потомственно-аристократических семей все репутацию блюдут? Так нет, выстрел, хрен знает что. Теперь расхлебывай. Лифт спустил меня на наземный этаж. Первым этажом везде, кроме России, называют наш второй. Вышел под козырек, тормознул проезжавшее такси. Втолкнулся на тесное заднее сиденье и сказал. «Вель паво, реаль! На Бия Аргентина!»
1: «Я знаю, сеньор!»
0: — кивнул таксист, включая счетчик. Стемнело, город расцветился огнями. Ливень прошел совсем недавно, пока я дома сидел. И отблески фонарей расплывались по еще не просохшим тротуарам. Пахло дождем, даже вечерний ветер с океана не унес пока этот запах. Через весь центр таксист не повез. Машина проскочила кусок старого Каскобьехо, вывернула после него на просторную вторую северную, и так в объезд через широкую Бия Симон Боливар выбралась на Аргентина, где меня и высадили на тротуар, полный гуляющих людей. Несмотря на испанское название, «Эль Паво Реаль» был английским пабом. Причем совершенно классическим, с интерьером из темного дерева. С fish and chips в меню, с хорошим пивом. Даже музыка сейчас играла английская. Madness ни с кем не спутаешь. И большая часть публики в пабе была экспатами, то есть такими же, как я, переселенцами. Паб этот прославил Грэм Грин, когда написал своего портного из Панамы. И сам он приходил сюда ежедневно, пока был в городе. Сей факт, в общем-то, забылся, но в паб, которым владела бывшая работница британского посольства, дорогу все же протоптали. И я протоптал. Росита Эль Паво Реаль не любила, хоть и пыталась, как всегда, скрывать, изображая чуть ли не восторг, если я ее сюда приглашал. Но я старался ее все же не приглашать, оставляя для себя это место. И здесь часто можно было встретить Стива. Джефф в бары почти не ходил, к моему сожалению. И Стива я сегодня и увидел, почти сразу, сидящего за стойкой в компании какого-то круглолицего высокого мужика с очень короткой стрижкой. «Привет!» — подойдя, я хлопнул Стива по плечу.
2: «Привет!»
0: — отсалютовал он мне бокалом и сказал бармену.
2: «Большой лагерь ему!»
0: — подразумевая меня, разумеется. Забавно, что слово «лагерь» сугубо английское.

0: Скоименование светлого пива все приехавшие сюда быстро теряли, меняя его на просто «бир» с упоминанием размера «large» или «small». Но Стив упорно держался старой привычки. «Знакомься, это Йен», — Стив указал на своего собеседника. «Сергей», — протянул я руку. «Откуда ты?» «Откуда он?» — вопросов уже не возникало. Такой шотландский акцент при всем желании не подделаешь. Интересно, кто кого из них переборет? Этот Йен Стива со своим шотландским? Или Стив его с помощью своего жуткого ирландского? Если кит со слоном схватится, то кто кого сборет? «Из Москвы. А вообще отсюда. А ты?»
1: «Глазго. Но вообще я сейчас в Колумбии, в Картахене работаю».
0: «Сюда надолго?»
1: «На пару недель. Получаем здесь груз для компании. Мы там бурим дно в порту». «У тебя девушка из Картахены вроде, да?»
0: «Зачем ты решил продемонстрировать мою причастность к этому прекрасному колумбийскому портовому городу, Стив?» «Из Картахены», — кивнул я.
1: «У меня теперь тоже», —
0: усмехнулся Йен. Бармен выставил бокал Хейнекен. Он мои пристрастия тоже знал. К местным сортам как-то не привык, хоть и были среди них неплохие. Подтащив еще один высокий табурет, я уселся рядом.
1: «Кстати», — Стив обернулся ко мне, — «есть что-то новое?»
0: «Пока нет, Виктор работает. Если будет, он пришлет сообщение. Если пришлет, то я с тобой свяжусь. Или тут же все расскажу, если будем еще здесь, и ты будешь еще разбирать слова».
1: «Так ты следи, чтобы я разбирал. И проверяй иногда.
0: И если ты уже не в норме, то...»
1: «То уже не беспокой. Чиз!»
0: Мы чокнулись бокалами. «Так, и пожрать бы заодно. Надо каких-то сэндвичей попросить, что ли?»
1: «Я был в отеле, где останавливался Брюм».
0: Стив все же решил немного по делу поговорить.
1: «Там вспомнили о том, что перед своим последним выходом, тем, после которого он уже не вернулся, Брюс спрашивал, где найти ближайшую аптеку. Ближайшая там за углом, я сходил поспрашивать. И знаешь что?»
0: «Что?»
1: «Его там вспомнили. И знаешь почему?»
0: «Ну, мы по делу говорим, или это паб-квиз?»
1: «Его там встретили. Купил он, к слову, просто бутылку минеральной и леденцы. То есть зашел не за лекарствами, а по какому-то другому делу. Вода еще и в любом киоске продается, верно?»
0: «Верно». Я придвинулся ближе, положив локти на стойку.
1: «Он приходил туда с кем-то встретиться и встретился. С женщиной вроде бы молодой. Ее клерк через витрину не разглядел, у них там наклейка рекламная в половину стекла. Как раз закрыла ее голову. Но место просматривается камерами из отделения банка».
0: «Ты к ним ходил?»
1: «Ходил, само собой. Они даже сказали, что записи с камер у них хранятся аж полгода. Как тебе?» «Это раз. Второе. Камеру, направленную на то место, поставили за 3 дня до этого».
0: «Ты хочешь сказать, что туда мог попасть кто-то нехороший?» — уточнил я.
1: «Именно это и хочу сказать. Человек выбрал странное место для встречи. Не пришел в отель, не назначил в баре, например, а заставил уйти Брю из отеля». «Заставила», — поправил он. «Поэтому допускаю, что место выбирали так, чтобы оно не попалось в чьи-то камеры. А оно попалось».
0: «Хм, допущение», — скептически поморщился я.
1: «У нас все одно большое допущение. Но это логическое допущение, основанное на том, с чем приходилось сталкиваться раньше. Ты про 25 лет моей службы детективом не забывай».
0: «Я не забываю. Забыл бы, не отдал бы тебе дело Брю», — усмехнулся я. «Но вообще верно. Логика в твоих словах какая-то есть, пусть и пьяная. А что в банке? Они сказали, что хранятся и...»
1: «И решить вопрос их выдачи может или судья, но нам это не светит, или начальник службы безопасности из головного отделения, которого сейчас нет и который появится завтра. Телефон мне дали, попытаюсь договориться».
0: «Было бы неплохо», — только и осталось сказать мне. Вечер прошел легко. Пили пиво, сыграли несколько партий в пул, причем я, к собственному удивлению, выиграл, хотя никогда в бильярде не блистал. И угощали потом меня. Потом к нам каким-то образом подсели 2 средних лет американки. Горластые и бесцеремонные. Пившие, как мужики. Потом подтянулся еще какой-то коллега Йена. А потом неожиданно пришло сообщение от Витька. «Если я ничего не напутал, то мы имеем сенсацию и полный П. Сбрасываю все на почту. Если что, мы здесь». «Ага, мы — это с Белен. Так вдвоем и трудились, похоже, до настоящего момента.
1: «Стив!» Я постучал партнеру по плечу, тот обернулся. «Витек что-то сенсационное нашел, сбросил мне на почту».
2: «Что нашел?»
1: Заметно пьяный Стив вроде как даже протрезвел. «Не знаю, могу все перебросить тебе, но я понятия не имею, что там».
2: «Тогда завтра с утра, когда сам разберешься», — отмахнулся он. «Все равно я уже не в том состоянии, чтобы себя великого сыщика изображать. С утра, все с утра».
1: «Это точно, состояние у него уже того, не предполагает больших аналитических способностей. Да и сам я уже того, хоть и не пьяный, но поддатый. Не помню уже, какой бокал пью. Ладно, я домой». Два ночи уже, к слову. А завтра вставать. И похмелье точно будет, уж никуда от него не денусь. Прошел между столиками к выходу. Остановился на террасе, все еще заполненной людьми. Вдохнул ночной воздух. Ночью здесь все та же духота, но температура падает градусов на 5-6. Все полегче. «Биа Аргентина» звучала музыкой, народу вокруг было тоже еще полно. Панама, как и любая другая испаноязычная страна, рано спать не ложится. Даже паб, из которого я вышел, открыт до 4 утра. На тротуарах самая настоящая толкотня, смех, где-то даже поют хором. Потер лицо ладонями, словно пытаясь стереть с себя опьянение, но не стер. Лицо было каким-то онемевшим. Вообще надо себя контролировать. Что-то часто я стал напиваться и все чаще нахожу повод поехать на ночь глядя в бар. Даже несмотря на то, что работы хватает. Приметив ряд желтых такси, выстроившихся вдоль тротуара, направился к ним. Водитель машины, стоявший в очереди первой, выскочил из-за руля и распахнул передо мной пассажирскую дверь. Обратно меня везли через центр. Чуть дольше, но интересней. Есть на что из окон поглазеть. Машина остановилась под козырьком, я рассчитался с хорошими чаевыми. До сих пор не могу привыкнуть к дешевизне здешних такси. Расита не спала. Я вошел в квартиру очень тихо, чтобы не разбудить, и обнаружил ее сидящей на диване в гостиной. «Папи!» — обрадовалась она и вскочила, отложив какой-то яркий журнал, с которым сидела, поджав смуглые ноги. «Гуапа!» — улыбнулся я. «Не спишь?»
3: «Нет, ждала тебя».
1: Она явно унюхала запах, но ставить под сомнение мой деловой выход не стала. Да и не станет никогда. Впрочем, дела бывают всякие, особенно в это время.
3: «Ты голодный?»
1: «Нет, не голодный, даже не трезвый». Неожиданно для себя самого я приобнял ее за плечи, тронутой такой заботой. Я со Стивом встречался, в Эль-Паво-Реаль. Там перекусил. Ну и выпил, разумеется. Вот так, даже врать не стал. Разве что не упомянул того факта, что никакая встреча со Стивом на самом деле не планировалась. Но это уже не важно, верно?
3: «Ложишься?»
1: «Думал еще поработать немного». Посмотрел на дверь в кабинет, вспомнив о том, что ждет разбора почты от Витька.
3: «Уже поздно. Завтра все сделаешь».
1: Она потянула меня за руку в сторону спальни. Неожиданно для себя я возражать не стал. Как-то тронуло это все. То, что она не спала, то, что обрадовалась возвращению. Черт его знает. Я сам не могу понять, как к ней отношусь. И от этого хуже всего, наверное. Хочется от нее и уйти как можно быстрее, и в то же время жалко ранить. Потому что нет в ней ничего плохого и ничего злого. Обычная колумбийская девчонка из простой семьи, добрая и искренняя. И не ее вина в том, что умудрилась связаться с придурком-старпером вроде меня. Ее легко обрадовать и еще легче обидеть. А обижать не хочется. Слишком беззащитна она получается передо мной, и слишком подло это делать. «Ладно, ты права», — кивнул я. «Мне в душ надо, может, протрезвею немного».
3: «Я свежее полотенце повесила»,
1: — зачем-то проинформировала Расита. Она их каждый день вешает и каждый день забирает использованное, складывая в пакет для прачечной. Так что совсем не удивило. Ванная, смесь черного и белого мрамора, просторная душевая с регулируемым набалдашником. Хоть струйками брызгайся, хоть как из бронзбойта струю делай. Такую и сделал. Сперва холодную такую, чтобы зубы застучали, затем горячую и снова холодную. К моему удивлению, помогло. Опьянение куда-то отступило, спряталось, вызвав смутную надежду на то, что утро даже не одарит похмельем. Растерся жестким большим полотенцем, потом долго чистил зубы, отплевываясь с пенной пастой в раковину. Постель была широкой и прохладной. Просто не похоже, Расита тоже поменяла. Она вообще хозяйственная девушка. Раньше ко мне сюда ходила убирать одна перуанка. И я удивился, когда Расита, вселившись, заявила, что отныне уборка и готовка на ней.
0: И хоть тогда я счел это неким позерством и излишне самонадеянным заявлением, позже убедился в том, что был кругом неправ. И на кухне, и с пылесосом Росита чувствовала себя как рыба в воде. Я даже легко мог ее представить делающей то же самое еще и с голосящим младенцем на руках. Было в ней что-то такое, что заставляло немного с иронией относиться к ее стриптизным талантам и легко представить ее в роли, например, жены и матери семейства. С кем-нибудь помоложе в мужьях, не со мной. Едва улегся, чуть взбив подушку, в комнату вошла, выключив свет Росита. Молча забралась под одеяло, прижалась всем голым телом. Почему-то ее кожа показалась очень горячей, а еще она была на удивление нежной. А потом она тихо прошептала: «Может быть, и мне немножко внимания?» Глава 13. Она проснулась одновременно со мной. «Ты чего?» — удивился я. «Рано еще, спи, мне просто работать надо. Завтрак тебе сделаю». «Не надо», — зевнул я, потягиваясь. «Я же йогуртом завтракаю. Что там делать? Только холодильник открыть и ложку достать». Росита, потянувшись, придвинулась ко мне, явно желая развить ночной успех. Но я уже встал и, накинув халат, направился в ванную. Уворачиваюсь, как боксер от противника. А с чего уворачиваюсь-то, на самом деле? Черт его знает. Просто где-то глубоко в подсознании поселилась мысль о том, что каждый такой раз словно лишает меня возможности уйти. Я вот пользуюсь Роситиными молодыми прелестями и тем самым обязываюсь все больше и больше. Причем руку отдам на отсечение, сама Росита ничего такого не думает. Я же чувствую, что она тянется ко мне вполне искренне. Неважно, от любви или от чего другого, но старается сделать мою жизнь приятной. А я от этого бегаю. Маразм, маразм. Тупик, я уже сказал. Похмелья как такового и вправду не было, но глаза в зеркале были красноватыми. И волосы тоже какие-то такие, черт его знает, как правильно сказать. Но они даже на ощупь другими становятся, если вчера злоупотреблял. И причесаться куда труднее. Раньше я носил прическу почти под ноль, и причесывать было нечего. Но потом сменил стиль на более приличный, так что столкнулся вот с такой утренней проблемой от нездорового образа жизни. Долго-долго полоскал рот листерином, чтобы отбить всякое послевкусие вчерашнего. Потом тщательно побрился. Контрастный душ как-то совсем восстановил в силах, так что за свой стол я сел уже в достаточно рабочем состоянии. Вообще надо завязывать. Возраст уже не тот, но я как-то наоборот, чем дальше, тем больше развязываю. Не живется мне в Панаме, если честно. Как-то все не свое, слишком много мест, которые не хочется видеть, слишком душно, слишком... ну, не мое, и все тут. Свалить хочу отсюда. Куда? Да вот Акоста интересные перспективы предлагает вообще-то, хоть и не уверен я, что получится их отработать. А может, и черт с ним, с Акостой. Деньги у меня какие-то есть, хорошего адвоката потяну... По крайней мере, о тюрьме речь не идет. Это всего лишь деньги. А они дело наживное. С другой стороны, наживал я их долго и тяжело, поэтому просто так отдавать, пусть и за свой косяк, хоть и не намеренный. Нет, не хочется. Лучше все же попробовать на Акосту поработать. Пока размышлял, загрузился компьютер. Так, сразу почта. Что там Витек прислал? Витек прислал много. Какие-то видеофайлы, кучу ссылок и прочего. Хорошо, что я его в свое время научил без краткой сопроводиловки ничего никому и никогда не отсылать. И он это правило блюдет. Когда я его письмо дочитал, то заметил, что даже дышать перестал. В настолько глубокий шок оно меня провалило. Я даже перечитал его несколько раз потом, чтобы убедиться, что у меня не похмельные глюки, а все так и есть. А затем осторожно начал открывать ссылки в том порядке, в котором они были в письме. История началась 2 года назад, когда обнаружили исчезновение 7-летнего мальчика, жившего неподалеку от Гонсалесов. Семья мальчика и семья Гонсалесов друг друга не знали, и ничего их не связывало. Так что поначалу никакой связи не прослеживалось. Затем пропал еще мальчик, 5 лет, тоже из тех мест. Искали, понятное дело, все — полиция, добровольцы, просто местные жители. Искали с собаками, искали с вертолетов. Искали рейнджеры национального парка Эверглейдс, что был совсем рядом. Искали проводники, аутфиттеры и прочий опытный люд. И нашли. Нашли 2-го пропавшего, 5-летнего. Его тело было сброшено в один из маленьких рукотворных прудов, каких очень много по всем юго-западным пригородам Майами. и затем оно всплыло. Тот, кто сбросил его, небрежно привязал груз. Исчезновение обратилось убийством ребенка, причем убийством садистским, совершенным с особой жестокостью, соответственно. На поиски убийцы были брошены все силы, самые лучшие. И раскрыли преступление очень быстро. Опросили свидетелей, живших неподалеку от пруда и возле дома мальчика. А исчез он прямо с лужайки перед домом. Проверили записи с камер, которых в дорогих районах становится все больше и больше. И уже на исходе второго дня расследования полиция постучала в дверь одного из хороших домов в районе Кендл-Лейкс. На следующий день нашли второе тело, уже по показаниям убийцы. Изначально до суда личность арестованного была скрыта, как объяснила полиция, из-за того, что убийца был несовершеннолетним. Позже, когда суд уже состоялся, оказалось, что убийцей была 13-летняя девочка, учившаяся в Голливер Скул, некая Бет Лазара, толстая, неуклюжая и находившаяся под наблюдением психиатров. Тут Витек приложил ссылку на мнение одного известного психиатра из Тампы, который по поводу этих убийств сказал, что существующие правила американской психотерапии не позволяют объявить душевно больным даже того, кто таким является без всяких сомнений. И по его мнению, Берт Лазара давно и безнадежно больна целым набором психических заболеваний. Впрочем, из-за того, что ее считали просто с расстройствами, а не душевно больной, провалилась линия защиты на ее оправдание по психическому состоянию. Она была осуждена как взрослая, и, следовательно, ее имя было открыто для публики после вынесения приговора. После этого журналисты наперегонки бросились копаться в ее биографии. Кто-то из полиции, судя по всему, или из офиса окружного поверенного, слил информацию в прессу. И вскоре стало всплывать интересное. Бет, похоже, действовала не одна. Многие свидетели упоминали двух девочек. Были и другие следы, но непосредственно с убийством получалось связать только Лазара. Сама же Лазара на следствии вообще ничего не говорила после того, как выдала место, где было укрыто тело второго мальчика. Не называла ни мотив убийства, ни сообщников, даже не описывала самого преступления. Но именно у нее нашли маленький острый нож Бак с ручкой из черного дерева, который она украла у отца. И на ноже были следы крови обоих убитых вместе с отпечатками ее пальцев. Следы крови мальчиков нашли на ее одежде и даже в волосах. Она молча просидела весь процесс, туповато улыбаясь, как описывали свидетели, и также тихо уехала в тюрьму штата Лоуэлл-Эннекс, где исчезла на многие годы. С приговором ей не поскупились. А дальше пресса понемногу начала вытаскивать на свет интересное. Бетти, глуповатая и слабовольная, в школе всегда хвостом ходила за... Кто бы удивился. За Луиз Гонсалес, той самой, что исчезла недавно из дома, в котором была убита ее семья. Журналисты копали много, так что Витек нашел информацию о том, что Луиз в школе во Флориде не любили, как и здесь. Одноклассницы считали ее грубой, заносчивой и подлой. А вот Бет она подчинила себе полностью, почти что до рабского состояния. Из этого выходило, что общественное мнение, по крайней мере, в окружавшем Гонсалеса в комьюнити, постепенно выталкивало на передний план Луиз. Пусть не было достаточного количества улик, чтобы ее обвинить, но всплывало и убийство соседней кошки и чуть не выбитый глаз одноклассницы, которую она ударила тяжелым стеклянным кубком, который взяла с полки с призами, после чего ей пришлось сменить школу. Хоть против нее и не было улик, но люди считали настоящей убийцей ее, пусть даже она и не бралась за нож. Дальше статьи прекращаются. Гонсалес подал иски на всех, кто упоминал ее дочь, и суд принял решение в его пользу. Закон есть закон. Но джин был уже выпущен из бутылки, и Гонсалес вынужден был увезти семью в Панаму. Белен взломала сервер панамской школы, так что была еще и дополнительная информация. Репорт из старой школы, флоридской, был на удивление нейтрален и даже хвалебен. Так что Витек предположил, что его просто подделали, тем более, что он написан был практически одинаковыми словами с репортом ее брата, а подписаны они разными людьми. Ну да, подделать это несложно, я думаю. Репорты печатаются не на бумаге с водяными знаками и нотариусами не заверяются. Каждый, у кого есть принтер, способен воссоздать такой за полчаса. Никаких проблем. И я не думаю, что администрация King's College связывалась с руководством прежней ее школы. Кому это нужно, если есть вполне приличный репорт? А вот в местной школе опять начались проблемы. Блен раскопала отчеты школьного психолога, и общий файл Луис Гонсалес. Ее описывали как вежливую, аккуратную, но скрытную, лживую, склонную к неожиданным проявлениям агрессии, больше вербальной. На нее жаловались за то, что она оскорбляет других, причем обдуманно и умышленно, часто провоцирует. И у нее появилась, похоже, новая Бет Лазара. Психолог упоминает проблемы с некой Кэтрин Янковиц, которая полностью попала под влияние Луис Гонсалес. В основном все. Вот так. Чего угодно ожидал, но не такого. Судя по всему, пропавшая Луис Гонсалес действительно убийца. Пусть даже она и не держала нож в руках. Причем тот редкий тип малолетних убийц, которые убивают просто так, для своего удовольствия, хладнокровно планируя каждый шаг. Такие в истории были, и их даже немало. Но все же это редкость. Так, и что случилось? Кто-то приехал сюда для того, чтобы восстановить справедливость? Тогда почему убиты жена и сын Гонсалеса? Оказались не в то время и не в том месте? Ну, как вариант, вполне. Как вариант все же. Кто к ним подобрался? Это самая японка Сатори, или как там ее на самом деле зовут? Или кто-то другой? Брю? Нет, Брю пропал уже давно. Но опять же, он пропал, а не его труп найден. Это разные вещи. Никто не может помешать человеку пропасть, а потом совершить убийство. Нет, как-то не очень верится. Слабо одно с другим вяжется. Но то, что Брю пропал, связано со всеми убийствами. В этом я уверен. А вот в том, что убийство Гонсалесов — его работа, нет. Понятно, что это все спекуляции на голом месте, но я бы поставил на то, что Брю здесь на что-то наткнулся. На что натыкаться не следовало. Или на кого-то. На ту женщину, с которой встречался у аптеки? Очень может быть. И зачем ему надо было в Колон, мать его? Колон ни в одном месте в этой истории не вылезает. Ну нет его здесь. В моей другой работе есть, но она на то и другая, чтобы не быть связанной с этим убийством. А тут нет. Вообще. Почему он сказал сыну, что собирается в Колон? Так, что надо делать? Стив. Успею. Сперва Витек. Спит, небось. Ничего, пусть встает. Теперь время не терпит. Набрал его номер, после нескольких гудков услышал сонный голос. «Знаю, знаю, что ты ночь не спал, но это срочно», — предупредил я его стенание. «Вить, как очухаешься, садись за поиск всей информации о тех двух мальчиков, которых убили. Имена ты их дал, теперь нужны их семьи, бэкграунд. Поищи по доступным базам. Наверняка о них много писали. Может, что есть в архивах местных каналов, понял?»
4: «Ага».
0: Он явно начал очухиваться.
4: «Займусь. А как я с остальным?»
0: «Вить, поразил», — сказал я совершенно искренне. «Просто высший пилотаж и высшая нервная деятельность в придачу. Премию точно обещаю».
4: «Ладно, сажусь за комп».
0: Витек налезть вообще падок. Вот и теперь сразу растаял. Но молодец. На самом деле молодец. Затем дозвонился Стиву. Тот уже не спал, хоть и звучал похмельно, хрипло и уныло. Объяснил ему, что удалось узнать, дождался окончания яркой эмоциональной реакции, потом сказал, что «пересылаю все данные». И переслал. Пусть все будет в надежных руках. Затем, пока я варил себе кофе, на мой мобильный дозвонился Кике из офиса. Сказал, что завез аппаратуру, есть что-то интересное, дождется меня. Пришлось ускоряться. До этого я перемещался так, ни шатка ни валка, как раз пытаясь решить, с чего начать день в свете поступившей новой информации. А тут все само за меня решилось. Залез в холодильник, достал половинку плитки шоколада без сахара, зато с миндалем, разломал на квадратики и начал их понемногу грызть под кофе, который сегодня был с кофеином. Все же дань похмелью. А покончив с кофе, быстро собрался и ушел. Тихо, чтобы не разбудить Роситу. Прикрыв за собой дверь в квартиру. Глава 14. Когда дверь в офис открыла Белен, я вспомнил, что сегодня суббота. Получается, что я вчера поперся в паб вполне традиционно, вечером пятницы. Так что даже за рамки приличий не выбился. И заодно тихо порадовался тому, что раз суббота, то Белен будет с Витьком. А поскольку они и так время совместно проводят за соседними компьютерами, то сейчас мне от этого опять же сплошная польза ожидается. Вместо одной головы две думать будут. И обе вполне светлые. Кики был небрит, выглядел немножко утомленным и сидел на диване с большой, исходящей паром кружкой в руках. В воздухе висел запах кофе. Одет он был для работы, то есть в джинсы, растянутую майку, а рядом на спинке дивана простенькая синяя тонкая куртка. На самом деле такой наряд подобран с умыслом. Он вроде и обычный, и неприметный, но в сочетании с микроавтобусом или, например, пикапом выглядит рабочей одеждой, подчас делая тебя самым настоящим невидимкой. Перездоровался с мужчинами за руку. Белен чмокнул в пухлую щеку, вдохнув запах каких-то ванильных духов. К ней как нельзя больше подходит. Она и с виду такая, сдобная, с ванилью. А еще она, похоже, успела в магазин за булочками скататься. Вон их целая горка на плетеной тарелке лежит. Витек одну такую как раз в сухомятку зажевывает. «Вить, что у тебя?»
4: «Пока тем, что Кики привез, занят»,
0: — ответил он, быстро проглотив кусок булки. «А что там интересного?» — спросил я у него.
4: «Лица, машины, номера. Так, как обычно все»,
0: — махнул он рукой.
4: «Наснимал кучу».
0: Я сварил себе кофе и с кружкой в руках уселся рядом с Кики. «Давай пока на словах, что видел, что заметил и о чем рассказывали». Кики кивнул, допил кофе одним большим глотком, отставил кружку на стол и вытащил из сумки блокнот с перекидными листами. «Так». Он быстро нашел нужный лист и ткнул в какую-то строчку карандашом, выдернув его из скрепляющей листы спирали. «Объект наблюдения приехал домой в 20:31. На той же машине, что мы видели на съемках из колонна. Номер и прочее совпадают. В 21:03 подъехала доставка из Пикассо». Он посмотрел на меня и пояснил на случай, если я не понял. «Так один ресторан из ресорта называется. Объект вышел к воротам, забрал пакеты и рассчитался с посыльными наличными». «Это...» — хотел я уточнить, но Кики перебил меня, подняв руку. «Я думаю, что объект делает это регулярно. Слишком рутинно все выглядело. Курьер даже на номера домов не смотрел, прирулил на машине прямо к воротам. И кнопку звонка нашел не глядя. Сам смотрел в бумаге».
5: «Понял», — кивнул я. «Это важно на самом деле. Люди, регулярно пользующиеся всякими доставками и прочими подобными, сами не понимают, насколько они становятся уязвимы. А ведь кто-то, узнав о таких привычках, может подобраться очень близко, неожиданно близко. Да, понятно, что некому советнику права и бояться-то по большому счету некого, и незачем. Но ведь кроме врагов есть еще и банальные грабители, верно? А в Панаме они точно есть, можете мне поверить на слово».
0: «В 22:08 у объекта был гость, женщина. Приехала на красном Мурана. Из машины не выходила. Объект просто открыл для нее ворота и с утра уехала точно так же. С утра в кадр попала в темных очках. Вечером ее видно довольно плохо через стекло, но там она без очков».
5: Кики посмотрел в сторону соседней комнаты и добавил.
0: «Думаю, что Виктор справится. Сделает хороший портрет из двух. Молодая, думаю, что лет 20, длинные темные прямые волосы. Увидишь, в общем».
5: Многие люди наивно полагают, что следить в таких местах, как все эти ресорты, представляющие собой скопление вилл, невозможно. Там все на виду, и все всех знают. А это на самом деле совсем не так. Следить в подобных местах легко, просто надо понимать принципы маскировки. Половина таких домов чаще всего заселена сезонно. Большую часть времени хозяева отсутствуют. В большинство домов приезжает прислуга. Там работают садовники, уборщики, причем зачастую разные, если дом обслуживается какой-то фирмой. Так что видеть стоящие у заборов фургончики и пикапы как раз привычно. Глаз на них даже не задерживается. Они как натуральная часть пейзажа. Плохо, если ты встал у дома, в котором дома хозяева, да еще у самых ворот. Тогда тобой могут заинтересоваться. Но если остановить машину где-то на стыке смежных участков, то ты в безопасности. Проезду не мешаешь, а обитатели домов будут думать, что это приехали к соседу. Главное, не забудь перед занятием позиции номера поменять. Кики же даже спал в Юрвене. Он у нас и под это приспособлен. Поставил камеру в автоматический режим, включаться на движение, да и завалился. Тогда только не храпеть важно. Автоматику нам лично Витек настраивал. Она не только съемку начинает сама, но и тебя разбудит.
0: «С кем-нибудь говорил?» «Нет»,
5: — Кики покачал головой.
0: «Не рискнул».
5: «Пусть так. Ему на месте виднее было. Иногда можно кого-то расспросить, а иногда и не следует этого делать. Только нежелательное внимание привлечешь».
0: «Женщина уехала в 8:42, и я решил проследовать за ней. Все равно пора было сниматься. На дороге машин было достаточно, чтобы держать дистанцию и не терять. Так что приехал за ней в Коко-дель-Мар, к Кабо-Марсо».
6: Знаешь, где это?»
5: Он вопросительно посмотрел на меня.
6: «Конечно». «Там она заехала в гараж, и больше я ее не видел. Наблюдение не устанавливал. Но если прозвонить номер, и адрес владельца будет зарегистрирован там, то личность приезжавшей можно подтвердить. Что-то еще?»
5: «Пока нет. Отдыхай, но будь на связи. Тебе Витек уже рассказывал про семью Гонсалес?»
6: «Да уж, все знаю».
5: Кики встал с дивана, подхватив куртку.
6: «Чего угодно можно ждать, но такого. Хотя мой троюродный брат из полиции Боготы рассказывал, что самому маленькому наемному убийце из тех, кого довелось арестовывать, было 10 лет. А стрелял он из УЗИ».
5: «Но Луис Гонсалес родилась не в Суаче, верно?»
6: «Верно. Я бы вечером понаблюдал за Кабо Марса, на всякий случай. Вдруг получим еще лица и еще номера», —
5: сказал Кики, уже собираясь уходить. «Знаешь...» — я задумался. «А давай. Если понадобишься, то я прямо оттуда тебя и вызову».
6: «Вали!»
5: «Ну да, отсюда до Кока-дель-Мар рукой подать. Если Кика будет там, то ему до сюда 10 минут добираться. А так, глядишь, появится какая-то дополнительная информация. В любом случае, надо выяснить, кто приезжал к Джереми Гранту, советнику права. Но это, боюсь, только в понедельник. По выходным Висента не работает, и доступа к базам нет. Жаль. Ну ладно. Так, теперь видео, что Кики сделал. Витек с ним отдельно работает, и пусть работает. А я пока еще и сам посмотрю, потому что могу заметить то, чего не заметит он. Качество съемки, сделанной до того, как солнце зашло, было хоть куда. Машина была та самая, все верно. И именно ее водитель приезжал тогда на склад в Колон вместе с остальными. Когда он забирал пакеты у ресторанного курьера, попал в кадр идеально. Хоть в рамочку на стенку вешай. Пока такого четкого его портрета у нас не было. А солнце уже садилось, так что, когда приехала женщина, точнее даже девушка, она выглядела совсем молодой. Было темновато. Она попала в нашу не самую лучшую камеру. К тому же света маловато, но все же черты лица разглядеть можно. Пожалуй, что если приглядеться, если Витек поможет. Машина у нее яркая, при необходимости легко будет следить. Кстати, похоже, что девушка очень даже ничего, очень. Брюнетка, длинные прямые волосы, красивый рот, идеальный нос. Это я на утренней съемке разглядел, где она ехала на лучшую камеру. Но тут очки мешают увидеть глаза и брови. Но как раз их, может быть, получится переставить с другого ролика. Нет, точно красивая. Так, вот мы едем за ней. О слежке, похоже, она не подозревает. Едет спокойно, не нарушает особенно, разве что скорость немного превышает. Но не более, чем остальные. Нигде не останавливалась, заехала прямо в гараж Кабо Марсо, открыв ворота с дистанционки. Все. Не знаю, получили ли мы чего в результате этой слежки или не получили, но выяснить стоит. Интересно, на когда Малина договорился о встрече с ними? Хорошо бы к тому моменту иметь информацию от Висенте. Так, всех озадачил, всем все поручил. Что делать дальше? Да особо ничего и не сделаешь. Выходные. А это значит, что все здесь забили. На все. И до понедельника ни черта путного не добиться. Так, а Стив должен был уже изучить то, что я ему сбросил. Надо звонить. Я позвонил. Потом он перезвонил мне, сказав, что они с Джеффом за мной заедут. Появились они минут через 20, уже привычно на большом белом сабьюрбене, куда я заскочил чуть ли не на ходу, усевшись на мягкий кожаный диван заднего сиденья.
7: «Мы договорились, Гонсалес ждет», —
5: сказал Стив, повернувшись с переднего сиденья. Вид у него, к слову, был явно с похмелья. Гонсалес пока оставался в сьюте на Трамп Тауэр. Дарка не было, Гонсалес его отпустил. Но двухцветный Сиг Зауэр так и лежал на столе под рукой. Никто из нас троих не ожидал, что разговор пойдет именно так. Не знаю, может, Джефф или Стив и ожидали, но точно не я. Все сказанное в этой залитой солнечным светом комнате со стеклянной стеной было для меня не меньшим шоком, чем то, что я прочитал о его дочери. Сам наш наниматель выглядел совершенно изнуренным, в мятой майке, небритой, всклокоченные волосы. Открытый лэптоп, стоящий на бюро в виде заставки, бесконечно проматывал фотографии его жены и сына, одну за одной, бесконечно и беззвучно. А вот фото дочери там не было, ни одного.
8: «Я понимаю, как это звучит, но мне было бы все равно, если бы Луис убили».
5: Гонсалес поочередно посмотрел всем нам в глаза.
8: Я не знал, что делать, а жена так и не поверила в то, что это правда.
9: — А вы поверили? — спросил Джефф.
8: — Я? Я поверил.
9: Помолчав, он повторил.
8: — Да, поверил. В ней всегда было что-то такое...
9: Он щелкнул пальцами, явно силясь подобрать слово, потом все же сказал.
8: — Как будто она совсем чужая. Словно подкинули ее. Много раз я смотрел ей в глаза, и ко мне приходила мысль. Она же никого не любит. Совсем. Было ощущение того, что если я сейчас свалюсь на пол с сердечным приступом, она будет просто с любопытством смотреть на то, как я умираю, и даже не попытается помочь.
7: «Но вы все же спасли ее», — вступил Стив.
8: «Нет, я ее не спасал», —
9: грустно улыбнулся Гонсалес.
8: «Она сама спасла себя. Полиция не смогла доказать ничего, а эта недоразвитая Лазара молчала и молчала. Они ничего не смогли предъявить Луис, и наш адвокат просто увел ее за руку. Если бы она оказалась в тюрьме с пожизненным, я был бы счастлив. Хоть это, наверное, убило бы Джоан».
9: Он закусил губу, поняв, как на самом деле прозвучала последняя фраза.
7: «Как вы думаете, кто-то приехал за ней?»
8: «Я не знаю», — покачал он головой. «Не знаю. Когда я закрываю глаза, я вижу, как она сама убивает их. Зачем-то заманивает в подвал и убивает, спокойно глядя на их мучения. С любопытством глядя».
7: «У вас ведь не было в доме оружия, верно?»
9: — зачем-то уточнил Стив, хотя ответ мы все знали.
8: «Был вот этот пистолет».
9: Он показал на свой.
8: «Но он всегда хранился в сейфе, а в тот день я взял его с собой. Джан ненавидела оружие».
7: «Если это она, то где она могла взять оружие?»
8: «Не знаю, в школе».
9: Гонсалес выглядел так, словно разговор причинял ему физическую боль.
8: «Где-то еще. Это японка принесла, не знаю».
9: Стив пролистал свой блокнот, затем спросил.
7: «Вы говорили, что она, кроме школы, нигде не бывала, так?»
8: «Нигде. Или сидела в своей комнате, или была в школе. Джоан привозила и забирала детей. Сама школа не жаловалась на прогулы. Значит, она все время была там».
7: «Японку Сатори в школе никто не знает. Как они могли познакомиться?»
8: «Не знаю. Через интернет?»
9: Он вопросительно посмотрел на Стива.
8: «Сейчас все знакомятся через интернет. И даже по телефонам уже не разговаривают. Они текстят».
7: «Она много текстила?»
9: — сразу уточнил Стив.
8: «Нет»,
9: — чуть подумав, ответил Гонсалес.
8: «Нет, немного. Джейми текстил постоянно, а вот Луис почти никогда. Она даже разговаривала мало».
7: «Когда появилась Сатори?»
9: Стив опять заглянул в свои записи.
8: «Я же говорил, недели за две до... этого».
9: «Верно, это он говорил». Стив кивнул, задумчиво посмотрел на часы, поморщился. Явно пришла какая-то идея, но потом вспомнил про выходные, как мне кажется. Гонсалес между тем показал на лежащий на столе пистолет, сказал.
8: «Вы думаете, что я держу его для того, чтобы защищаться от убийц? Я не верю в убийц. Я боюсь, что в какой-то момент в дверь постучат, и за ней окажется она. Сейчас я уже ее боюсь».
9: «И вы рассчитываете на то, что мы найдем ее, так?» — спросил я.
8: «Да, ее».
9: Гонсалес уставился мне в глаза, и я обратил внимание, что белки его глаз сплошь покрыты сеткой лопнувших сосудов.
8: «И привезете мне. И тогда я заплачу вам миллион. Или 2 миллиона, если вы найдете еще и японку».
9: «Если это сделала она», — сказал Джефф.
8: «Мы выясним. Но это она. Даже если не она нажимала на спуск. Это она. И если это она...»
9: «Стоп!» Джефф поднял свою огромную ладонь. «Не надо продолжать. Или мы с вами совершим тем самым преступление. Мы ищем вашу пропавшую дочь».
8: «Да, все верно».
9: Гонсалес сник, плечи обвисли. Затем он потянулся к полупустой бутылке виски, стоявшей на столике на прежнем месте. Только на этот раз он пил даже без льда из стакана. Просто из горлышка, двигая небритым кадыком на потной шее.
0: Глава 15.
9: «Вы меня к офису подбросьте, а дальше делайте, что хотите», — сказал я.
8: «Что хотите», — усмехнулся Джефф. «С этими поисками дочки убийцы половина другой работы встала. Скоро клиентов терять начнем. Так что я их делами займусь».
9: «А я поеду в дом, попробую там повнимательнее порыться», — сказал Стив, энергично массируя затылок. Похмелье явно продолжало дарить его симптомами. «Думаешь, что мы что-то пропустили?» — усомнился я.
10: «Наверняка», — кивнул Стив. «Люди всегда что-то пропускают, как бы тщательно ни искали. Поехали?»
8: «Поехали».
9: Джефф открыл водительскую дверь сабьюрбена и втиснул себя внутрь машины. В офисе я ничего нового не узнал. Витек даже на мое появление слабо среагировал. Настолько занят был. Ну и Белен тоже. Попрощался, сказал, что на связи, и уехал. Действительно, мне здесь больше делать нечего. Решил где-то пообедать, но сначала все же заехать домой. Заехал и с удивлением обнаружил дома Роситу, хотя она вроде бы собиралась сегодня работать.
10: «Я договорилась, папе, сказала, что заболела».
9: Она обняла меня, едва я вошел в прихожую.
8: «Что за запах?»
9: — принюхался я. «Пахло вкусно. Похоже, что меня решили накормить».
10: «Фахитос из креветок. Хочешь?»
8: — спрашиваешь.
9: Я поднял ее от всей души и поцеловал в смуглую щеку, заодно ощутив банановый запах шампуня. Похоже, что Росита решила не только накормить меня. Не зря же у нее даже волосы еще влажные. А готовит она замечательно. Не была бы такой знойной и красивой, то лучше бы повариха работала. Совершенно искренне заявляю. Причем готовить легко, быстро и как-то на удивление естественно. Никакого трудового подвига для нее в этом нет. Раз-два и готов стол. Причем все еще и красиво сервировано. Талант. У нее вообще много талантов.
10: «Ладно, не отвлекай меня, а то сгорит».
9: Вдруг засуетилась она и убежала на кухню. «Ага, это я просто на удивление вовремя пришел, получается. Прямо к горячему». Закинул кобуру в комод, приоткрыл ящик, потом прошел через гостиную и встал у окна. Гнутая береговая линия, утыканная небоскребами, все те же суда, ждущие проводки через канал, выстроившиеся в очередь. Лодки, яхты в клубе неподалеку от нас в Марине, у набережной. Вроде и красиво, вот как-то ощутить это все своим не получается. Не приживаюсь, не пускает душа здесь корней, вот не хочется мне жить и стоять в Панаме. Сколько еще полноценных лет осталось, даже с поправкой на подступающий диабет? И провести их здесь? Нет, не хочу. Даже если с Акостой у меня не получится, буду как-то решать сам. Или искать другую страну.
10: «Папи, давай завтра купаться пойдем».
9: Росита начала быстро накрывать ланч на завтраковой стойке на кухне.
8: «На пляж?»
9: — задумался я. «Я не люблю пляжи. Вот честно, совсем не люблю. И насколько их не люблю я, настолько же их обожает Росита. Часами может молча лежать, поворачиваясь к солнцу всеми сторонами своего и без того загорелого тела. Именно что молча. И ты рядом лежишь молча, с книгой, например. И все вместе получается не так плохо, если не принимать в расчет самочувствие после пляжа, когда волосы торчком от соленой воды, всю кожу стягивает и голова пустая, как надувной шар. С другой стороны, надо что-нибудь и для Роситы сделать, раз уж у меня не хватает ни сил душевных, ни совести с ней порвать. И воскресенье завтра. Все равно поработать толком не получится. Если только Витек до чего-то докопается, но там все равно ничего срочного не будет, что до понедельника не ждет. И опять же, есть планшет, есть лэптоп, на самый крайний случай.
10: «Поехали. А куда ты хочешь?» «Давай лодку возьмем и на острова».
9: «На острова?» — задумался я. «Лодку?» «Понятно. Я даже улыбнулся. Росита уговаривает меня купить лодку. И даже нашла за вполне приемлемые деньги. Ее можно прямо отсюда, из окна, разглядеть, если отличишь от похожих. Она там в стройном ряду подобных, стоящих на берегу на прицепах. Семиметровые Хейдра Спортс для прибрежной рыбалки. А продавец, отчаявшись продать лодку, сдает ее в аренду. Правда, лодка все же для прибрежной рыбалки, а вот Росита хочет на острова, на пустынный белый пляж и там голышом валяться. Но до туда не так уж и далеко, всего 60 километров. Если прогноз погоды почитать и выехать пораньше, все полтора часа пути, как минимум. Можно вполне.
8: «Я позвоню Джону насчет лодки», — сказал я.
10: «Поешь сначала».
9: Хлопнула дверца холодильника, и на столе появились две бутылки мексиканского Dos Equis. К мексиканскому блюду — мексиканское пиво. Фахитос были такие, какие должны быть. Очень острые, очень шипучие, очень горячие, с такос, с гуакамоле, сметаной и сыром. Вообще Росита знает, чем меня подкупить. Я еще с Аризоны привык питаться все больше по-мексикански. А учитывая, что недалеко от дома у меня был совсем дешевый и совсем хороший семейный мексиканский ресторанчик... Ладно, вообще идея неплохая. Как-то давно мы никуда не выбирались, если не считать ресторанов с клубами. А их к здоровому образу жизни отнести трудно, так что надо звонить Джону. Позвонил, обрадовал, внушил некие надежды на возможную продажу лодки. Может, и вправду ее купить. Он всего 24 тысячи хочет за совсем не старую лодку с отличной подвесной четырехтактной Ямахой. Такие деньги у меня есть. Вполне. С другой стороны, я хотел Росите машину купить, хоть она и не хочет. Зачем? Готовлю откупное? Черт его знает. А может, просто не могу понять, как человек без машины живет. Не привык к такому. А ей нормально, она везде пешком или такси берет. Лодку с утра спустят на воду и заправят, но выезжаем рано, если хочешь позагорать до дождя, — сказал я, отключившись от разговора.
3: — Папи!
9: — Росита обняла меня, поцеловала, потом взялась убирать тарелки. — Ладно, а раз про здоровье разговор, то я на крышу, в бассейн. Глава 16. Джон, пенсионер-американец, перебравшийся когда-то в Панаму за дешевой жизнью, сам встретил нас в марине уже у спущенной на воду лодки. Точно решил, что теперь я ее куплю наверняка. Ладно, я и вправду подумаю, честно. Сильнее, чем обычно, подумаю. Еще только рассвело. Росита зевала, да и я, сильно выспавшимся, себя не ощущал. Ну да ладно, по пути очнусь или отосплюсь на пляже. Хотя на пляже спать — последнее дело. Потом ощущение такое, что спал где-то в бетономешалке. Причем запускали ее в самом нещадящем режиме. Не знаю, у кого как, но вот со мной так получается.
3: «Пабло вытащит ее обратно!»
9: — сказал Джон, подразумевая под ней лодку. А под Пабло — местного работника, как раз и занимающегося вытаскиванием из воды тех лодок, что стоят на прицепах. «Понял, спасибо, Джон!» Я передал ему конверт с деньгами, который он быстро убрал в карман просторных грузовых шорт. Он хлопнул меня по плечу, улыбнулся Росите и отправился к машине, немолодому серебристому Чироки, такому самому, на каком я в свое время по Москве катался, квадратному и остроугольному, похожему на сундук. Очень тогда модная была машина, хоть и послабже уровнем, чем джип Гранд Чироки. Как обычно, Джон положил в лодку спиннинги, почему-то упорно продолжая считать меня рыбаком, хотя я рыбу в последний раз ловил еще в России, с друзьями под Красноярском. Впрочем, в Панаме рыбалка вроде как за одну из главных местных достопримечательностей считается. Так что я пример крайне нетипичный. Вот Джон в глубине души в такое не может поверить. Сумки полетели в лодку, я уселся в белое виниловое кресло рулевого, подстраивая его под себя. Подвесной мотор завелся сразу, рыкнул, фыркнул, забрулил водой, и я повел лодку на выход из маленького порта, Панамский залив, по тоненькой ниточке курса, проложенного навигатором к островам Ля Перла. Сразу же после выхода из порта лодку качнуло на волне, и я прибавил газу, поднимая ее на редан. Так и скорость выше, и трясет меньше. Волна шла с носа, и лодка резала ее как ножом, время от времени выбивая облака брызг форштевнем, которая бросала на нас, отчего Росита взвизгивала. Жарко пока не было. Солнце поднималось слева все выше и выше, рассвечивая волны искрами. Справа пронеслись острова Наос, Перико, Фламенко, любимые места отдыха местных и туристов. Два острова, соединенные с материком длинной дамбой. Затем мы миновали стоящие на рейде у входа в канал суда. Мотор гудел ровно и мощно, за нами в стороны разбегались длинные усы белой пены. Когда мы вышли за пределы внешнего рейда, за лодкой увязалось несколько дельфинов, которым мы, правда, быстро надоели, и они свернули в сторону. В сторону островов с утра пораньше двинули не мы одни. Оглядевшись, можно было заметить еще несколько лодок, идущих с нами одним курсом. А вскоре и пара маленьких самолетов пролетела. На острове Контадора, единственном всерьез заселенном на архипелаге, была еще и взлетно-посадочная полоса, принимавшая туристов, заплативших за скорость доставки. Как пляжное место, Контадора весьма популярен. Да и не как пляжное тоже, там и частных вилл хватает. Причем самые дорогие виллы в Панаме тоже на Контадоре находятся. Там жил, например, иранский шах Реза Пехлеви, после того, как его стараниями бесноватого Айеталы от трона отпихнули. Потом над нами пару раз пролетел самолет панамской пограничной охраны. За малыми судами в этих местах сверху присматривают. Панамский залив изгибает свой берег крутой дугой, и восточное ее окончание упирается в берег уже колумбийский. И не просто в колумбийский, но еще и в самую кокаинопроизводящую часть Колумбии. И раньше с того направления много порошка везли, до тех пор, пока усиленное наблюдение не сделало этот маршрут невыгодным. Проще стало посылать его с коммерческими грузами на пароходах. А наблюдают все больше вот так, с воздуха. Впрочем, наркотрафиканты все время ищут новые пути. И даже американцы, вроде бы ушедшие из Панамы со своей военной силой, купили на этом берегу землю под морскую базу, надеясь тем самым уменьшить поток кокаина, поступающего в Мексику и идущего дальше в Америку Тихуанским коридором. Тихуанский наркокартель как раз по этой стороне Панамского перешейка в основном снабжается. Вообще вся жизнь в Панаме в той или иной форме зависит от наркотиков, идущих через эту страну. Преступность, международная, в частности, американская помощь, политика, организация сил безопасности — все построено вокруг транзита белого порошка. И ко всему еще общая граница с Колумбией, с районами, заросшими джунглями, через которую, казалось бы, можно протащить что угодно, все равно не проконтролируешь. Но это только так кажется. Граница для перевозки порошка как раз никуда не годится. Дело в том, что в этой части страны очень мало дорог, поэтому их легко контролировать. А более или менее серьезный поток машин идет только по Панамериканскому шоссе, которое так и не дотянулось до колумбийской границы. И кроме того, по границе очень активно действуют марксистские повстанцы из ФАРК, которые тоже противодействуют поставкам наркотиков и даже их производству в тех районах. Почему? Нет, не из революционной бдительности, просто им трудно контролировать всех производителей коки в этих местах, которые все время норовят уйти под защиту крайне правых группас. Поэтому коммунисты с ними борются. А свой кокаин выращивают южнее и транспортируют по Амазонке в Бразилию, откуда он дальше идет с судами из множества бразильских торговых портов. Революция тоже нуждается в деньгах. Мы проскочили мимо небольшого рыболовного катера, у которого на корме двое мужиков устанавливали спиннинги. Расита, глядя на них, неожиданно спросила: «Помнишь, по телевизору показали, как Марлин такую лодку утопил?» И точно, мне та же самая мысль в голову пришла, едва я на мужиков глянул. В руках тут удочки никто не держит, не та рыбка. Устанавливают все в штативы. А дальше уже соображать надо, как рыбу вываживать, если поймал. И кто-то мало того, что не сообразил, так еще и не сообразил вблизи другой лодки, на которую не поленились снять все происходящее на телефон. На крючок попался большой марлин, который сумел потянуть лесу в бок так сильно, что накренил лодку, и та начерпала воды, перевернувшись и почти затонув. А горе-рыбаки благодаря Ютубу еще и звездами мирового масштаба стали. Когда впереди показались первые зеленые шапки островов, лежащие на голубой поверхности залива, мобильный телефон в кармане слегка завибрировал. Мы снова вошли в зону действия сотовой связи. На островах были вышки. И сразу завибрировал еще раз, приняв какое-то сообщение, которое дожидалось, пока я снова не окажусь в зоне приема. Выудив двумя пальцами телефон, я долго и старательно поворачивал его под разными углами, пытаясь укрыть экран от уже отчаянно яркого экваториального солнца. И в конце концов иссилился прочитать сообщение от Стива. У Джоан Гонсалес была привычка вести ежедневник, и у нее был аккаунт в Гугле. Вот как. Стив был прав, всего не заметишь. Откуда он это узнал? Все компьютеры и мобильные находятся в полиции. Они забрали их как вещдоки. Так что вариант один. Покойная Джоан Гонсалес где-то записала пароль и логин. И Стив это нашел. И что это значит? А это значит, что он может прочитать все ее записи с любого другого компьютера. Достаточно авторизоваться и синхронизировать. А про привычку вести ежедневник Стив узнал от самого Гонсалеса или уже добрался до самого ежедневника? Позвонить? Черт, сейчас не получится. Слишком шумно в лодке. Все равно ни черта не услышу. Доберемся до места и оттуда наберу, когда потише будет. Все равно я от города далеко и ничего путевого сделать не смогу, так что и суетиться нечего.
11: «Папе, что-то важное!» —
9: прокричала Расита. По моему виду заключила. Она меня уже как открытую книгу читает. и испугалась, наверное, что я сейчас обратно поверну. «Нет, Гуаппа, все нормально!» — крикнул я в ответ. «Никто тебе выходной портить не будет, не бойся». Острова приближались и приближались, вскоре мы уже увидели скопление рыбацких лодок

0: Прикидываю время до островов, забывая при этом, что на то, чтобы обойти лишнее, тоже чуть ли не час уходит. Опять же, надо подойти к пляжу аккуратно, так, чтобы днище лодки не пропороть. Поставить ее на якорь, опять же, чтобы ее отлив на песке не оставил, или прилив на берег не вынес, ну и все такое прочее. Включая перенос вещей с борта лодки на белый песок пляжа, уже горячий, но еще терпимый. К полудню он как сковородка станет. Я не помню название островка, на который мы выбрались. Он расположился за большим Мога-Мога. И что еще о нем помню, рыба возле него не ловилась. Так что и рыбаки не появлялись. Наверное, тут течение неправильное. А так все то же скопление отчаянно зеленой листвы, такой густой, что через нее и на пару метров ничего не видно. Окруженная полосой плотного белого песка, омываемого светло-изумрудной, невероятно прозрачной водой. Картинка как с рекламы. Даже не верится, что так ярко и красиво все может быть на самом деле. Когда видишь такие фото, то начинаешь верить в могущество фотошопа. А вот попадешь в такое место, и вдруг с изумлением понимаешь, что корректировка цветов и прочее совершенно ни при чем, что сама природа эти места так отредактировала. В общем, к тому времени, как вещи были разложены, тент надо мной установлен, Росита полностью обнажилась, оттенив белизну песка смуглостью кожи, прошло немало времени. И тогда я уже вспомнил про сообщение Стива. Убедился, что сигнал здесь есть, аж целых две черточки, и набрал его номер. И выслушал в ответ, что абонент находится вне зоны действия сети, и механический женский голос на испанском предложил оставить сообщение. В подвал спустился. «Наверняка. Там, наверное, повторный подробный обыск сейчас проводит. Что, ничего интересного в Google-аккаунте убитой не нашлось?» Ладно, дождусь от него новостей. Пляж располагает к лени. Даже безмерие энергичная Росита на нем становится вальяжной и тихой. А я так и вовсе впадаю в некий ступор. «Хорошо здесь, да?» Голос был тихий и какой-то мурчащий, как у пригревшейся кошки. Росита лежала на животе, прямо на песке, игнорируя полотенце, положив голову на скрещенные ладони и подставив солнцу прогнутую спину и округлые ягодицы, без всяких следов купальника. Ей нельзя носить следы купальника, так что она чуть ли не через день ходит в солярий, добиваясь телесной однотонности. «Да, хорошо». Я, в отличие от нее, лежал на спине, прикрыв глаза темными очками и еще укрывшись под тентом. «Загораю я редко, так что сгорю к чертовой матери, если буду, как она, под прямым солнцем валяться. Я и так сгорю, это как пить дать». Но все не так сильно. Пляж для меня — это как Росита. Вроде и замечательно все, солнце, море и песок. Вроде и радоваться надо. А все равно в результате головная боль, стянувшаяся, сгоревшая кожа и неприятное ощущение, когда одежда по этой самой коже елозит. А начни жаловаться, так еще и не поймет никто. Скажут, что дурак и ничего ни в чем не понимаешь. Еще Росита наслаждалась жарой. По-настоящему наслаждалась, чувствовала себя в ней даже не как рыба в воде, больно уж метафора получается неподходящая, а как пирог в духовке, наверное. Я всегда удивлялся тому, что, валяясь долгими часами на пляже, она даже не залезала в воду. Настолько прогревалась, что даже самая теплая вода покрывала ее гусиной кожей и сразу вгоняла в озноб. А я, наоборот, больше 10 минут не мог проваляться на солнце и вынужден был все время устраивать заплывы, чтобы остыть. Иначе, мне кажется, мог бы просто расплавиться. Соответственно, когда пришло время то ли позднего завтрака, то ли раннего ланча, я и притащил с лодки сумку с едой и переносной холодильник. Интересно, что для выездов на пляж Росита ничего здорового не готовила. Хотя в любое другое время за весом следила и калории считала. Но сейчас у нас были огромные сэндвичи на длинном багете с вяленой ветчиной, сухим овечьим сыром и оливковым маслом. Травками. Вот уж точно, никакой диеты. Росита быстро разложила импровизированный стол на полотенце, протянула мне сэндвич и бутылку минеральной, холодной, прямо со льда. «Как тебе здесь?» — спросила она и вгрызлась белыми зубами в свой багет. «Хорошо», — сказал я даже вполне искренне, не очень кривя душой. «Вот общие пляжи я вовсе терпеть не могу, верно. Но этот дикий и пустынный все же совсем другое дело. Можно смириться с некоторыми неудобствами». «Правда?»
1: «Да, правда. А что?»
0: «А мне все кажется, что ты хотел бы отсюда уехать как можно быстрее, но не хочешь портить мне день».
1: «Нет, это не так. Мне здесь хорошо».
0: «Уехал бы, если бы был один. Точно уехал.

0: Как здесь нехорошо, но сам я пляжный выходной себе точно не устрою. Жаль на это время переводить. Но я рад, что Росите нравится.
1: А тебе со мной вообще хорошо?
0: Совершенно неожиданно спросила она, уставившись мне в глаза. Ее глаз при этом я не видел, они были укрыты за большими солнечными очками. А потом сообразил, что и моих она тоже не видит, по той же самой причине. Так и смотрим не друг другу в глаза, а на свои искаженные отражения.
2: «Конечно!»
0: «Соврал? А я и не знаю, может, и соврал. Мне с ней тяжело. А вот насчет хорошо или плохо... Она хорошая. Вот хороший человек и все тут. Чистая душа, несмотря на род занятий. Почему с ней должно быть плохо? Вот сейчас мне плохо? Нет, мне сейчас хорошо. Просто трудно мне с ней. И вообще, не хочу.
1: Мы можем расстаться в любой момент. Я не умру, и ничего со мной не случится».
0: Опять надавила Росита.
1: «У меня и раньше все было нормально до того, как мы встретились. И дальше все будет хорошо».
0: «Ну да, нормально. Как и у всех колумбиек в местных стриптизах. Временная виза, ограниченные права, работа ночь за ночью и деньги родне Western Union'ом. И да, не умрет, если расстанемся. Просто свалится туда же, откуда я вроде бы как помог выбраться. Надо будет переехать куда-то в дешевую дыру, надо будет ездить красными дьяволами на работу, надо будет... Да все надо будет. И казалось бы, какая мне с этого забота? А уже все, не могу я ее обратно толкнуть». Потому что сам вроде как дал надежду. Да что тут объяснять, когда и так все понятно.
2: Гуаппа, мне с тобой хорошо. О чем ты вообще?
0: А такая возможность. Скажи сейчас «да», и все это закончится. Весь этот странный, нелепый, совершенно дурацкий роман, из-за которого я, наверное, даже не могу найти себе другую женщину. Такую, которая бы мне хотя бы по возрасту больше подходила. И по интересам. Но скажи же «да», идиот. Скажи «давай расстанемся». Я тебе помогу устроиться. Или что-то еще в том же духе. Ну не тяни ты кота за хвост. Тебе сколько лет нормальной жизни осталось? Сделай что-то, не увиливай. Все равно ничем хорошим эта история не закончится. Дальше ты сделаешь ей только больнее. Не знаю, решай сейчас. Не сказал, не решил. Съехал с темы. Заболтал. И дальше не уверен, что убедил Роситу в том, что люблю. Хотя люблю, наверное. Ну что ее не любить? Не хочу с ней просто жить, а любить — люблю. Она снова завалилась на песок, и я решил плавать. Затем валялся с книгой под тентом, а потом Росита вдруг придвинулась ближе. Ну да, пустынный пляж, никто не подглядывает. Это уже как традиция. Не могу сказать, что плохая. Обнял ее, удивившись тому, насколько же она горячая, словно из печки. Нет, точно, или у нее что-то с теплообменом, или у меня. Или так и надо. Я все же из России, а она из Колумбии. А с чего нам быть одинаковыми? Она начала целовать меня, когда зазвонил телефон. Я бы не ответил, если бы, скосив глаза, не увидел имя Джефф на экране. Почему Джефф? У него же другие дела. Стив должен звонить. Появилось какое-то странное ощущение пустоты внутри. Словно понимаю, что вот-вот произойдет плохое. Нет, оно уже произошло, просто ты о нем теперь узнаешь. «Да!» — я нажал на прием.
3: «Кто-то убил Стива», — сказал Джефф без всяких вступлений. «В доме Гонсалеса».

0: Часть вторая. Глава первая. К тому времени, как мне удалось добраться до дома Гонсалеса, зеваки уже разошлись, но полиция еще работала. Место преступления было вновь огорожено желтыми лентами, наклеенными поверх оборванных старых. На подъездной дорожке стояло несколько полицейских машин, в служебной раскраске и обычные. Там же я увидел белый сабербен Джеффа и машину Стива, серебристый седан Тойота. Дождь недавно закончился, асфальт еще блестел в свете фонарей, пахло сыростью, а дневная духота отступила. С залива слышался шум прибоя, прилив, а с другой стороны шум самого города, но здесь было тихо. Я просто проехал мимо скопления машин и людей, глядя из окна. Появилось ощущение какой-то нереальности, искусственности происходящего. Не может быть, чтобы Стива убили, это невозможно. Мы с ним еще позавчера пили пиво в Эль Паво Реаль. Встречались вчера, обменивались сообщениями сегодня. Ничего не предвещало никакой беды. Мы же не вовлечены, это просто работа, как кажется на первый взгляд. Постоянно где-то в подсознании крутилась мысль о том, что надо просто позвонить Стиву, услышать его голос в трубке и сказать: «Прикинь, тут чего про тебя рассказали?» и посмеяться вместе. Нет, так не должно было случиться. Так могло случиться только из-за того, что Стив что-то обнаружил. И что дальше? Как те, кто его убил, узнали об этом? Дом под прослушкой, а полиция при обыске этого не обнаружила? Может такое быть? «Надо туда лезть и проверять. Надо туда обязательно лезть». Джефф встретил меня поодаль от дома, как мы и договорились, с ним по телефону, на параллельной улице. Когда я подъехал, он забрался на пассажирское сиденье моей машины. Выглядел он мрачным и осунувшимся. Дружили они давно, много лет уже. «Как все случилось?»
1: «Ему выстрелили в затылок. Кто-то тихо пробрался в дом и выстрелил в Стива, когда тот занимался своими делами». «Его оружие так и осталось в кобуре. Он явно никого не видел».
0: «У полиции есть подозреваемый?»
1: «Есть. Дарка».
0: «Дарка?» — не понял я. «Как так?»
1: «Гонсалес послал Дарка в дом с какими-то ключами. Стив его попросил. Он же и нашел тело. Он позвонил мне, я позвонил в полицию. Они его увезли, сейчас допрашивают».
0: «Камеры на въезде, камеры у соседей?» — уже привычно спросил я.
1: «Мне никто ничего не сказал, но по домам они ходили и записи изымали».
0: «Вон та машина?» Я показал на оранжевый пикап «Рейнджер», стоящий рядом с «Тойотой Стива». Я видел этот пикап рядом с автомобилем Гонсалеса, так что, скорее всего, Дарка на нем и приезжал.
1: «Он самый», — подтвердил мою догадку Джефф. «Но за Дарка они уцепились, как мне кажется, от безнадежности».
0: «Нет, Дарка его убить не мог. Это дело понятное. Просто потому, что Дарка — наемник. Он приехал сюда из Сербии специально охранять Гонсалеса. У него нет каких-то контрактов в Панаме. Он заинтересован лишь в том, чтобы наниматель продолжал платить. И да, чтобы люди не думали, но современные наемники не продаются обычно. Просто потому, что они находятся на одной стороне закона, правильной. А продаваясь, переходят на другую. Для этого надо быть не наемником, а преступником. А это разные категории». А Дарка, к слову, еще и бывший полицейский из сербского аналога СОБРа. Ничего с ним не сходится, не притягивается он к убийству. Нет, понятно, что он мог просто свихнуться, но вероятность этого примерно такая же, как попасть под метеорит. Думаю, что от него отвяжутся быстро, если не найдут за что зацепиться. И все равно отвяжутся. Что с самим Гонсалесом?
1: Он у себя в свите. Я взял с него обещание не выходить из номера вообще.
0: А как дальше?
1: «Дальше его надо спрятать, я думаю», — сказал Джефф, вздохнув. «Его надо увести и спрятать».
0: «А как же допросы? Полиция наверняка его потребует. Может, проще охранять в номере?»
1: «Привозить. Хоть я и не уверен, что Гонсалес хоть что-нибудь может сказать полиции».
0: «Ты успел поговорить со Стивом?» «Я рассказал ему про сообщение еще по телефону. Оказалось, что Стив прислал ему такое же. Потом Джефф несколько раз пытался ему дозвониться, а затем приехал в дом, где и нашел тело».
1: «Нет, не успел. Покажи его сообщение».
0: Я протянул ему свой мобильный, открыв письмо от Стива. Джефф прочитал, кивнул.
1: «Слово в слово, и время совпадает».
0: «Где он его нашел? Успел сказать?»
1: «Да, успел. В гостиной на полу».
0: «Не в подвале?» — удивился я. «Выстрела никто не слышал?»
1: «Нет, в гостиной. И выстрела никто не слышал, насколько я уже понял».
0: Как заглушить выстрел, знают все, кто смотрел фильмы. Но оружие с глушителями здесь встречается нечасто. Официально они в стране не продаются. Впрочем, есть и другие способы. И могли просто не обратить внимания. Это все же произошло в доме. Что еще успел узнать?
1: Исчезла сумка Стива, его лэптоп и его мобильный. Полиция это подтвердила.
0: Подтвердила? Удивился я. Тебе?
1: Они расспрашивали меня о его телефоне, так что я решил, что не смогли найти.
0: Джефф мрачно посмотрел в сторону скопления полицейских машин.
1: Я им намекнул на лэптоп и сумку. И они тоже очень заинтересовались. Из чего я сделал вывод, что там ничего не нашли.
0: Где он мог найти логин и пароль к аккаунту Джоан Гонсалес?
1: Где угодно.
0: Где угодно, повторил я за ним. Но не совсем. Это или рядом с тем местом, где раньше стоял ее компьютер, или где-то в ее вещах. Может, в сумке или в чем-то таком. Что или носишь с собой, или что можно недалеко взять. Джефф просто кивнул, затем сказал.
1: «Они, скорее всего, тебя тоже захотят допросить. Не говори им про сообщение от Стива».
0: «Правильно, не надо им этого знать. Потому что нет никаких гарантий того, что эта информация не уходит куда-то еще. По нами вообще нигде никаких гарантий не бывает. Если кто-то узнает про дневник Джоан Гонсалес в онлайне, то может туда добраться куда быстрее нас. И, например, его просто удалить». «Есть там полезное для нас или нет, не знаю, но почему-то уверен в том, что смерть Стива как-то с этим связана. Что еще он мог найти такого, что его убили? Если только не исходить из того, что он вдруг поссорился с Дарко, и тот застрелил его на почве внезапно возникших неприязненных взаимоотношений. Или просто из хулиганских побуждений. Хорошо, что у него дома?»
1: «Полиция. Я не успел первым. Теперь они все оттуда загребут». «Машину тоже заберут».
0: «Понятное дело. Это плохо. У Стива был еще один компьютер, настольный. Там могло быть что-то нужное. А теперь он для нас недоступен». «Куда ты хочешь увезти Гонсалеса?»
1: «Я звонил Найджелу. Он нашел апартаменты в краткосрочную аренду. На другое имя».
0: «Наличные?»
1: «С офшора. Гонсалес уже в курсе, деньги переведет с утра».
0: «Найджел — англичанин, занимающийся в Панаме недвижимостью. Джефф знает его с давних пор, они когда-то вместе работали в Испании. Снять квартиру в краткосрочную аренду, как для отпускника, без всякой регистрации и прочего, самый надежный вариант.
1: Надо бы ему какую-то охрану, но я не знаю, кого можно нанять. Кики у тебя занят?
0: Пока занят, но я подумаю. А зачем ему охрана? Пусть просто вообще не выходит на улицу, и это лучше всякой охраны. А еду можно привозить. С этим Кики вполне справится».
1: «Может и так. Да, ты прав. Помоги только завтра с его переездом».

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

Корнет задумал славу прекрасным днем добыть в бою. На эту славу, как на карту, решил поставить жизнь свою. И вот, когда

0: том, что, к сожалению, войны для вас пока что нет.
1: Тогда корнет решил жениться и взять в приданое миллион. Нашел в провинции невесту, и под венец помчался он. И вот, когда от вожделения уже кружилась голова, не то с небес,
2: не то поближе,
1: да-да,

0: дело в том, что у невесты приданого в помине нет.
1: Тогда корнет бежать решился
2: из-под венца. Какой скандал!
1: На остановку дилижансов он в черном фраке прибежал. Когда ж от близости спасенья уже кружилась голова, не то с небес, не то поближе, раздались горькие слова. Видите ли, мой корнет, а

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: продолжается программа «Зрячее сердце». С нами сегодня Катерина Кольцова из Праги. Ну вот, давайте сейчас поговорим о вашем творчестве. Мы уже слышали вас по-украински, по-русински, по-сербски, на русском языке песня вот только что звучала. А на каких языках еще поете?
1: Я пою на идиш, пою на иврите, ладино, на английском, немножко на немецком, на итальянском, естественно, как каждый, получивший классическое образование, на македонском. На чешском и на польском.
0: Еврейский фольклор, я знаю, вам особенно дорог.
1: Тем, что когда осталась в Чехии, я поняла, что вопрос дома у меня всегда будет стоять. Не бездомный как таковой, а именно дома, где человек не только положит свои чемоданы, но и положит сам себя. Клезмер, идиш, фольклор был для меня самый соединяющий мое происхождение с одной стороны, а с другой стороны вот это ощущение того, что оно уже так не будет, как оно было дома. Я над еврейскими песнями начала работать еще в Киеве, потому что у меня было такое окружение. Во-первых, у меня была продюсер, которая мне очень много написала, пела тоже еврейских песен. И с течением обстоятельств председатель общества Украины и Израиль. Она делала мои концерты, она мне так подала идею, говорит, что если тебе сделать цикл еврейских песен. Как-то сразу мне это было близко. Когда я записала первые два компакт-диска, то я поняла, что так оно быть не может. Это хорошо спетая музыка. Ничего больше. Не было там внутреннего такого, внутренней энергии, которая соответствовала этой музыке. Петь хорошо – это одно дело. Петь так, чтобы у вас был мороз по коже – это дело другое. На фестивале Class Fest в Киеве я была. Я познакомилась с еврейской певицей Адриен Купер. Ее уже нет на свете. Но она меня, естественно, спросила, когда у нее была на стажировке в Нью-Йорке. Она меня мордовала очень сильно. Но она меня очень многому научила и дала очень много репертуара. И, собственно говоря, вот этот вот третий компакт-диск, «Инспирация Клезмер», это очень во многом ее репертуар. А потом уже после того, как я приехала с последнего фестиваля, когда мы виделись, она мне сказала, ты мне напоминаешь подругу невидящую, которая у меня умерла на руках. Поэтому, когда она начала петь вот от этих фестивалях, у меня просто был мороз по телу. Это самое главное. То есть самое главное, когда поете еврейскую музыку, чтобы у вас было слышать еврейское отношение. Вот это вот умение, когда неважно, еврей или не еврей, и умение понять, через себя перемолоть настолько, чтобы это вошло в подведоми, чтобы это вошло в кровь. Я помню, когда-то одна из польских публицисток говорила о Анне Герман о том, что до катастрофы это была только великолепная певица, после катастрофы это мороз по коже. Я совершенно с этим согласна, потому что человек должен над собой работать, чтобы это через себя перетрясти, войти в эту ситуацию.
0: Ну и думаю, сейчас будет правильно, если прозвучит песня на языке идиш. Что это будет?
1: Я научилась этой песне в Лондоне. Этой да.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напомним, что сегодня у нас в гостях певица Екатерина Кольцова из Праги. И мы продолжаем знакомиться с творчеством Екатерины.
1: Да, продолжаем говорить о музыке. И вот, Катя, вы поете на языке ладино. Язык, я бы сказал, довольно редкий. Но идиш тоже довольно редкий, поскольку после войны все-таки в основном он, наверное, существует в музыке, в культуре больше, но не как разговорный язык. Я сам в школе учил немецкий и однажды настроился на «Коль Исраэль», «Голос Израиля», и не мог понять вообще, что происходит. Вроде я чего-то понимаю, но немецкий, ну, какой-то не такой. Мне было тогда лет 15. А с ладино там еще интересней, да, это язык, он напоминает испанский, и вот вы на нем поете. Что это такое? Расскажите.
2: Ладино – это язык испанских евреев, которые были изгнаны на Балкан. Есть общины, главное в Болгарии, когда на этом языке и говорят, как общаются между собой. Этих общин мало. Я была на фестивале в Болгарии, фестивале ладино. Если вы первый раз послушаете ладино, с первого взгляда не слышите никакой разницы между испанской музыкой и петой в языке ладино. И темы, которые поют испанцы, те же самые, что в языке ладино. Тематически это совершенно идентично, я бы сказала. С вот этим изгнанием это начало иметь какие-то определенные моменты, связанные с отношением к Богу, отношением к окружающим явлениям. Я соприкоснулась с песнями непосредственно испанского происхождения. Вы, наверное, помните Верди оперу «Травиата». Вспоминаете, правда?
1: Да.
2: Помните последнюю арию Виолетты, которая умирает на смертельном одре? «Адио де посато, бей согни риденти». Она прощается с жизнью. А теперь я пела песню «Адио, адио, кирида, но кьеро ла вида, бела маргастесту». Тематически. Мелодия совершенно идентична. Просто дана до танго. Верди не давала это до танго, потому что, естественно, Виолетта умирает, куда уже. Кто у кого украл испанские мотивы и даже песня «Ла Серена». Девушка

0: которая любит моряков. Именно в песнях это испанское, это не еврейские темы. Ну, а потом это, естественно, в произношении. Мушер, мухер. Мне читали эти песни, имеется в виду, когда я учила текст. То читали в основном люди, которые умеют испанский. Потом нужно было мне найти записи и по них четко научиться. Мухер, нельзя говорить, что это мушер. Может, это то же самое, имеется в виду по значению, но нельзя. Если мы поем на ладино, это одно, если поем на испанском, это другое. С ладино это еще веселее. Чем из идиш. Потому что идиш все равно. Клезмерская культура – это соединение. Кроме еврейского начала – это влияние украинские, польские, белорусские, русские, литовские. Тематически то же самое, там соприкасаетесь, но мелодически это уже совершенно другое. И, естественно, по тексту совершенно другое. Есть украинская песня «Козак уезжает, девушка плачет». «Куда ты едешь? Я поеду куда угодно, только бы была с тобой». Потом песня с России «Сапожкелех». «Я поеду куда угодно, если бы была с тобой, потому что ты без меня, как ручка без дверей».
1: Давайте ненадолго прервемся и послушаем песни на языке ладино.
0: Это будет танго, называется «Прощай, дорогая». Ты мне нож вонзила в сердце, я уже этого не переживу. Еще «Ла Серена», это тоже я говорила, девушка, которая любит моряков.

0: Ну вот, Катя, вы поете на разных языках, как мы уже услышали. Насколько сложно петь на языке, который вы не знаете, что нужно? То есть изучить партию, прослушать, чтобы кто-то прочитал, как вы уже сказали, переписать по Брайлю это все, как это звучит. Вот потому что, ну, действительно интересно. Там приезжает, например, ансамбль Рустави грузинский на Тайвань и показывает какие-то песни на китайском языке. Или, я помню, ансамбль Александрова, вот трагически погибли музыканты его, да, не так давно, в Корее исполнял песню «Ариран» корейскую, предположим. Насколько это сложно сделать вообще?
1: Ищу человека, который бы мне это прочитал. Прочитал именно так, потому что вы, даже если вы перепишете, мой муж научился перевести мне на латинские буквы, распечатать мне это, допустим. Я получала как директиву от своего продюсера, что сделай дословный перевод. Я записала все на магнитофон, и так, как она мне все прочитала, и перевод. Самое главное, пожалуй, вот перевод дословный, потому что, естественно, как говорила чешская писательница Рут Бонди, которая переводила Швейка с чешского, она говорит, перевод может быть или красивый, или точный. Для того, чтобы вы ощутили, как это все дело происходит, нужно перевод точный. Относительно музыки это немножко легче, потому что, слава богу, я ноты умею, и в случае чего могу, если сложная партия, обратиться к своей профессор, которая мне с этим делом поможет, или сама прочту. Получается, как это написано. До Брайля его не переписываю, потому что, во-первых, я в этом потеряюсь совершенно. Слава богу, когда я пела, допустим, на сербском, на македонском, мой гитарист это дело все умеет. Я учила этот «Ой, я воры», который у вас уже прозвучал, и его записала. Я ушла. Его сын Боры говорит, она сербка? Говорит, чего ты так решил? Говорит, ну ведь она так поет чисто на сербском. Самый тяжелый, пожалуй, для произношения это английский. На немецком это в порядке, французский тоже можно очень многие вещи научить. Я даже пела на арабском. Требовательно к этому отношусь, потому что фальшь, а то потом слушатель это услышит.
0: Ну вот давайте тогда еще раз прервемся и продолжим, что называется, галерею тех языков, на которых вы поете песни на иврите. Что это будет?
1: Это будет песня «Любовь моего сердца». Это с моего первого компакт-диска. Этот первый мой компакт-диск я посвятила своему мужу.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напомним, что у нас в гостях певица Екатерина Кольцова из Праги.
1: Катя, ну вот вы несколько раз уже говорили про вашу дочку, а она тоже хочет стать певицей. И как вообще складывается ее жизнь в Чехии? Обучение, например.
2: Ну, она певицей стать не хочет, слава богу. У Деборки складывается это все сложно. В общем-то, неплохо. Она, слава богу, девочка умная. И это не потому, что это моя дочка, а потому что она учится в нормальной школе. Она отличница. Она очень старается, она очень относится щепетильно и добросовестно к своей работе. Еще ходит в польскую школу. Но я думаю, что она собирается на психологию, но не просто так на психологию. В Польше мы нашли одну такую даму, которая занимается людьми, детьми с больными раком. И Дебора бы очень рада, как психолог, им посвящала свое время и профессию. Потому что это очень тяжелая работа, но кто-то ее должен делать. А у нее большая эмпатия. Она человек, который очень много чувствует. Она со мной, допустим, ездит от своих 3 лет, да, спектаклей. Она умеет и себя вести, и с людьми. Она будет очень неплохим психологом. Посмотрим, конечно, поживем, увидим. Но пока у нее такая вот цель. Тяжело вообще сказать, но певица ни в коем случае. Это профессия для человека, который психически не совсем в порядке. Дочка хорошая опора человека. Она старается помочь и быть доброй дочерью. Это можно сказать без всяких яких. 15 лет, конечно, очень сложно говорить, как оно все сложится или как оно все будет, но пока мы собираемся в гимназию. Гимназия — это будет немножко сложнее, но кто сказал, что рождаемся на этот свет, чтобы нам было легко? Не всегда это так получается. Скорее, это все по-другому всегда.
0: Катя, из вашего рассказа я поняла, что ваша дочь получает инклюзивное образование полноценное. У нас в России к этому все идет. Чтобы инклюзивное образование было полноценным, нужно приложить огромные усилия. Как это происходит в вашем случае?
2: Я с самого начала думала, что она пойдет в школу для слабовидящих, и что как бы та дорога ясна, но моя мама, которая женщина очень практичная, она говорит: слушай, ведь ездить каждый день — это довольно далеко. Оно не так далеко в Праге, но когда у Деборы от 5 лет уже мигрени очень тяжелые, поэтому нас это гнало решать этот вопрос немножко по-другому. И мы взяли интернет, взяли школы и нашли интегрированную школу от нас 20 минут. Пошли туда посмотреть, что и как. Нам повезло с тем, что у нас оказалась очень хорошая ассистентка. И я думаю, что интеграция любая в России или в Чехии или, в конце концов, в Занзибаре, зависит от того, кто это делает. Тут в Чехии были очень сложные моменты с тем, что были лекции, допустим, для специальных педагогов, которые констатировали, что 90% учеников не выдерживают интеграцию. Одни ассистенты не умеют, другие не хотят. Третьим это делает психические проблемы, то есть соприкасаться с людьми с какими-то проблемами. У нас ассистентка, на которую я не боюсь сказать, я каждому желаю такую ассистентку. Они с Деборкой от 1 класса, она ее так дрессировала, чтобы она была самостоятельной. Она: так, а ну застегивай, так, а ну сама. И главное, если этот ассистент к вам имеет какой-то личный сентимент. Слава богу, Мартина к нам привыкла, и сейчас они будут прощаться в конце 9 класса. И я представляю тот рев, который нас ожидает по школе. Человеческий фактор – это очень важный фактор. Главное — найти хорошего ассистента, все остальное, оно как-то приложится.
0: Я полностью с вами согласна, что с незрячими людьми должны работать только лучшие, только профессионалы своего дела.

0: Небольшой блиц-опрос.
1: Пожалуйста.
0: Ваш любимый поэт?
1: Лермонтов.
0: Ваша жизненная кредо?
1: Здоровье, работа, любовь близких людей.
0: Если бы у вас оказалась волшебная палочка или седьмой лепесток, он же последний, какое желание вы бы загадали?
1: Человечество бы попросило немножко ума.
0: С кем из людей, из исторических деятелей прошлого или настоящего вам хотелось бы встретиться?
1: Хотелось встретиться очень с Екатериной Второй.
2: И о чем бы вы ее спросили?
1: Я бы ее спросила, что нужно сделать для того, чтобы прервалось такое беззаконие. Ведь каждый делает, что хочет, и никто за это ни ответственности не несет.
0: Но не смогла она эту проблему решить, хотя попытки были.
1: Чешский онколог известный процитировал Анвара де Бальзака, что женщина – это существо между человеком и ангелом.
0: Какая мелодия сейчас звучит в вашей душе? Что вы хотели бы предложить нашим слушателям?
1: «Танцующие в редике» Анны Герман.

0: будем подводить итог нашей встречи. Какими будут ваши планы на будущее, планы творческие, планы жизненные?
1: Если хотите, Пана Бога, поспешите, расскажите ему о своих планах. Поживем, увидим. Знаете что, выходим из того, что пока мы как-то живем, ходим по свету, ну и слава Богу.
2: Что вы хотите спеть такого, чего еще не было?
1: Я очень люблю Бенерецкого, очень люблю Шнитке, очень люблю Губайдулину. У меня такая идея фикс. Поживем, увидим.
0: Екатерина, какое пожелание, может быть, какие слова напутствия вы бы сказали сейчас слушателям радио Рамсес?
1: Я бы вам пожелала всем здоровья и надежды. И помнить, что это тяжелые вещи, с которыми мы соприкасаемся. И не всегда общество на нас адекватно реагирует. Но у нас есть возможность. Некоторым из нас Бог дал ум, Бог дал талант. И нужно в соответствии с этим стараться жить. Потому что ничего другого нам не остается. Есть такое пожелание в идиш, называется «Зайгезунд». Желаю вам всего самого доброго. Зайгезунд.
2: Катя, спасибо за это замечательное интервью. Мы со своей стороны желаем вам также здоровья, удачи, спасибо, творческих успехов, чтобы ваше творчество приносило людям радость.
1: Спасибо большое. Вам всего самого доброго. И пусть вам не будет так холодно в России. Всего самого хорошего.
0: Спасибо большое вам, Екатерина, за это интервью. И напоминаем, что сегодня в гостях нашей программы была Екатерина Кольцова из Праги, а программу подготовили и провели Мария Кочедыкова и Дмитрий Балыкин, и редактор выпуска Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире Радио Рамсес, дорогие друзья.
2: Всего хорошего.
1: До свидания.

В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: 500 рублей могут спасти гиганта мысли.
2: Скажите, а 200? 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?
3: Я думаю, что торг здесь неуместен. Простите.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

бедный казином сдавались в плен. Мусора шли этапом до великой стены, прорастали швеллера, как лаза, с них напилась стрекоза.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я продолжаю рассказ о британской супер-рок-группе Queen. Нашу программу откроет композиция «Somebody to Love» с альбома Queen «A Day at the Races», выпущенного в 1976 году.

Итак, в феврале 1971 года окончательно сформировался золотой состав Queen. Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Роджер Тейлор, Джон Дикон. В этом составе группа Queen просуществовала 20 лет. До конца 1971 года ребята обкатывали свои композиции на публике. Брайан Мэй и Джон Дикон продолжали учебу, Роджер Тейлор и Фредди Меркьюри торговали в своем магазинчике. Решиться на переход в профессионалы было нелегко. Фредди Меркьюри, цитата: «Мы решили, ладно, уходим с головой в рок, но выкладываемся полностью. Никаких полумер. Каждый из нас имел возможность сделать отличную карьеру, и мы просто не могли себе позволить быть группой второго сорта, если уж мы бросали все свои специальности в других областях». Конец цитаты. Брайан Мэй, цитата: «На самом деле нам всем было что терять. Нам все давалось непросто. Честно говоря, по-моему, ни один из нас и мысли не допускал, что пройдет целых 3 года, прежде чем мы чего-то достигнем. Совсем не похоже на сказку». Конец цитаты. С первой долгоиграющей пластинки группы Queen слушаем композицию «Doing All Right».

В сентябре 1971 года в Лондоне открылась очередная студия звукозаписи. Чтобы показать все технические возможности студии, ей нужны были музыканты для производства демозаписей. Благодаря другу Брайана Мэя, работавшему звукооператором в этой новой студии, группа Queen получила этот заказ. Музыкантам было предоставлено неограниченное студийное время. За ними сохранялись права на все сделанные ими записи. Ребята жаром взялись за работу и использовали все технические возможности студии по полной программе. Однако заинтересовать крупные фирмы результатами своей работы удалось далеко не сразу. Среди многих специалистов по звукотехнике, приходивших на демо-выступление Queen, в студии Дилейн Ли были бывший продюсер группы Smile Джон Энтони и его коллега Рой Томас Бейкер. Оба работали звукоинженерами в студии Trident. Когда они вошли в студию, Queen играли песню «Keep Yourself Alive», «Наслаждайся жизнью».

«Наслаждайся жизнью». Именно эту песню в исполнении группы Queen услышали Энтони и Бейкер, войдя в студию Дилейн Ли. Владельцы фирмы Trident, братья Шеффилды, как раз собирались организовывать компанию грамзаписи в дополнение к своей кинокомпании. И по убеждению Энтони и Бейкера, Queen – это именно та группа, которая им нужна. Руководство Trident, посетив одно из выступлений Queen, согласилось подписать с Queen три отдельных контракта на запись, издание и продюсирование их пластинок. Queen настаивали на едином контракте. Переговоры длились несколько месяцев. В качестве жеста доброй воли Trident закупила для Queen усилители, акустические системы и инструменты. Брайан Мэй был вполне доволен своей рукотворной гитарой. Поначалу Trident выделила для Queen так называемое «мертвое время». Брайан Мэй вспоминал, цитата, «Нам звонили и сообщали, что Дэвид Боуи или кто-нибудь еще закончили запись на несколько часов раньше, так что промежуток с 3 до 7 часов вечера доставался нам и уборщицам». Конец цитаты. А вот что рассказывал о записи первого альбома Queen Рой Томас Бейкер. Цитата. «Боже, эта запись шла невообразимыми рывками с последующими долгими перерывами. Все зависело от того, успеем ли мы сделать что-нибудь в образовавшемся окне студийного времени. Но мы все-таки довели дело до конца». Конец цитаты. Не будучи уверенным в успехе первой пластинки Queen, руководство Trident поручило одному из работников своего репертуарного отдела договориться с какой-нибудь фирмой о выпуске этой пластинки. Примерно через 14 месяцев после завершения работы над альбомом первая долгоиграющая пластинка группы Queen была выпущена фирмой EMI Records. Это случилось 13 июля 1973 года. С этой пластинки слушаем композицию «My Fairy King». Вначале звучит пронзительный вокал барабанщика Роджера Тейлора –

Но вернемся в осень 1972 года. Фирма Trident оформила еженедельные выплаты музыкантам Queen. Каждый из них получал по 20 фунтов стерлингов. Естественно, что на такие деньги особенно не разгуляешься. В ноябре группа Queen подписала с фирмой Trident три контракта на запись пластинок, их выпуск и продюсирование. Первый альбом группы Queen, выпущенный в июле 1973 года, поднялся до 24-го места в британском хит-параде альбомов, а в американском билборде он занял 83-ю строчку. В британском хит-параде пластинка продержалась 18 недель, став золотой. Пластинка получила в целом положительные отзывы критики, хотя международного признания не завоевала. Цитата. На обложке пластинки с помпой сообщалось, что альбом доносит до нас, наконец, уровень, достигнутой музыкой Queen за последние 3 года. В конце концов, группа зафиксировала свое творчество на виниле. С гордостью также заявлялось о том, что музыканты не использовали ни единого синтезатора, за которые многие слушатели автоматически принимали звучание группы. На самом деле это был своеобразный тембр гитары Брайана Мэя. На альбоме явно ощущается заигрывание группы Queen с глэм-роком, а также демонстрируется виртуозность группы. Помимо гитарных партий Мэя, рокочат ритмы Тейлора и Дикона, накатываются немыслимо высокие вокальные гармонии Фредди, звучат вставки джаза, нежного фолк-рока и присутствует много металла. На диске почти не прослушивается чувственных поп-мелодий, которые станут впоследствии визитной карточкой Queen. Конец цитаты.

Нашу программу продолжила композиция «Sun and Data» с первой пластинки группы Queen. После выхода пластинки группа Queen отправилась в первый гастрольный тур по Великобритании. Группа еще не подходила на роль хедлайнеров. Популярность нужно было завоевывать. Queen выступали на разогреве у популярной в то время британской группы «Mott the Hoople». В качестве музыкальной иллюстрации творчества группы «Mott the Hoople» слушаем фрагмент композиции, которая называется «Монте-Карло».

О группе Mott the Hoople сейчас вряд ли кто-то вспоминает. А альбомы группы Queen разошлись по миру тиражом более 200 миллионов копий. В августе 1973 года Queen приступили к записи второго альбома. Первая пластинка Queen стала мини-историей группы. Вторая пластинка должна была показать, на что ребята способны сейчас. На сей раз о мертвом времени и речи не было. Trident повысила статус группы, и все ресурсы студии, в том числе и студийное время, были предоставлены Queen. Цитата. «Для Queen этот шанс разгуляться в обитой бархатом 24-дорожечной студии стал дьявольским искушением. Оказавшись в Trident, мы просто сорвались с поводка, слетели с катушек. Это было словно во сне. Мне всегда хотелось поиграть со своими гитарными гармониями, оркестровыми вставочками и фрагментами, всей этой вокальной пиротехникой. И, наконец, у нас появился шанс». Конец цитаты. За два месяца такой работы группа довела себя до полного изнеможения. К январю 1974 года запись альбома была завершена. В спорах о названии пластинки ребята последовали примеру группы Led Zeppelin и назвали свой альбом Queen 2, Queen 2. В альбоме не было обычных сторон A и B. Вместо них были черная и белая стороны. Композиции для черной стороны были написаны Фредди Меркьюри, для белой – Брайаном Мэем, за исключением одной композиции, написанной Роджером Тейлором. По мнению Фредди, цитата, «такая концепция не имеет никакого значения. Это было лишь отражением того, как группа одевалась в то время». Конец цитаты. Композиции, записанные на пластинке, почти без пауз. Альбом должен восприниматься как единое целое. На угольно-черном фоне конверта изображены четыре силуэта голов участников Queen. По общему мнению, лучшей композицией альбома Queen 2 является сочиненная Фредди Меркьюри «Seven Seas of Rye». Эту композицию мы сейчас и послушаем.

По счастливому стечению обстоятельств, еще до выхода на сингле, композиция «Seven Seas of Rye» оказалась в эфире британского телевидения. Дэвид Боуи отказался выступить в популярнейшей телепрограмме «Top of the Pops» со своей композицией. Продюсеры EMI подсуетились, и на место Дэвида Боуи были приглашены Queen. Участие Queen в программе «Top of the Pops» значительно повысило популярность группы. Альбом Queen 2 появился на прилавках музыкальных магазинов Великобритании в марте 1974 года. Он постепенно добрался до 5-го места в британских чартах и продержался там более 7 месяцев. В списке Billboard альбом достиг 43-й позиции. В связи с ростом популярности альбома Queen 2 возродился интерес к дебютному альбому группы, и он также вернулся в горячую тридцатку альбомов. Приведу слова бас-гитариста Queen Джона Дикона, цитата. «Мне очень хотелось, чтобы альбом Queen 2 попал в чарты. Это было вдвойне важно, потому что дебют спросом не пользовался. Всегда приятно, когда твою работу высоко оценивают. К тому же путь наверх увлекателен сам по себе». Конец цитаты. Публика восприняла альбом положительно. Количество фанатов Queen росло, а вот критики, как всегда, разошлись во мнениях. В одном из интервью Фредди пожаловался на критику некоторых музыкальных изданий в адрес Queen. Цитата. «Мне кажется, что мы просто мишень. Ведь мы прославились гораздо быстрее многих групп. И в последний месяц о нас говорили гораздо чаще, чем о других. И это неизбежно. Короче, я первый принимаю справедливую критику. Думаю, было бы неверно, если бы все писали о нас положительно. Но если на нас обрушивают несправедливую, нечестную критику, когда писаки даже не побеспокоились правильно сделать свою домашнюю работу, проверить какие-то факты, я просто оскорблен». Конец цитаты. Участие Queen в телепрограмме «Top of the Pops» позволило группе отправиться в следующий концертный тур по Великобритании уже в качестве хедлайнера. Концерты проходили в студенческих городах Великобритании. Во время концерта в университете шотландского города Стерлинг зрители приняли группу с таким энтузиазмом, что Queen выходила на бис трижды. Когда же группа отказалась выйти на сцену в четвертый раз, начались беспорядки в зале. Пришлось даже вызывать полицию. Концерт в Бирмингеме был перенесен в конец тура. Он состоялся после триумфального выступления Queen в одном из концертных залов Лондона. Одна из композиций с черной стороны альбома Queen 2 уже прозвучала. Обратимся теперь к белой стороне пластинки. Вот композиция White Queen, написанная Брайаном Мэем. Слушаем.

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
2: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

0: Всем привет, с вами диджей Марзук
1: и Мария. В эфире Радио Рансис, очередной выпуск программы «Музыкальный глобус».
0: Да, совершенно верно, и в этом выпуске мы продолжим наше путешествие по городам мира.
1: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию музыкальный тур по городам Европы.
0: Да, обещаем вам, что это будет самый бюджетный тур, которым вы только можете воспользоваться. Итак, мы отправляемся в загранкомандировку.
1: А поможет нам в этом Владимир Семенович Высоцкий.

Я вчера закончил ковку, я два плана залудил и в загранкомандировку от завода уходил. Копоть сажу смыл под душем, съел холодную изя, инструкцию послушал, что там можно, что нельзя. Там у них бывает лучше бы того. Так чтоб я не отчебучил ни того, он мне дал прочесть брошюру как наказ, чтоб не вздумал жить там с дуру, как у нас. Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, про

уважать. Будут с водкою дебаты, отвечай. Нет, ребят, демократы, только чай. От подарков их сурово отвернись. Мало у самих добра такого, завались. Он сказал, живя в комфорте, экономь, но не дури. И гляди, не выкинь фортель, сухомятки не помри. В этом чешском Будапеште уж такие времена. Может, скажут, пейте, ешьте, ну а может и ни хрена. Ох, я в Венгрии на рынок по

Вешать. Если темы там возникнут, сразу снять. Бить не нужно, они вникнут, разъяснять. Но я ж по-ихнему ни слова, ни в дугу и ни в тую. Молод мне, так я любого своего перекую. Но ведь я не агитатор, я потомственный кузнец. Да я к полякам в Улан-Батор не поеду, наконец. Сплю с женой, а мне не спится, дусь, а дусь. Может, я без границы обойдусь. Я ж не ихнего замесу, я сбегу. Я ж на ихнем ни пельмес, ни гу-гу. Дуся дремлет, как ребенок, накрутивший бигуди. Отвечает мне с просонок, знаешь, Коль, не зуди. Что ты, Коль, больно робок, я с тобой разведусь. 20 лет живем бок о бок, и все время Дуся, Дусь. Обещал, забыл ты нечто, ох, хорош. Что клеенку с Бангладеш-то привезешь? Сбереги там пару рупий, не бузи. Хоть чего, хоть черта в ступе привези. Я уснул, обняв супругу, Дусю нежную мою. Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую. Там у них другие мерки, не поймешь, съедят живьем. И все снились мне венгерки с бородами и с ружьем. Снились Дусины клеенки цвета беж и нахальные шпионки в Бангладеш. Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят, они с Поволжья, как и мы. Вот же женские замашки, провожала стала петь. Оттутюжила рубашки, любо-дорого смотреть. До свидания, цех кузнечня, аж до хвостика родной.

0: Итак, это была песня в исполнении Владимира Высоцкого «Загранкомандировка». Вот ты знаешь, Дим, слушаю я эту песню и думаю, что эта песня о том, каким было вообще представление о загранице в Советском Союзе.
1: Отчасти об этом, потому что, с одной стороны, за границей очень боялись, с другой стороны, все мечтали купить что-то импортное, а с другой стороны, о том, как инструктировали перед загранпоездкой. Конечно, это немножечко было обречено в шутливую форму, как Владимир Семенович Высоцкий делал очень часто, но, тем не менее, да, примерно так.
0: Ну и какой будет наша первая остановка?
1: Первая остановка будет в Варшаве, столица Польши, символом которой является варшавская русалка-сирена. Ну, надо сказать, что первые упоминания об этом городе датируется 14 веком, а с 1596 года в городе находится резиденция польских королей. Но вот официально город стал столицей лишь в 1791 году. Про Варшаву написано много песен, из них мы выбрали песню в исполнении Ирены Сантор «На правый мост, на левый мост». Насколько понимаю, мостов в Варшаве довольно-таки много.

0: Итак, мы с помощью Ирены Сантер побывали в Варшаве. Ну, а в следующем городе мы задержимся чуть подольше.
1: Да, конечно. Потому что город этот для меня имеет особое значение. Итак, мы перемещаемся в Прагу, в которой мне довелось побывать дважды. Первый раз в 2005 году, а второй раз полтора года спустя.
0: А с чем была связана твоя первая поездка в Прагу?
1: В 2004 году я начал работать в организации инвалидов «Инватур». Может, кто-то помнит. И так получилось, что российская делегация была приглашена на конгресс «Европа в действии», посвященный проблемам людей с ментальной инвалидностью. В эту делегацию входили представители нашего партнера, региональной общественной организации инвалидов «Перспектива», ну и ряд представителей региональных организаций из Самары, Нижнего Новгорода и Ухты. И так вот мне посчастливилось в состав этой делегации войти. Мне просто в один прекрасный день позвонил начальник и сказал о том, что надо бы делать загранпаспорт, намечается поездка. Так вот я 18 мая 2005 года и оказался в Праге.
0: И какими были твои первые впечатления от Праги?
1: Прежде всего, конечно, нам немножечко не повезло с погодой. В первый день, когда как раз у нас было время по городу погулять, все-таки было довольно-таки прохладно, а потом, когда шел конгресс, уже погода наладилась. И по этой причине, как раз в последний день перед отъездом, мы постарались всячески наверстать упущенное. Прага, конечно, меня поразила многими вещами. Я обращал внимание, поскольку первый год работал так серьезно с тематикой инвалидности, конечно, на состояние доступной среды и тому подобное. Ну, давай об этом поговорим чуть позже. Сейчас пока послушаем первую песню о Праге из отобранных нами в исполнении Марка Бернеса.

Я гостил у друзей задушевных в милой Праге, в соседней стране. Добрый город, юный и древний, да чего ж ты понравился мне? Стрелы башен в

сидел на садовых скамейках, я по Карлову мосту бродил, и в харчевне за столиком швейка знаменитое пивечко пил. Мы сроднились не на день, не на год, неизменное чувство живет.

0: Итак, это был Марк Бернес. И мне кажется, что в этой песне отражены все достопримечательности Праги. Ну, по крайней мере, самые значительные, самые большие.
1: Ну, все, наверное, отразить невозможно, но такой, знаешь, классический набор, я бы сказал. И вот если вспоминать то, где мы были, то по Карлову мосту или мосту мы, конечно же, прошлись и погуляли по центру города. Ну вот в пивной, которую посещал Йозеф Швейк, герой романа Ярослава Гашека, мы, по-моему, не были. Это трактир у чаши, трактир очень знаменитый. Но у нас был ужин в пивоварне Смихов, по-моему, так. Плюс еще мы сходили в последний день на концерт органной музыки в костел Святого Франциска. И хочу вам сказать, дорогие друзья, что слушать орган с компакт-диска и слышать его живьем – это большая разница. Когда мы уезжали, мы бросили монетки в Волтаву, и почему-то вот, знаешь, у меня было ощущение, что я в этот город еще вернусь. И так это и случилось.
0: И как это произошло?
1: Ну, это произошло благодаря конкурсу «Радио Прага», который проводился в 2006 году. В известной степени неожиданно это все произошло. В качестве задания конкурса были предложены три звука, которые как-то ассоциируются с Прагой. Ну вот, давай послушаем первый из них. Что это, вот как ты думаешь?
2: Укончите, просим, выступ и наступ, двери се завирай.
0: Дим, мне кажется, это звуки пражского метро.
1: Да, это звук пражского метро, совершенно верно. Пражским метро мы пользовались во время нашей первой поездки довольно-таки часто, поскольку жили на окраине города. И про метро мне было что сказать, и про Прагу мне было что сказать в том письме. Но я писал все-таки главным образом о том, как очаровала меня Прага. Наверное, где-то я преувеличивал, когда писал о, например, доступности города для людей с инвалидностью. Хотя, конечно, автобусы с низкой посадкой, да, низкопольные и лифты в метро тогда нас многих поразили. Но, например, если передвигаться на коляске по знаменитой булыжной мостовой в центре Праги, там не все так просто, говорят, очень сильно растрясает. Но, тем не менее, я о чем думал, как это мне виделось, так и писал. Ну, давай тогда второй звук.
3: Американцы и англичане, help us. We need guns. There are too many Germans.
4: Рада говорить! Красная армия! Нам нужна ваша помощь!
0: Дим, мне это напоминает звуки пражского радио, причем, судя по звуковому отрывку, это запись времен войны.
1: Да, это запись времен войны, совершенно верно. Это пражское радио, обращение восставшей Праги к союзникам, к русским и американцам. Если говорить об освобождении Праги, там не все было гладко, власовцы там поучаствовали, и разные были моменты между союзниками, не будем сейчас об этом говорить подробно, но я писал о том, что важно помнить историю такой, какой она есть, и отдать уважение тем, кто, собственно говоря, Прагу освобождал. Вторая песня, которую мы поставим, это будет песня в исполнении Владимира Трошина «Живи, моя Прага».

Надежные люди тебя берегут. Старинная Прага,

0: Это очень похоже на бой курантов.
1: Да, совершенно верно. Это астрономические часы Орлы, которые расположены на здании Пражской ратуши на Староместской площади. И с этими часами связано много легенд, одну из которых мне хотелось бы вам рассказать, дорогие друзья.

0: Астрономические часы Орлы были созданы в 1410 году мастером Миколашем из Кадани. В то время равных им не было во всей Европе. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера над часами открываются маленькие окошечки, в которых по очереди появляются фигурки 12 апостолов. Ниже оживают еще 4 персонажа. Смерть одной рукой переворачивает песочные часы, а другой трясет колокольчик, кивая в сторону турка. Купец звенит кошельком с деньгами, а гордец смотрится в зеркало. Как только за последним из апостолов закрывается окошечко, над часами кричит петух, возвещая смерти о ее поражении. Каждый час в людях просыпаются пороки, и именно они представлены подвижными фигурами на часах. Но приходит миг, когда один раз в жизни в человеке просыпаются добродетели. Они представлены неподвижными фигурами в нижней части часов. Когда звезды сходятся на небесах в магическом порядке, пороки на часах замирают, и вместо них оживают добродетели. Власти жестоко обошлись с мастером Миколашем. По легенде, его пытались переманить в Ватикан, чтобы он сделал часы, которые превзойдут пражские. И по этой причине король приказал ослепить его. На склоне лет Миколаш попросил своего ученика отвести его к часам, и что он с ними сделал, неизвестно, но часы остановились. Мастер проклял короля и бросился вниз. В 1490 году мастеру Ганушу удалось запустить часы, однако ему не удалось полностью разгадать секрет механизма, из-за чего часы не показывали сценки, о которых я говорил ранее. Ну вот это вот такая легенда. Как я потом выяснил, читая информацию из различных источников, все-таки она не совсем подтверждается. В некоторых источниках есть информация, что как раз мастера Гануша пытались ослепить. Ну и вообще документально не доказано, что такое было. Но легенда есть, как и много других легенд, связанных со Старой Прагой. И существуют эти легенды, думаю, потому что на них есть определенный запрос. Например, можно, будучи в Праге, заказать экскурсию по ночному городу, и экскурсия эта будет с привидениями. Есть запрос, есть и ответ таким образом. Что касается часов, то так или иначе, сейчас они функционируют. Несколько раз они останавливались, их реставрировали, но сейчас они являются одним из символов Праги, и они притягивают к себе множество туристов. Ну, в ходе второй поездки у нас тоже было много интересных мероприятий. Мы посетили радио Прага, посетили пражский зоопарк, была экскурсия по замкам, по историческому центру Праги. И здесь я хочу поблагодарить сотрудников русской редакции радио Прага, конечно же, Асю Чеканову, Елену Ярошевскую, Либора Кукла, Антона Каймакова, а также экскурсовода Ирину Ким за две замечательные экскурсии, на которые нам посчастливилось тогда попасть.
1: Ну и какой песней мы завершим нашу виртуальную музыкальную экскурсию по Праге?
0: Ну ты знаешь, Маш, вот как ни странно, для меня оказалось довольно сложно найти песню о Праге на чешском языке, причем я пытался даже консультироваться по этому поводу с некоторыми своими чешскими знакомыми. Ну вот сложно почему-то с этим. Я выбрал такую, знаешь, шутливую песенку, написанную, по-моему, в 20-е или в 30-е годы чешским шансонье Карлом Хашлером. Песня о том, как святой Вацлав, памятник которому установлен перед Пражским градом на Вацлавской площади одноименной. Так вот, песня о том, как святой Вацлав написал жалобу пражскую мэрию о том, что у него нет сил больше стоять на этом месте, потому что вокруг все митингуют, чего-то требуют. И, как мы видим, прошло уже много лет, но ничего абсолютно не изменилось.
2: На том пражском магистрате было великое здешені. От кого там пришла жадость, то не мате тушені. На радниці жадості є вждіцьки велика заплава, але тахле жадость била от сватого Вацлава. Slavný pražský magistráte, sděluji ti s bolestí, že to dále nevydržím na Václavském náměstí. Službu mít na Václaváku, to je práce nemilá.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Напомню, что сегодня мы путешествуем по городам Европы, и из Праги мы перемещаемся в Белград.
1: Да, Белград – столица Сербии, до недавнего времени столица Югославии.
0: А еще наши внимательные слушатели помнят, что Белград был столицей Евровидения 2008 года.
1: Да, но на самом деле город знаменит не только этим. Надо сказать, что известен он прежде всего благодаря своему географическому положению в центре Европы и расположен он в месте слияния двух рек – Саввы и Дуная. И поселение здесь было основано еще кельтами в 3 веке до нашей эры и называлось Сингидуном. За свою историю город 40 раз завоевывался различными армиями и 38 раз заново отстраивался его жителями. Зная о такой истории города, мы надеемся, что Белград больше не подвергнется разрушением. А послушаем мы сегодня две песни об этом замечательном городе. Прежде всего, это будет Эмиль Горовец, песня «Ночным Белградом».

0: Это была песня «Ночным Белградом». Пожалуй, самая известная песня о Белграде на русском языке. Но мало кто знает, что это перевод сербской песни, которая называлась «Маленькая девочка». А пока продолжаем нашу экскурсию по Белграду.
1: Да, продолжаем нашу экскурсию по Белграду. И давай полюбуемся рассветом над Белградом вместе с Джорджем Марьяновичем.
0: У нас были белые ночи в Питере, ну а теперь рассвет над Белградом.

0: А мы перемещаемся из Сербии в Румынию.
1: Да, и Бухарест также является одним из тех городов, в которых мне хотелось бы побывать. Ну, хотя бы потому, что где-то с середины 90-х годов я слушаю передачи Интеррадио Румыния, и много чего о нем слышал. Но если говорить об этом городе, то надо сказать, что первое упоминание о Бухаресте датировано 1459 годом, связано с господарем Валахии Владом III Цепишем. Как раз, по-моему, его и прозвали Дракулой, насколько я помню. Спустя 200 лет город стал столицей Валахии, а в 1862 году, после появления румынского государства, город становится и столицей Румынии. Надо сказать, что до Второй мировой войны город застраивался по образцам Парижа, широкими бульварами, проспектами. По этой причине Бухарест и Париж очень часто сравнивали. Ну, сравнивают вообще много чего с Парижем. Есть Прага, которую называли славянским Парижем, про который мы уже сказали. Бухарест называли, по-моему, маленьким Парижем. Есть Бейрут, который называли Париж Востока.
0: Да, это, наверное, от того, что многие хотели бы побывать в Париже. А песню о Бухаресте нам помог подобрать Марчел Урсу. И мы передаем большой привет Марчелу Урсу и Александру Казачуку. Я надеюсь, что они нас сейчас слышат.
1: И для них, а также для всех наших слушателей, звучит песня «Ноте буна Бухарешт». Доброй ночи, Бухарест. Ты знаешь, песня мне напоминает атмосферу вечернего засыпающего города, гаснут его огни. Похоже чем-то, наверное, на песню «Дорогие москвичи, доброй ночи». Хотя я румынским языком, к сожалению, не владею и не знаю перевода текста. Итак, мы слушаем песню «Доброй ночи, Бухарест», а исполнит ее Анжела Семилия.

0: Итак, продолжается программа «Музыкальный глобус». И сейчас, дорогие друзья, мы вам предлагаем отправиться в самый древний город Европы, в Афины. К сожалению, нам не удалось побывать в Греции пока, но я думаю, что все еще впереди. Мы обязательно побываем в Греции и расскажем об этом слушателям радио Рамсес. Но пока вместе с вами, дорогие друзья, побываем в этом городе виртуально. И какую песню мы сейчас услышим?
1: Ну, ты знаешь, просматривая информацию о песнях, посвященных этому городу, я все-таки остановился на песне в стиле ретро и вспомнил еще к тому же, что танго у нас вроде бы ни разу не звучало в рамках этой серии передач. И это будет афинское танго в исполнении певицы Кэти Белинды. Наверное, это все-таки псевдоним, я так думаю. Песня написана где-то в 20-30-е годы, поэтому качество записи, конечно, соответствующее. Но, тем не менее, от этого она не утрачивает своего великолепия. Песня поется об этом прекрасном городе и, конечно же, о любви.
0: Слушаем и танцуем.

0: Это было афинское танго, а из Афин настоящих мы перемещаемся в другой город, который в 19 веке часто сравнивали с Афинами и называли как раз-таки Афины на Шпрее. Что это за город, Маш, как ты думаешь?
1: Может быть, это Берлин?
0: Да, совершенно верно. Нашей следующей остановкой будет Берлин. Ты знаешь, недавно для меня было откровением узнать, что, оказывается, из Москвы до Берлина можно добраться, ну, примерно так за 20 часов на поезде Стриж.
1: Я бы выбрала все-таки самолет.
0: Да, побыстрее и поудобнее, согласен. И прежде всего о Берлине нам споет уроженка этого города, а точнее его пригорода Шонеберг, который в 20-е годы стал частью Берлина, Марлен Дитрих. Вот так уж сложилась жизнь этой талантливой певицы и актрисы, что она уехала из Берлина в сравнительно молодом возрасте и большую часть жизни прожила все-таки в других странах. Прожила в США, прожила во Франции, в Париже. И эта песня как раз навеяна таким ностальгическим настроением, я бы сказал, ностальгическими чувствами. Прекрасен Париж, Рим, Вена, но у меня чемодан в Берлине. Когда я тоскую, я еду туда. Счастье прошедших дней, оно все еще в этом маленьком чемодане.

0: Итак, продолжается программа «Музыкальный глобус». И завершается она в Берлине.
1: Да, еще одной песней о Берлине. Чтобы не говорили, а разделение этого города и Берлинская стена является частью его истории, трагической истории во многом. И вот в конце 70-х годов Удо Линденберг, певец из Западной Германии, написал об этом песню. А песня эта для меня примечательна тем, что она была представлена в курсе немецкого языка радиостанции Deutsche Welle, немецкая волна Deutsch Warum Nicht. По ней отчасти я и пытался учить немецкий язык перед поступлением в университет. Песня о том, как молодой человек из Западного Берлина встречает в Восточном Берлине горячую девчонку, и они хорошо проводят время, размышляют о том, как было бы прекрасно провести рок-фестиваль на Александерплац, пригласить туда группу Rolling Stones, но день подходит к концу, и до 12 часов ночи молодой человек должен покинуть восточную часть города, иначе у него начнутся большие проблемы. И в конце так слегка снисходительно Удо Линденберг обращается к политикам, что «Ну, я надеюсь, ребята вскоре это уладят». Ну, а как сложилась история дальше, думаю, вы все знаете. Берлин снова воссоединился и стал столицей Объединенной Германии.
0: А на этом мы прощаемся с вами, но наш виртуальный музыкальный тур по городам Европы еще не заканчивается. Ждите нашего следующего выпуска, в котором мы продолжим знакомить вас с городами, в которых мы были сами и в которых только мечтаем побывать. С вами были диджей Марзук
1: и Мария.
0: Мы ждем ваших отзывов, предложений и пожеланий на наш почтовый адрес pro@skmf.ransis.org. До новых встреч в эфире Радио Рансис.
1: Всего хорошего. Пока-пока.

0: В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Студия Мэтс Рекордс представляет.
1: Трио «Реликт». Александр Никеров, Вячеслав Моюнов и Алексей Леонов.
2: Специально для радио «Рансис».
3: Запись Алексей Черемуш, сведение и мастеринг Юрий Маркин.

изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних бойн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал.

и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь прорубил,

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Александр Афанасьев. Срока давности не имеет. Часть первая.

0: Так, разберем почту. Это по твоей части, Геннадий.
1: Угу.
0: Это тоже.
1: Да.
0: Это мне. Ну вот. Опять Дорохов заявление написал.
1: Товарищи, прошу снова разобраться в моем деле. Вины за собой не знаю, жизнь прожил чисто. Да, сколько лет прошло после войны, он все успокоиться не может.
0: Что ему не имется? Наша контрразведка ведь никаких претензий к нему не предъявила. Работал лесником. Ну, был под следствием, но обвинений-то не было предъявлено. Разрешили поселиться на родине.
1: Вдруг Дорохов правду пишет. И был действительно партизанским разведчиком у Смолягина.
0: Нет его в списках отряда. В архивах нигде не значится. Жена Тимофея Смолягина, Мария Степановна, не подтверждает. Отряд погиб. Вторая связная Алферова погибла.
1: Но ведь Дорохов утверждает, что о нем знал только один человек. Командир партизанского отряда Смолягин.
0: А Смолягина нет в живых.
1: Да. Так что думаешь с заявлением делать?
0: Что? Есть приказ руководства возобновить расследование обстоятельств гибели партизанского отряда Смолягина. Вот и будем параллельно заниматься Дороховым.
1: Кому поручим?
0: Ума не приложу. Все ребята под завязку загружены.
1: Может, Кудряшову?
0: Ну да. Без году неделю и самостоятельную работу. Нет, опыта маловато.
1: Ну, пусть и набирается.
0: Завалит он дело. У него за спиной только трехмесячные курсы. Ни разу с человеком не говорил.
1: А мое мнение поручить Кудряшову. Опыт работы с людьми у него, кстати, немалый. 7 лет в комсомоле отработал.
0: Ладно, делать нечего. Кудряшов, зайди. Давай Кудряшова подключать. Тем более, что начальник управления тоже за него высказывался.
1: Ну, вот видишь.
0: Да.
2: Товарищ полковник, старший лейтенант Кудряшов по вашему приказанию...
0: Проходи. Садись. Ну, ты это... Как, обжился? Сиди. Вот мы тут посоветовались и решили поручить тебе первую самостоятельную работу. Да. Слышал о партизанском отряде Смолягина?
2: Практически ничего.
0: Да. В 41-м году, перед приходом гитлеровцев, в области было оставлено несколько партизанских отрядов, в том числе и Тимофея Смолягина. Его отряд был особый, чекистский. Операции практически не вел, ну, занимался сбором разведывательной информации. Так вот, однажды наш резидент, который работал в городе, сообщил в центр, что где-то в области работает диверсионная школа гестапо. Ну, всем отрядам был дан приказ найти ее. Но эта школа как сквозь землю провалилась. Искали все. Но только один Смолягин сообщил, что в районе дислокации его отряда оккупанты вроде бы занимаются торфоразработкой, там, но нужно проверить. А через месяц отряд погиб. Ни одного человека не осталось в живых. Так вот, вот тебе все материалы по этому делу. Почитай, как говорится, попробуй на зуб.
1: И еще одно, Андрей Петрович.
2: Да?
1: Есть заявление гражданина Дорохова, который утверждает, что по личному заданию командира отряда устроился работать лесником в полицейское управление Ворожеек. Свидетелей нет. После прихода Красной Армии он как пособник был под следствием, но репрессирован не был. Просит подтвердить его службу в партизанском отряде.
0: Понятно.
2: Так точно, Владимир Иванович.
0: Тогда вперед, боец. Докладывать будешь ежедневно. Даю 2 дня на глубокие размышления и аллюр 3 креста. Желаю удачи, Андрей Петрович.
2: Спасибо, товарищ полковник.

0: Да, хотелось бы задать несколько вопросов, Василий Егорович.
1: Готов ответить.
0: Скажите, Василий Егорович, когда и как вы узнали, что Смолягин формирует партизанский отряд?
1: Ну, сначала я не знал ничего. Ворожейки наши стоят от дорог далеко. Фашистов долго не было. А Смолягин еще в июне, как ушел в город, так и не показывался.
0: Угу. Значит, вы утверждаете, что не знали о формировании партизанского отряда в районе деревни Ворожейки.
1: Значит. Ну, вообще-то я догадывался, что Тимка неспроста в город укатил. Уж больно он меня расспрашивал про болото. Где да как можно пройти? Где ночевник поставить? Можно ли прожить на островах? Ну, а потом прошел слух, что на Выселках, это бывшие торфоразработки у нас, фашистов побили. Догадался я, что Тимкина это работа. После этого понаехала гитлеровцев куча. Собрали баб да детей и около колодца постреляли. Сказали, что если хоть одного солдата убьют, всю деревню в расход пустим.
0: А что, кстати, у вас с ногой, Василий Егорович? Ранение?
1: Да нет. Еще до войны на лесоповале сосной ногу повредила. Вот она у меня, поди, с 20 годов и не сгибается.
0: А как же вы тогда лесником были? Ведь тяжело.
1: Да, значит, два лесника были. Я и Иван Алферов. Иван-то все больше по лесу ходил. А я по воде, значит. По воде мне удобней. На долбленку сел и вроде как и при двух ногах.
0: Выходит, вы догадались, что Смолягин организовал партизанский отряд?
1: Выходит. Кому ж окромя него? Он у нас директором школы был в Гераньках, в райцентре. Грамотный, большевик.
0: Ну, а все-таки, когда же партизаны пришли к вам и предложили работать с ними?
1: Мы как раз после того, как фашисты жителей постреляли. Ночью как-то стук. Открываю. Стоит Тимофей с автоматом.
0: Смолягин.
1: Вон. Угу. Рука на перевязи. Посидел так с полчаса, а после говорит: Василий, твоя очередь пришла. Надо помочь нам. Я, понятное дело, спрашиваю, кому это нам? Он посмотрел на меня, серьезно так, и говорит: нам, народу советскому. Я и согласился.
0: Смолягин был один?
1: В доме один, а там не знаю.
0: Что конкретно сказал Смолягин?
1: Можно?
0: Да, курите, курите.
1: Так ведь странное дело он сказал. Говорит, иди в полицай управу и попросись на болото лесником.
0: Так.
1: Я, говорит, точно знаю, что им нужен лесник. Вот и иди. Скажи, что, дескать, припасов у тебя нет, а жрать хочется. Ну, просись. Мне там человек нужен. Знать, говорит, об этом никто не будет. Только я и ты. Приходить буду к твоей сторожке.

0: У меня на болоте была развалюха.
1: Сколько раз вы встречались со Смолягиным?
0: Не часто. Ну, раза 3-4.
1: Вот. А не говорил вам Смолягин, кому можно обратиться в крайнем случае? Ну, вдруг он не смог бы прийти. Ну, так сказать, запасная связь.
0: Говорил. Груни Алферовой обратись, она меня найдет. Иван-то муж ее перед самой войной погиб. Браконьеры подстрелили. А она жила на севере от Донецких болот, в маленьком домике.
1: А к Марии Степановне Смолягиной он не говорил обратиться? Все-таки жена его.
0: Нет, не говорил.
1: Странно. Ведь свой человек ближе, как говорится, не бывает. Отдал запасную связь Алферовой. Вам это не кажется странным, Василий Егорович?
0: Шут его знает. Тимофей себе на уме был. Просто так ничего не делал. Раз сказал, значит, так надо было.
1: Так. Василий Егорович, вспомните, как вы пришли в полицию, о чем говорили?
0: Значит, пришел и говорю, как Тимофей научил. Так, мол, и так, хочу лесником. Начальник там какой-то сидел, тонкий такой, словно хлыст. Поспрашивал. Потом дали мне ружье, шинелку. И говорят, дескать, будешь дичь господам офицерам добывать. Присматривайся, говорят, чтоб посторонних людей не было. А зайдут, не отказывай, дай, что просят. Пригласи еще раз заходить. Запоминай, что будут говорить, откуда пришли. Возможность будет, проследи, куда пойдут, и нам докладывай.
1: И часто приходили к вам из полиции?
0: Почти каждую неделю. Один обычно, благонравный такой. То изгородь начнет чинить, то грибков насобирает.
1: Так что же случилось перед боем, Василий Егорович?
0: А пришел ко мне этот самый. Я ему погрузил на телегу кабана освежеванного, глухарей пяток. А он смотрит на меня и скалит зубы. Что говорит? Угодить хочешь? Я молчу. А он так подходит ко мне. И вдруг тык под дых дулом автомата. Ну, я и согнулся. А, говорит, сволочь, в кустах ног и потрохов на 3 кабана зарыл, а нам только один? Стал бить и орет, как нерезанный. Кому, сволочь, мясо готовил? Кому, гад, говори? Сомлел я тут. Слышу выстрел. Очнулся, вижу, Тимофей надо мной склонился. Что-то сказал. И ушел. Тут и фашисты понаехали, спрашивают меня, кто да что. Говорю, что поналетели какие-то люди, меня избили, а вот парня вашего застрелили. Погалдели они и уехали, и меня с собой взяли. А на утро слышу, минометы забухали, гранаты, автоматы. Часов 10 бой шел.
1: Как вы узнали, что отряд Смолягина погиб?
0: Вызвали меня в полицаюправу и приказали возвращаться на болото. Теперь, говорят, тебя никто не тронет. Ну, подался я на болото. Прошел на острова, гляжу, все взрывами разворочено. А ребят я потом нашел, всплыли они. Перетащил на берег, там и похоронил.
1: Всех?
0: Тех, кого нашел.
1: А что дальше было, Василий Егорович?
0: Дальше погнали фашистов, пришли наши. Вызвали меня в штаб какой-то. Я им все по порядку рассказал. С полгода не выпускали, а потом отпустили. Нет, говорят, состава преступления. Вернулся домой, женился. Снова лесником работаю.
1: Это мы знаем, Василий Егорович. Когда вы первый раз подали заявление?
0: Не помню. Давно было.
1: Ну что же, можете быть свободны, Василий Егорович. Понадобитесь, еще раз вызовем.
0: До свидания.

0: Не нравится мне Дорохов, товарищ полковник. Какой-то дикий, словно мхом зарос. И явно что-то не договаривает.
1: Андрей, в беседе надо за каждым своим словом следить. А ты поставь себя-то на место Дорохова. Представь, с каким таким настроением он пришел к нам. Что он ждет от тебя. Нельзя эмоциям волю давать.
2: Верно говоришь, майор. Вы вообще-то внимательно изучили материалы контрразведки СМЕРШ, Андрей Петрович?
0: Так точно.
2: Вот тут указано, что после боя, в котором погиб отряд Смолягина, учреждение, или что там было на старых торфоразработках, ворожейках, вот это учреждение исчезло.
0: А может, это как раз и связано с гибелью отряда, Владимир Иванович?
2: Ну-ну, не торопись, боец. Ты что, Геннадий, по этому поводу думаешь?
1: Думаю, что нужно бы хорошенько покопаться в архивах контрразведки СМЕРШ нашего управления. Если там была диверсионно-разведывательная школа гитлеровцев, то она действовала против определенной группы наших войск.
2: Резонно. Займись, Геннадий, архивами. Кстати, ты в Москву собираешься, а Андрей здесь продолжит.
0: Владимир Иванович, я хотел бы встретиться со Смолягиной.
2: Ну что ж, думаю, нужно.

0: Открыто!
1: Здравствуйте, Марья Степановна.
0: Здравствуйте, Андрей. Не знаю, как вас по отчеству.
1: Как, а вы разве меня знаете?
0: Конечно. Вы в обкоме комсомола работаете. Помните, прошлой осенью у нас в районе на слете грамоты вручали девчатам?
1: Да, да, припоминаю, Марья Степановна.
0: Проходите, присаживайтесь.
1: Спасибо.
0: Вы уж не обессудьте, Андрей...
1: Петрович.
0: Петрович, я с утра по хозяйству решила заняться. Вот пирожков напекла. Сейчас чайком побалуемся.
1: Спасибо. Марья Степановна, да. Я к вам по делу. Видите ли, я сейчас работаю в органах госбезопасности. И принято решение еще раз заняться обстоятельствами гибели партизанского отряда вашего мужа, Тимофея Прокопича.
0: Чего там выяснять, Андрей Петрович? Тяжкое это дело. А тяжкое дело и вспоминать тяжко.
1: Да понимаете, Марья Степановна, очень много каких-то белых пятен в этой истории. Расскажите, как вы узнали, что отряд существует?
0: Ну, перед тем, как фашисты к нам пожаловали, вечером как-то Тимофей говорит: «Мария, буду к тебе люди приходить, кое-чего передавать для меня. Вот запомни». Притянул мне червонец с номером. Как сейчас помню, 117-296. Угу. Попросит картошки продать, а расплачиваться будут вот этим червонцем. Следующий придет, прибавь к этой цифре еще единицу. Это будет паролем.
1: Так.
0: Потом собрался и ушел.
1: Ага. И что, приходили к вам люди с паролем?
0: Приходили. Раз в 4. Как мне Тимоша сказал, так я и делала. Ежели без посылок, то я к Груне Алферовой отправляла.
1: Да.
0: Ну, к ней дорогу-то не просто найти. Через Гать надо, а у нас даже не все и местные знают, где она начинается, как идет.
1: Скажите, Марья Степановна, а когда Тимофей Прокопич был у вас последний раз?
0: Это как раз было перед тем, как я Костю нашла. Стучит кто-то в дверь. Открыла, гляжу, Тимоша. Он и минуты не побыл. Говорит: если что, Маша, ищи меня через Груню, и все. Пропал.
1: Скажите, Марья Степановна, а кто этот Костя? Вообще, как вы его нашли?
0: Костя-то двоенопленный. Из эшелона бежал. Однажды ночью пальба поднялась. А утром пошла я за хворостом в лес. Ну, собирал вязанку, домой собралась. Слышь, кто-то меня кличет. Обернулась и обомлела. Да? Паренек оборванный, весь в крови. Я его валежником прикрыла и домой. Ну, а ночью домой притащила, в подпол спрятала. Утром фашисты по домам пошли, а впереди хлыст. Так мы прозвали одного фашиста. Зашел, спрашивает: а что, баба, никто к тебе ночью не стучался? Отвечай, что нет. Он прошел по комнате, потом открыл подпол.
1: Так.
0: Я стою, ни жива, ни мертва. Спустился на пару ступенек и говорит: крепко тебя наши подчистили. Ничего, кроме ботвы, нет. И ушел.
1: Ага.
0: А под ботвой-то Костя и был спрятан. Сел я на лавку, а встать не могу.
1: Ну да. Мария Степановна, а не говорил ваш муж что-нибудь насчет Дорохова?
0: Говорил. Когда приходил в последний раз, то прям так и сказал: если что, Груни, беги. А к Ваське не ходи. В полиции он служит. Ну, что-что, а такого никто не ожидал от Васьки.
1: Понятно. Мария Степановна, а куда же потом ваш постоялец делся, Костя?
0: Костя-то?
1: Да.
0: Пострел парень. Чуть отлежался и сразу заладил: пойду к фронту. Я и так, и эдак. Говорю, что вокруг застав понатыкано, а он: пойду, да и пойду, и все. Ну, подумала я, подумала. Да и отвела его Грунь на болото. Больше я его не видела.
1: Значит, погиб?
0: Да, наверное.
1: Понятно. Мария Степановна, расскажите мне о Дорохове. Что он за человек? Вы же в одной деревне выросли. С детства друг друга знаете.
0: Да. Ну, Что же рассказывать? Васька Дорохов, он всегда нелюдимым был. Жил на болоте, а у нас в ворожейках появлялся редко. Трое их было дружков. Тимофей Смолягин, Виктор Прохоров, что сейчас председателем Герянковского райисполкома работает.
1: Ну да.
0: Он на гармошке хорошо играл в молодости. Ух! Да. Ну и вот Василий Дорохов. Не разлей вода были. Хотя и не похожий совсем. По вечерам собирались мы возле моего дома, возле колодца, который так и называли «Машин колодец». Да, так и говорили. Пошли к Машиному колодцу.
2: Настюша, пойдем к Машиному колодцу! Ой, что это сегодня парней не видать?
3: Здрасте вам! А я что? Молотилка, что ли?
2: Какой ж ты ведь уж парень. Гармонист ты наш ненаглядный.
4: Здрасте. Как поживаете, ребята?
2: Ой, я прям не могу. Тимоха, да мы ж сегодня вместе сено косили. Вот как избрали комсомольским секретарем, совсем забюрократился прям. Как дела? Как сажа бела?
3: Да он, может, даже галифе на базаре в Гераньках выменял, чтобы на настоящего секретаря походить. Ишь, какой серьезный сидит, словно поп на поминках.
2: Ага.
4: А, кстати, о попе. Не ты ли это, Витюха, гераньковскому попу в нужник дрожжей насыпал? Цель на неделю вонь по райцентру идет, а попа уже два раза штрафовали.
3: Ну что, ну так ему и надо, долгогривому. Чтоб людей не стращал всякой погонью. В опиум недодавленный. Да я, конечно, тут ни при чем, но лично считаю, что все правильно сделал.
4: Я тебе, Витюха, в последний раз говорю. Еще раз что-нибудь такое отчебучишь, на ячейку вызовем. Ты с религиозным дурманом убеждением борись, а не хулиганством.
3: Да ладно, вызовет он, как же. Да я сам кого хочешь вызову. Да, я сам кого хочешь вызову. О-о! Иван Алферов на велосипеде Груньке покатил. Опять ему плетневские накостыляют. Да че он в этой Груньке нашел? На медь ты его так разделали, что тру сказать не мог.
2: Ой-ой-ой, много ты понимаешь. Вот это любовь и называется. Ой, никаких фонарей не боится. За 15 верст катает. Верно, Варюх, я говорю?
5: Не знаю я.
2: А где Василий-то? Что это его нет сегодня?
6: Да тут я! Тут я! Только подошел.
4: А чего так поздно?
6: А, поперва садки на болоте проверил, потом огуречки пропалывал. Чай растения, простор любит.
3: Ой, не могу! Че ты огурцы огуречками зовешь?
6: А кто его знает? У нас на болоте все их так кличут. Знать потому, что вкусные они у нас родятся. Что для соленья, значит, что так.
3: Ой, да смотри, Васюха, так ты со своими садками да огуречками холостым останешься.
6: Не бойся, своего не упущу.
3: Эх, не ходите, девки, в поле, не топчите ли беду, а то встретите Васюху на своей иную беду.
2: На болоте суета, на болоте праздник. Васька сваться пришел в лягушечий заказник.
4: Ну ладно, ладно, что вы к Василию прицепились, а? Он, между прочим, на доске почета висит в охотхозяйстве. Не в пример тебе, Прохоров. Ты только в поле вышел, как в сей момент умудрился колхозные грабли сломать, а потом полдня околачивался без дела. То молоток искал, то топор. Зато к Машиному колодцу первый прикатывает.
6: Ну, да будь тебе, Тимох, да пускай поют, ну.
2: Ходит Тимка в галифе, в руках словно вожжи. Стал Тимоха секретарь и обнять не мог.
7: Тимоха!
4: Коля, пора по домам. Мне завтра в район ни свет ни заря ехать. Пока!
2: Василий, Вась, ты нас с Варей проводишь?
6: Отчего ж, можно и проводить. Ладно, ребята, мы пошли!

0: Вот я и пришла. До свиданица.
1: До свидания, Валь. Ну что, пошли, Маш, провожу.
0: Васенька.
1: А что?
0: Васенька, погоди, поди сюда, Вась. Люб ты мне.
1: Ты?
0: Ох, как люб. Прости меня, глупый Вась. Вася, хороший мой, ласковый.
1: Маш.
0: Ну, целуй меня, Васенька, ну, да, целуй, Вася.
1: Да ты что то
0: да, ну, погоди, да, ты.
1: Да, подожди, да не надо, Маш, ну, Вась. Не надо. Ну, ты пойми, мне Варя нравится. Ну, мы сговорили с ней, ну, вот избу поставлю новую и поженимся, ну. Маш, ты извини, вот ведь как все, Мань, получается, ну, все вот как... Ты не серчай на меня, Мань, не серчай.
2: Как я тебя? Придумала я это все, придумала! Я за Тимку замуж выхожу, он уж сватов он засылал, хлеб-соль получил. Эх ты! Да как же я такая, ну как я б за тебя-то пошла? Ты вон какой корявый, скуласый, чтоб я всю жизнь на болоте, что ли, прожила? Эх ты! Огуречек!

0: «Не разлей вода», говорите были?
1: Что? Ой, простите меня, Андрей Петрович, я задумалась. Да, да, да. Вот Тимофей, Витька Прохоров и Василий. Неразлучные прям были, как братья. Только Дорохов всегда нелюдимым был. За год до войны вышла я замуж за Тимофея Прокопьевича. Дом вот этот поставили. Виктор Прохоров в армию ушел, только после войны и вернулся. Дорохова в армию не взяли. Он к тому времени хромым стал.

0: Здравия желаю, товарищ полковник.
1: Ба, Геннадий, мы тебя на следующей неделе ждали.
0: А вот я. Слушай, пригласи, пожалуйста, Кудряшова.
1: Кудряшова, сейчас. Андрей Петрович, а ну-ка зайди ко мне, срочно.
0: Можно чайку?
1: Ну, а чё ж. Эй, Геннадий, ну что стряслось-то?
0: Да, аж как тебе начать-то? Ну, в общем, в Минске наши коллеги обнаружили интересный архив.
2: Можно?
1: Можно, можно, садись, слушай давай.
0: Повторяю, для Кудряшова, в Минске наши коллеги обнаружили интересный архив.
2: Так.
0: Так, ну вот. Эти документы захвачены при разгроме белорусскими партизанами и чекистами фашистской разведывательно-диверсионной школы Н-125, которая в свое время дислоцировалась в деревне Ворожейки нашей области.
2: Как раз.
1: Да. Ну-ну, интересно. Значит, вот куда ее забросили. Давай дальше.
0: Да, слушаю. Читаю выдержку и сообщение начальника школы в Берлине. Довожу до вашего сведения, что при проведении контрольных мероприятий службы безопасности в одной из групп, подготовленных для заброски в тыл противника, выявлено 3 курсанта, готовивших побег. После проведения с ними игры и ареста группа была расстреляна. Однако через 2 дня обнаружилось, что из общей могилы пропало тело курсанта по кличке Лось.
2: Лось.
0: Прочесывание местности и результатов не принесли. Обыски тоже.
1: Да. Интересно. Что еще?
0: Вот еще донесение. Сообщаю вам, что в районе дислокации школы неоднократно замечалась работа коротковолновой радиостанции русских. Пеленгаторная служба установить точное место его нахождения не смогла. Прочесывание близлежащих лесов крайне затруднено из-за непроходимых болот. На ваш запрос сообщаю, что тело курсанта Лося обнаружить не удалось. Угу. Полагаю, что он был обнаружен разведгруппой русских, скрывающихся на Родоницких болотах. Предлагаю начать ранее вам доложенную операцию «Лесник». В случае положительного исхода операции приступаю к ликвидации разведгруппы силами гарнизона полевой жандармерии ГФП-650 и полка пехоты, дислоцирующегося в поселке Гераньки.
2: Владимир Иванович, а может быть, Лось – это и был как раз тот Костя, о котором я вам докладывал?
1: Не торопись. Не торопись, боец. Геннадий, давай дальше.
0: И последнее. Операция «Лесник» закончена.
2: Так.
0: Приступаю к уничтожению группы русских на Родоницких болотах. Предлагаю провести вывод агента «Лесник» во время боя, что обеспечит ему легенду и возможность дальнейшего использования. Все.
1: Да, боец. Материалы ты раскопал на все 100.
2: Да.
1: Давайте думать.
2: Владимир Иванович, надо вызвать Дорохова и еще раз поговорить с ним. Может быть, он что-то знает об этом? Лосе или Кости? Может, что-то среди полицаев слышал?
0: Думаю, что без этого не обойтись. Как считаете, товарищ полковник?
1: Ладно. Только, Андрей, не вызывай.
2: Так?
1: А сам поезжай. Ну, поговори с ним в домашней обстановке. Договорились?
2: Так точно.
1: Действуй.

0: Здравствуйте, Василий Егорович. Примите охотника.
1: Здравствуйте, Андрей. Простите, запамятовал, товарищ лейтенант.
0: Петрович.
1: Петрович, проходите, располагайтесь. Варвара?
2: Да.
1: Это Андрей Петрович, к которому я давеча ездил. Ставь самовар, чай пить будем.
2: Милости просим. Я сейчас.
0: Вот моя путевка, Василий Егорович. Охотничий билет.
1: Значит, ружьем балуетесь, Андрей Петрович?
0: Да.
1: Ружье вещь серьезная. Иной раз бабахнешь и мимо. Вы на вечернюю зорьку пойдете?
0: Да вот и не знаю. Может, лучше на утреннюю?
1: Можно и на утреннюю. Дичи нынешний год много. Ты куда, Варвара?
2: Ой, совсем забыла. Соли нет. Пойду в магазин. Солить грибы собрались, а соли нет. Ты, Василий, уж сам хозяйствуй. Я скоро.
1: Специально в магазин подалась, чтобы поговорить могли. Так что, Андрей Петрович, привело вас?
0: Василий Егорович, конечно, я приехал не уток стрелять. Просто мне показалось, что так будет лучше. Меня интересует один вопрос. Вы тогда в войну знали, что находится на выселках? На месте старой торфоразработки.
1: Конечно, знал. Школа там гестаповская была.
0: А как вы это узнали?
1: Как узнал-то? Как-то Тимоха спросил у меня, не ведется ли, мол, разговор среди полицаев о гестаповской школе.
0: Так.
1: Я ответил, что не слыхал. Но вот, говорю, на выселках что-то непонятное завелось. Вроде там фашисты торф добывают, но что-то подозрительно больно.
0: Скажите, а почему вам так показалось?
1: Вот и Тимофей меня спросил об этом. Я говорю, что уж больно немало вывозят торфа-то. Подводу в день, не больше. Угу. А ведь у нас до войны бывало подвод 20 провезут, а то и поболее. А народу работало куда меньше.
0: Так.
1: Ну, Тимофей мне приказал каким хочешь образом проникнуть туда. А как проникнуть? Никого туда гитлеровцы не допускали, даже полицаев.
0: Так, ну и как же вы, Василий Егорович?
1: Случай помог. Воду туда возил старикашка один. Не наш, откуда-то его хлыст привез. Пил он сердечно и смотреть было жутко. Вот он и помер.
0: А зачем же они туда воду возили? Что там, своей не было?
1: В том-то и дело, что не было. Гнилая там вода. Торфом здорово отдает. Вот и возили ее из ворожеек, из Машиного колодца.
0: А что это за Машин колодец?
1: А это мы его так прозвали в честь Маши Уваровой. Гуляли мы там летом возле него. А Марья Степановна в молодости, ух, и гораздо была песни петь да плясать.
0: Подождите, Мария Степановна Смолягина?
1: Да. Да, ну так вот, Андрей Петрович, полицаи боялись туда ездить. Дорога там лесом идет, а потом по старой гаре. Еще до войны пожар был. Вот. Пришел я как-то в управу, а навстречу мне хлыст. Хватит меня за шиворот, приволок какому-то фрицу и говорит, что нашел возчика. Угу. Ну, я вроде как от некого стал. Прикрикнули.
0: Да.
1: Ну, так вот, и попал я на выселки. Сразу же Тимофей известил. Ну, стал присматриваться к военнопленным, приметы запоминать. Угу. Один раз непонятная история там вышла.
0: Что за история?
1: Везу я как-то воду. Навстречу идет хлыст с фашистами. И ведут троих парней, избитых, окровавленных. Остановился около меня и говорит: «Благослови, бедолаг, в последний путь собрались». что-то по-немецки солдатам. Те заржали, ну и дальше пленных повели. А через час еду обратно, а около дороги метрах в 40 свежевскопанная земля.
0: Так.
1: Подошел, гляжу, а оттуда след кровавый. Пошел по нему, паренек лежит.
0: Так.
1: Ну, я его на телегу хворостом закидал, лапником след замел от могилы. Повез я его, а куда везти толком не представляю. Доехал до Гари. Решил осмотреться. Там, бывало, чьи патрули шастали.
0: Угу.
1: Отошел от дороги, прошелся немного. А вернулся, парня след простыл.
0: Это как же так? Куда он мог деться?
1: Ума до сих пор не приложу. Позже я у Тимофея, конечно, спросил. А он меня отругал, дескать, сначала неизвестно кого подобрал, а потом еще вдобавок и потерял. Хотел даже, чтобы я из деревни подавался. Вдруг провокация.
0: Да, тоже могло быть. А куда же все-таки этот паренек-то делся? А не мог он уползти, а потом кто-нибудь из деревни его подобрал?
1: Может и так.

0: Полковник Росляков слушает. Да? Хорошо. Проверим. Слушаю.
1: Можно, Владимир Иванович.
0: А, Геннадий, проходи. Ты кому давал задание по анализу архивных документов?
2: Как, конечно, Кудряшову. А что?
0: Что-что, пора бы и доложить. Черт знает, что такое. Рохля, а не оперативный работник. Андрей Петрович? Росляков. Зайди, пожалуйста. Ну что, давай чайку попьем, Геннадий?
2: Давай.
0: Бери термос, наливай.
2: С удовольствием.
0: Можно? Проходи, Андрей Петрович. Чаю не предлагаю, проштрафился. Ты почему анализ по архивным документам не даешь?
3: Только что закончил, Владимир Иванович.
0: Смотрю на тебя и удивляюсь, ей-богу. На совещаниях молчишь, задания выполняешь, словно резину тянешь. Поразворотливее надо быть, боец. В домино и то быстрее играют.
3: Я, Владимир Иванович, играю в шахматы, а там обычно не спешат.
2: Это верно.
0: Ладно, ладно, шутки в сторону. Ну что ты там накопал, Андрей?
3: Есть один чрезвычайно интересный момент. Как только мы его в тот раз пропустили.
0: Это интересно, что? Какой момент?
2: Что ты?
3: Да вот приписка на одном рапорте на имя начальника контрразведки СМЕРШ, датированном началом 1942 года. Вот. Оказывается, что две фашистские разведгруппы, о которых говорилось раньше, обезврежены при активном участии бывшего курсанта этой гестаповской школы, лейтенанта Красной Армии Сонина Юрия Ивановича, который, рискуя жизнью, бежал из школы и передал контрразведке словесные портреты, клички, фамилии и приметы шпионов, а в некоторых случаях и предполагаемые маршруты и места их действия. Я сделал запрос в Центральный архив Министерства обороны на Сонина. Вот ответ. Мне сообщили номер части, в которой он служил. И вот сообщение о том, что лейтенант Сонин во время боев под Смоленском пропал без вести. А это документ о его смерти в Ивако-госпитале в августе 1942 года. Все.
0: Пей чай, боец. Заслужил.
3: Спасибо.
2: Да, интересная информация. Значит, из разведшколы гестапо каким-то образом удалось уйти лейтенанту Сонину. Каким же?
3: А может быть, Юрий Иванович Сонин и есть тот самый лось?
2: Тогда кто же Костя?
0: Постойте, постойте, бойцы. Вы меня совсем заморочили. Давайте по порядку. Андрей, начинай первый. Ты самый молодой, как говорится, мозги свежие.
3: Значит так, Владимир Иванович. Мария Степановна Смолягина спасает бежавшего из плена красноармейца и передает его связной отряда Алферовой. В то же время в диверсионной школе расстреливают курсанта по кличке Лось, и тело его неизвестно куда пропадает.
0: Так.
3: Неожиданно откуда-то появляется лейтенант Сонин, оказавший помощь нашей контрразведке СМЕРШ в уничтожении школы. И существует еще Василий Егорыч Дорохов, который тоже утверждает, что помог расшифровать школу гестапо и был разведчиком партизанского отряда Смолягина.
0: Ну так ты версию давай свою, это мы и без тебя знаем.
3: На мой взгляд, Владимир Иванович, отряд Смолягина предал провокатор, внедренный в отряд незадолго до боя, но уже после побега Лося. Следовательно, этим провокатором могли быть или Костя, или Лось, если его побег был инсценирован гестапо, или Дорохов, единственный живой свидетель.
2: Да, я думаю, что эту версию надо разложить на три и работать по ним параллельно. Первое – Костя, агент гестапо. Второе – этот агент Лось. И третье – Дорохов.
0: Андрей, ты личное дело этого Сонина запросил?
3: Утром получил.
0: Да? Ты это, давай, наливай вторую чашку чаю.
3: Спасибо, Владимир Иванович.
0: Не спасибо, а давай иди тащи дело.
3: Так вот оно.
0: Как? Здесь?
3: Вот, пожалуйста.
0: Ну-ка, ну-ка. Каков же он, Сонин Юрий Иванович? Вот. Да, мальчишка еще на фотографии. Закончил Московский архитектурный институт. Ускоренные курсы командиров взводов. А это что у тебя?
3: Это Сонины Юрии Ивановичи. Их 5 оказалось. Все уроженцы Москвы, все 18-го года рождения. 4 погибли в разное время на фронтах, а вот этот... Этот единственный, который пропал без вести на фронте в июле 41-го. Я на нем и остановился.
0: Так.
2: Соображаешь?
0: Значит, так, бойцы. Андрей, размножь портреты всех Сониных и проведи опознание у Смолягина и у Дорохова. Заодно возьми фото вот этого супчика. Угу. Кажется, этот самый хлыст, как его окрестили Мария Степановна и Дорохов. У меня все. Вопросы есть? Вопросов нет.

0: О, ну, Марья Степановна, напоили вы меня чаем, аж три пота сошло.
1: Пейте, пейте, Андрей Петрович. Сейчас новые заварочки сделаю.
0: Ой, ты что, побойтесь Бога, Марья Степановна, не могу, честное слово, не могу. Я ведь к вам по делу, Марья Степановна.
1: Ой, извините, открыто, кто там?
2: Здравствуйте. Марья Степановна Смолягина здесь живет?
1: Да, это я.
2: Марья Степановна, вы меня не узнаете?
1: Нет.
2: А вы посмотрите, Марья Степановна. Маша. Ну, вспомни, 41-й год. Раненого пленного. Из леса ты меня вытащил. В подвале прятал.
1: Костя! Костя! Милый! Так ты живой, Костенька! Костя, ну как же так?
2: Маша, спасительница моя.
0: Ой, Марья Степановна, вы уж простите, может быть, я в другой раз к вам зайду.
1: Андрей Петрович, радость какая! Костя нашелся! Помните, я вам рассказывала? Костя! Костя! Ой, я уж не чаяла тебя в живых видеть, а как жена, детишки?
2: Нет их, Маша. В 42-м в хате всех спалили гады.
1: Ой. Вы... Костя, познакомься. Это Андрей Петрович, он из...
0: Журналист. Очень собираю приятно. Материалы о партизанском отряде Тимофея Прокопьевича Смолягина.
2: Ох, интересно. Но сложное дело затеяли, Андрей Петрович. Сложное, но нужное.
1: Сейчас я быстренько на стол соберу, Костенька.
0: Да, да. Вот так встреча. Константин...
2: Павлович.
0: Константин Павлович. А вот Мария Степановна думала, что вы погибли, когда фашисты на отряд нагрянули.
2: Я случайно спасся. Когда бой начался, Тимофей крикнул «Отходить по старой гате». Ну, мы бросились туда, там засада. Повернули на топе, что посреди Родонецких болот. Тут меня ранило. Угу. Очнулся один. Ну, кое-как выбрался на берег. 3 дня ждал. Может быть, думаю, кто-нибудь из ребят выйдет.
0: Да-да.
2: Но никто не вышел. Отправился я на восток. Через 2 месяца вышел к своим. Ну, сначала в госпиталь попал, а потом на фронт, как положено. Кончил войну в Праге. Приехал домой, а там... Я... В общем, жениться по новой не стал. Холостякую. Закончил Полтавский пединститут, вот и стою у классной доски с тех пор.
0: Да. Досталось вам, Константин Павлович.
2: Да что мне досталось, Андрей Петрович. Всему народу нашему досталось.
1: Ну, Костеньки, за стол. Костенька, живой. Погостишь у меня?
2: Да, я, Маша, здесь со своими ребятами, школьниками. В прошлом году мой класс занял в районе 1-е место по сбору металлолома. Но райком комсомол премировал нас поездкой в Москву. А мы подумали с комсомольцами и решили по местам боевой славы поход устроить. Часть ребят в Волгоград поехала, а часть вот со мной. Мы в Гераньках остановились. Сегодня встречались с председателем райисполкома Прохоровым. Ну, он и сказал, что Марья Степановна жива, здорова. Но я тут же на автобус. Ой, Маша.
1: Костенька.
2: Только 2 нас осталось из всего партизанского отряда.
0: Почему 2? 3?
2: Как 3? А кто же 3-й?
0: Да тут живет и работает лесником Дорохов. Вы не знали такого?
2: Нет.
0: В тот период, как он утверждает, он работал в полиции по заданию Смолягина. Так что 3 вас, Константин Павлович.
2: А ведь я помню такой разговор. Но вот фамилии в отряде не называли. А как он, что он? Смолягин, помню, говорил, что есть у нас разведчик в деревне, который может опознать любого человека из ворожеек и выселок.
0: Запутанная история, Константин Павлович. В общем, свидетелей того, что именно Дорохов по заданию Смолягина работал, нет. А полицейским служил. Дичь добывал для оккупантов, воду возил на выселки. Там какая-то часть секретная была.
2: Какая часть? Да там школа шпионская была. Мы только перед боем догадались. Нам и задача была поставлена обнаружить разведывательно-диверсионную школу гестапо. Да не успели мы.
0: Марья Степановна говорила, что вы из эшелона бежали.
2: Да, чудом спас.
1: Да я, Костенька, Андрей Петрович рассказала. Для книжки может пригодиться. Как хотите, а не лежит у меня сердце к Дорохову. Не верю я ему, лешаку чертову.
2: Не-не-не-не-не-не. Так нельзя, Маша. Да, вот что я еще вспомнил. Как-то поздно вечером вызывает меня Тимофей и спрашивает, могу ли я посмотреть одного раненого солдата. Я в свое время рассказал ему, что кончил курсы санинструкторов. Ну, пришел, смотрю. Лежит парень, бледный, без сознания. Пулевые ранения в голову и живот. Ну, я, честно говоря, лекарь липовый, и потому сказал, что не жилец парнишка. Но выезжал. Оказалось, что гестапо своему агенту имитировали ранения, гады. Но поймали мы его около землянки Тимофея, ведь подслушивал. Подслушивал, мерзавец. Ну, тут бой начался. Конечно, допросить бы его получше надо было, но времени не было. Короче говоря, вывели мы эту гадину и в расход пустили. И до него стало.
1: Так значит, предатель выдал отряд.
2: Выходит так, Маша. А к Дорохову я завтра обязательно схожу. Ну, чем черт не шутит? Вдруг я его в отряде видел и смогу подтвердить.
0: Это было бы чудом для Дорохова, Константин Павлович. Просто чудом. Ой, Мария Степановна, засиделся я у вас, а время-то уж. Могу и на электричку не успеть. Ну что же, до свидания, Мария Степановна.
1: До свидания.
0: Константин Павлович, всего вам доброго.
2: До свидания, очень приятно вам. До свидания.
0: До свидания.

0: Так говоришь, Андрей объявился Костя Лозовой?
1: Я сам чуть не обалдел, Владимир Иванович. Жив, здоров. И не просто свидетель, участник последнего боя. Где-то под Полтавой преподает в средней школе историю. Я запрос в Полтаву послал вчера. А после разговора с Лозовым сразу пошел к Дорохову, Владимир Иванович. Ну и сегодня с собой его привез.
0: Почему? Зачем?
1: Во-первых, чтобы опознание фотографий, как вы приказали, провести здесь. А во-вторых, я побоялся.
0: Чего?
1: А вдруг они узнают друг друга?
0: Понял тебя, Андрей. Или Дорохов Костю, или Костя Дорохова.
1: Конечно.
0: А что, может быть и так. Как думаешь, Геннадий?
2: Да, пожалуй, лучше, если они в этом кабинете встретятся.
0: Резонно. Что ж, давайте опознание проводить здесь.
1: Я, Владимир Иванович, я их на час вызвал, а сейчас без пяти минут час.
0: Да? Да, ко мне. Проводите, пожалуйста. Смолягина с Лозовым пришли. А где Дорохов?
1: В моем кабинете. Владимир Иванович, может быть, мне не присутствовать?
2: Это почему?
1: Да тут такое дело вышло. Ну, в общем, я представился Лозовому журналистом.
0: Понятно. Ну, как представился, так и снова представишься. Писатель.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Марья Степановна. Здравствуйте, товарищ Лозовой. Проходите, присаживайтесь, пожалуйста.
4: Спасибо.
3: Спасибо.
0: Прошу меня извинить, товарищ Лозовой. Мы вас вызвали в связи с тем, что идет расследование обстоятельств гибели партизанского отряда Смолягина. А вы свидетель. Да еще какой.
4: Товарищ полковник, ну какие могут быть разговоры? Раз надо, значит, надо. Здравствуйте, Андрей Петрович.
5: Здравствуйте.
4: Вас тоже пригласили?
0: Да, возникла необходимость. Геннадий Михайлович, пригласи Дорохова.
6: Слушаю,
0: да.
6: Ну, я вас попрошу. Проходите. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Товарищ Дорохов, Василий Егорович, посмотрите на этого человека. Он вам не знаком?
6: Нет, не знаком.
0: А вы, товарищ Лозовой, знаком вам этот человек?
4: Нет, товарищ полковник, в первый раз вижу.
0: Да. Жаль, что вы друг друга не знаете. Ну, перейдем ко второму вопросу. Товарищи, вы приглашены для опознания государственного преступника. Объясняю, как происходит опознание. Вы по очереди подходите к столу, на котором лежат пронумерованные фотографии. Если узнаете изображенного на них человека, прошу сказать номер и кто это.
6: Василий Егорович Дорохов. Подойдите, пожалуйста. Прошу вас, внимательно посмотрите на фотографии.
7: Вот на этой хлыст немецкой фамилии Глобке.
6: Значит, на фотографии номер 2 Василий Егорович Дорохов опознал государственного преступника Глобке.
7: Точно.
6: Теперь попрошу вас, Марья Степановна.
8: Точно он. Я его тоже сразу узнала.
7: А вот на этой вроде... Нет, точно. Тот паренек изображен, которого я возле Гарри нашел. И из общей могилы, который выполз. Ну, расстреливали которого.
6: На фотографии номер 5 Василий Егорович Дорохов опознал спасенного им человека. Теперь вы, Лозовой Константин Павлович.
4: Товарищ полковник, это провокатор, разоблаченный Тимофеем Прокопьевичем Смолягиным. Да, я подтверждаю, что на этой фотографии изображен гестаповский агент, разоблаченный в партизанском отряде Смолягина и выдавший расположение отряда фашистам.
0: Спасибо вам, Константин Павлович. Вы нам помогли.
6: Вы что-то хотите добавить, Константин Павлович?
4: Да. считаю долгом. На допросе агент сказал, что поддерживал связь с гестапо через другого агента по кличке Лесник. Могу подтвердить письменно.
0: Пока не нужно. Спасибо вам, товарищи. До свидания.
4: До свидания.
8: До свидания.

Окончание спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Это песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала, пока не дождалась. Она сбросила себя в последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансер», с вами Анка-переводчица. Всех приветствую. Слушаем легкую, но назидательную песенку папы для дочки-принцессы. Поет Адриана Челентано «Иль темпо се не ва». «Время идет» или «Что за комиссия, создатель?» «Быть взрослой дочери отцом».

В эфире радио «Ранси». С вами Анка Переводчица. Слушаем сетование папаши по имени Кармело Цаппола. Переводит мамаша Анка. Благодаря коллеге Борису Иткину. У него тоже есть взрослая дочь. Сегодня прозвучит поэтический перевод. Ты одета или, может, раздета? Где достала ты платьице это? Хочешь маму сразить наповал? Покажись ей, и вечер пропал. Тебе 14 едва, а выглядишь на 22. Куклу Барби в руке ты несешь, но походкой не детской идешь. Телефон твой устал от секретов, от словесных твоих винегретов. Я хотел бы узнать, кто звонит, если это тебя не смутит. Тебя, когда ты пудришь нос, мне трудно принимать всерьез. Но когда ты уходишь гулять, это значит, мне снова не спать. А время, времечко бежит, назад, увы, не возвратится. Напрасно ты торопишь жизнь. Она и так летит, как птица. А время, времечко несет, кому мечты

Я свидетель простого процесса. Превращается дочка в принцессу. Но на мой незатейливый взгляд у принцесс чуть скромнее наряд. Что значит этот странный жест? Как трудно быть отцом невест. Скоро вечер, уйдешь ты гулять. Это значит, мне снова не спать.

Вот так летит время, а детки подрастают. А еще я хочу вам предложить сетование финской мамаши. Петь будет Тарья Лунас.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Маленькие детки, маленькие бедки, ну вот, вырастают наши дочки и сыночки и начинают куролесить, ломать свои дрова в своей жизни. И слово им не скажи. И не надо, пусть живут свою жизнь, но пусть все равно знают, что мы рядом и в трудную минуту поможем. Пишите anka@ramsis.org. Добрый час, дорогие друзья. Чао, ми гранди амичи.

В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица». Радио Рансис. www.rancis.org

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Радио «Ранзис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижение и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

старого комода. Надо все успеть засеять, прокопать, пролить солнечную и ясную погоду. Дачники, дачники едут отдыхать, лить, пилить, копать, стучать, мотыжить, чтоб успеть до осени весь урожай собрать и кусты по росту отчекрыжить. Дед везет рассады, помидоры, огурцы, в банки из-под йогуртов зарыты. На руках родителей хохочут близнецы, на сезон под шарики обриты. Мужичок в телеге тащит пышущий навоз, где же он раздобыл его в столице? Женщины щебечут, чтобы лучше перец рос, надо лить фекалии и о птицы. Дачники, дачники, утро в рюкзаках, в выходные рвутся из столицы. Погулять меж грядок в кепках.

Даяна Шу. Рэй Чарльз.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения МЭРЦ на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Песня про зайцев.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Первый министр, я одет?
2: Простите за грубость, Ваше Величество. Ты голый старый дурак, понимаешь?
1: Ага.
2: Голый!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В начале 70-х в нашей стране были очень популярны песни из испанского кинофильма «Пусть говорят» в исполнении Рафаэля. Одну из этих песен записал на пластинку Эмиль Горовец. Называется она «Пусть будет, что будет» – русский текст Онегина Гаджикасимова.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис продолжает свои передачи.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я продолжаю рассказ о британской супер-рок-группе Queen. Нашу программу откроет композиция «Somebody to Love» с альбома Queen «A Day at the Races», выпущенного в 1976 году.

Итак, в феврале 1971 года окончательно сформировался золотой состав Queen. Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Роджер Тейлор, Джон Дикон. В этом составе группа Queen просуществовала 20 лет. До конца 1971 года ребята обкатывали свои композиции на публике. Брайан Мэй и Джон Дикон продолжали учебу, Роджер Тейлор и Фредди Меркьюри торговали в своем магазинчике. Решиться на переход в профессионалы было нелегко. Фредди Меркьюри, цитата: «Мы решили, ладно, уходим с головой в рок, но выкладываемся полностью. Никаких полумер. Каждый из нас имел возможность сделать отличную карьеру, и мы просто не могли себе позволить быть группой второго сорта, если уж мы бросали все свои специальности в других областях». Конец цитаты. Брайан Мэй, цитата: «На самом деле нам всем было что терять. Нам все давалось непросто. Честно говоря, по-моему, ни один из нас и мысли не допускал, что пройдет целых 3 года, прежде чем мы чего-то достигнем. Совсем не похоже на сказку». Конец цитаты. С первой долгоиграющей пластинки группы Queen слушаем композицию «Doing All Right».

В сентябре 1971 года в Лондоне открылась очередная студия звукозаписи. Чтобы показать все технические возможности студии, ей нужны были музыканты для производства демозаписей. Благодаря другу Брайана Мэя, работавшему звукооператором в этой новой студии, группа Queen получила этот заказ. Музыкантам было предоставлено неограниченное студийное время. За ними сохранялись права на все сделанные ими записи. Ребята жаром взялись за работу и использовали все технические возможности студии по полной программе. Однако заинтересовать крупные фирмы результатами своей работы удалось далеко не сразу. Среди многих специалистов по звукотехнике, приходивших на демо-выступление Queen, в студии Delaney были бывший продюсер группы Smile Джон Энтони и его коллега Рой Томас Бейкер. Оба работали звукоинженерами в студии Trident. Когда они вошли в студию, Queen играли песню «Keep Yourself Alive» – «Наслаждайся жизнью».

«Наслаждайся жизнью». Именно эту песню в исполнении группы Queen услышали Энтони и Бейкер, войдя в студию Дилейн Ли. Владельцы фирмы Trident, братья Шеффилды, как раз собирались организовывать компанию грамзаписи в дополнение к своей кинокомпании. И по убеждению Энтони и Бейкера, Queen – это именно та группа, которая им нужна. Руководство Trident, посетив одно из выступлений Queen, согласилось подписать с Queen три отдельных контракта на запись, издание и продюсирование их пластинок. Queen настаивали на едином контракте. Переговоры длились несколько месяцев. В качестве жеста доброй воли Trident закупила для Queen усилители, акустические системы и инструменты. Брайан Мэй был вполне доволен своей рукотворной гитарой. Поначалу Trident выделила для Queen так называемое «мертвое время». Брайан Мэй вспоминал, цитата, «Нам звонили и сообщали, что Дэвид Боуи или кто-нибудь еще закончили запись на несколько часов раньше, так что промежуток с 3 до 7 часов вечера доставался нам и уборщицам». Конец цитаты. А вот что рассказывал о записи первого альбома Queen Рой Томас Бейкер. Цитата. «Боже, эта запись шла невообразимыми рывками с последующими долгими перерывами. Все зависело от того, успеем ли мы сделать что-нибудь в образовавшемся окне студийного времени. Но мы все-таки довели дело до конца». Конец цитаты. Не будучи уверенным в успехе первой пластинки Queen, руководство Trident поручило одному из работников своего репертуарного отдела договориться с какой-нибудь фирмой о выпуске этой пластинки. Примерно через 14 месяцев после завершения работы над альбомом первая долгоиграющая пластинка группы Queen была выпущена фирмой EMI Records. Это случилось 13 июля 1973 года. С этой пластинки слушаем композицию «My Fairy King». Вначале звучит пронзительный вокал барабанщика Роджера Тейлора –

Но вернемся в осень 1972 года. Фирма Trident оформила еженедельные выплаты музыкантам Queen. Каждый из них получал по 20 фунтов стерлингов. Естественно, что на такие деньги особенно не разгуляешься. В ноябре группа Queen подписала с фирмой Trident три контракта на запись пластинок, их выпуск и продюсирование. Первый альбом группы Queen, выпущенный в июле 1973 года, поднялся до 24 места в британском хит-параде альбомов, а в американском билборде он занял 83-ю строчку. В британском хит-параде пластинка продержалась 18 недель, став золотой. Пластинка получила в целом положительные отзывы критики, хотя международного признания не завоевала. Цитата. На обложке пластинки с помпой сообщалось, что альбом доносит до нас, наконец, уровень, достигнутой музыкой Queen за последние 3 года. В конце концов, группа зафиксировала свое творчество на виниле. С гордостью также заявлялось о том, что музыканты не использовали ни единого синтезатора, за которые многие слушатели автоматически принимали звучание группы. На самом деле это был своеобразный тембр гитары Брайана Мэя. На альбоме явно ощущается заигрывание группы Queen с глэм-роком, а также демонстрируется виртуозность группы. Помимо гитарных партий Мэя, рокочат ритмы Тейлора и Дикона, накатываются немыслимо высокие вокальные гармонии Фредди, звучат вставки джаза, нежного фолк-рока и присутствует много металла. На диске почти не прослушивается чувственных поп-мелодий, которые станут впоследствии визитной карточкой Queen. Конец цитаты.

Нашу программу продолжила композиция «Sun and Data» с первой пластинки группы Queen. После выхода пластинки группа Queen отправилась в первый гастрольный тур по Великобритании. Группа еще не подходила на роль хедлайнеров. Популярность нужно было завоевывать. Queen выступали на разогреве у популярной в то время британской группы «Mod the Hoople». В качестве музыкальной иллюстрации творчества группы «Mod the Hoople» слушаем фрагмент композиции, которая называется «Монте-Карло».

о группе Mott the Hoople сейчас вряд ли кто-то вспоминает. А альбомы группы Queen разошлись по миру тиражом более 200 миллионов копий. В августе 1973 года Queen приступили к записи второго альбома. Первая пластинка Queen стала мини-историей группы. Вторая пластинка должна была показать, на что ребята способны сейчас. На сей раз о мертвом времени и речи не было. Trident повысила статус группы, и все ресурсы студии, в том числе и студийное время, были предоставлены Queen. Цитата. «Для Queen этот шанс разгуляться в обитой бархатом 24-дорожечной студии стал дьявольским искушением. Оказавшись в Trident, мы просто сорвались с поводка, слетели с катушек. Это было словно во сне. Мне всегда хотелось поиграть со своими гитарными гармониями, оркестровыми вставочками и фрагментами, всей этой вокальной пиротехникой. И, наконец, у нас появился шанс». Конец цитаты. За 2 месяца такой работы группа довела себя до полного изнеможения. К январю 1974 года запись альбома была завершена. В спорах о названии пластинки ребята последовали примеру группы Led Zeppelin и назвали свой альбом Queen 2, Queen 2. В альбоме не было обычных сторон A и B. Вместо них были черная и белая стороны. Композиции для черной стороны были написаны Фредди Меркьюри, для белой – Брайаном Мэем, за исключением одной композиции, написанной Роджером Тейлором. По мнению Фредди, цитата, «такая концепция не имеет никакого значения. Это было лишь отражением того, как группа одевалась в то время». Конец цитаты. Композиции, записанные на пластинке, почти без пауз. Альбом должен восприниматься как единое целое. На угольно-черном фоне конверта изображены 4 силуэта голов участников Queen. По общему мнению, лучшей композицией альбома Queen 2 является сочиненная Фредди Меркьюри «Seven Seas of Rye». Эту композицию мы сейчас и послушаем.

По счастливому стечению обстоятельств, еще до выхода на сингле, композиция «Seven Seas of Rye» оказалась в эфире британского телевидения. Дэвид Боуи отказался выступить в популярнейшей телепрограмме «Top of the Pops» со своей композицией. Продюсеры EMI подсуетились, и на место Дэвида Боуи были приглашены Queen. Участие Queen в программе «Top of the Pops» значительно повысило популярность группы. Альбом Queen 2 появился на прилавках музыкальных магазинов Великобритании в марте 1974 года. Он постепенно добрался до 5-го места в британских чартах и продержался там более 7 месяцев. В списке Billboard альбом достиг 43-й позиции. В связи с ростом популярности альбома Queen 2 возродился интерес к дебютному альбому группы, и он также вернулся в горячую тридцатку альбомов. Приведу слова бас-гитариста Queen Джона Дикона, цитата: «Мне очень хотелось, чтобы альбом Queen 2 попал в чарты. Это было вдвойне важно, потому что дебют спросом не пользовался. Всегда приятно, когда твою работу высоко оценивают. К тому же путь наверх увлекателен сам по себе». Конец цитаты. Публика восприняла альбом положительно. Количество фанатов Queen росло, а вот критики, как всегда, разошлись во мнениях. В одном из интервью Фредди пожаловался на критику некоторых музыкальных изданий в адрес Queen. Цитата: «Мне кажется, что мы просто мишень. Ведь мы прославились гораздо быстрее многих групп. И в последний месяц о нас говорили гораздо чаще, чем о других. И это неизбежно. Короче, я первый принимаю справедливую критику. Думаю, было бы неверно, если бы все писали о нас положительно. Но если на нас обрушивают несправедливую, нечестную критику, когда писаки даже не побеспокоились правильно сделать свою домашнюю работу, проверить какие-то факты, я просто оскорблен». Конец цитаты. Участие Queen в телепрограмме «Top of the Pops» позволило группе отправиться в следующий концертный тур по Великобритании уже в качестве хедлайнера. Концерты проходили в студенческих городах Великобритании. Во время концерта в университете шотландского города Стерлинг зрители приняли группу с таким энтузиазмом, что Queen выходила на бис трижды. Когда же группа отказалась выйти на сцену в четвертый раз, начались беспорядки в зале. Пришлось даже вызывать полицию. Концерт в Бирмингеме был перенесен в конец тура. Он состоялся после триумфального выступления Queen в одном из концертных залов Лондона. Одна из композиций с черной стороны альбома Queen 2 уже прозвучала. Обратимся теперь к белой стороне пластинки. Вот композиция White Queen, написанная Брайаном Мэем. Слушаем.

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. На протяжении всего существования вот этой передачи я ни одного выпуска не посвятил так называемым «умным тростям», «умным очкам» и тому подобным приборам, которых в последнее время довольно много предлагается. И, наконец, понял я, что пришло время сделать об этом выпуск. Так что сегодня буду я об этом говорить, но сразу хочу всех предупредить. Я буду обращаться к аудитории исключительно с позиции здравого смысла. Потому что начать я хотел бы с чисто социально-экзистенциального момента. С так называемого эффекта плацебо. Что такое эффект плацебо, если кто-то не знает? Ну, это когда берется подопытный, ему дается какая-то таблеточка, микстура, что-то выпить ему предлагают, какую-то жидкость, неважно. Но это абсолютная пустышка. То есть просто, ну скажем, соленая вода или таблетка, изготовленная из яичного или мелового порошка. Никакого лекарства там нет вообще. Но человеку начинает очень сильно проезжать по ушам, рассказывать, что это новейшая разработка. Мы ее только запустили в тестирование, клинические испытания. Мы туда заложили супердейственные технологии, такие-то вещества, такие-то способы исцеления. И человеку рассказывают, что это очень эффективное и сильно действующее целебное волшебное средство, и смотрят, что произойдет. Человек это принимает, а потом смотрит, наблюдается у него улучшение или нет. Дело в том, что всем человеческим организмом управляет головной мозг. Он посылает команды всем органам, и он обрабатывает информацию, приходящую от органов и сенсоров. То есть все завязано на головном мозг. И вот дальше смотрят, какие команды головной мозг будет подавать, как эти команды органы будут выполнять и так далее и тому подобное. И у кого-то реально могут наступить улучшения, а у кого-то никаких улучшений не будет. Вот это и есть эффект плацебо. Так вот, дело в том, что умные трости, умные очки и тому подобные приборы в принципе позиционируются как чудо-приборы, которые позволяют слепым или слабовидящим людям ориентироваться на улице или в помещении, распознавать препятствия, предметы, цены, вывески и так далее и тому подобное. И, естественно, у всех возникает желание эти приборы заиметь и протестировать. Когда еще у меня в квартире давным-давно было проводное радио, вот этот громкоговоритель, который втыкался в розетку, по нему постоянно крутилась реклама всевозможных чудо-приборов, которые с помощью волшебных вибраций, волшебных полей воздействуют на организм, исцеляют его от всего, чего только можно. Даже слышал я рекламу волшебных чудо-очков, которые лечат близорукость, катаракту и глаукому за счет целебного специального света по суперметодике, которую разработал некий доктор. И, наверное, кто-то и такие очки покупал. Кто-то и от них исцеление, улучшение зрения испытывал. Вот на данный момент примерно на это и рассчитана вот эта вся категория приборов. Итак, давайте перейдем к умным очкам, умным тростям и тому подобное. Ну, естественно, разработчики сначала, может быть, запускают все эти приборы как некие исследовательские разработки, потому что, как правило, это разработки студентов, каких-то медицинских компаний, которые занимаются техникой для инвалидов. И вот они начинают разрабатывать какой-то прибор, который должен улучшить навигацию слепых на улице или в помещениях. Дальше, естественно, они испытывают это сначала своими силами. Обратите внимание, что, как правило, разработкой занимаются люди зрячие. То есть зрячие пытаются что-то создать для улучшения жизни слепых. Уже здесь начинаются, что называется, острые социальные противоречия. Дальше они могут нанять, я имею в виду разработчики реальных потенциальных пользователей, то есть конкретных слепых людей, которые будут этот их прибор тестировать. эти тестировщики, им сообщают свое мнение, свои замечания, наблюдения. И тут опять чисто психологический момент. Какие-то разработчики могут это учитывать, к этому прислушиваться, а какие-то могут впасть в обиду. Мы для вас стараемся, мы для вас сделаем, а вам все не так. Вы недовольны, вы все придираетесь, не будем мы с вами дело иметь. Вот что у нас получилось, то сделали и будем продавать. Иногда бывает и так. Ну а дальше, естественно, все хотят свою разработку запустить в серийное производство, чтобы она продавалась по всему белу свету, чтобы все покупали, пользовались и восхищались. Но, я думаю, многие слышали о таком устройстве, как Робин. Это вот как раз пример того, когда разработчики добились своего, а именно того, чтобы у них государство закупало этот Робин. Его даже вписали в программу индивидуальной реабилитации инвалидов. А качество работы этого прибора разработчиков вообще никаким образом не интересует. Они его протащили в госзакупки, государство у них покупает, свои деньги они имеют, а как оно функционирует, разработчикам абсолютно неинтересно. И вот это первая проблема. Когда вы слышите про какие-то умные очки, про какую-то умную трость, которая и то, и то, и то. Прежде всего, вы должны понимать, что это устройство может носить исключительно коммерческий характер. Дальше нужно четко понимать, как оно работает. Вот к этому я сейчас и перейду. Еще раз, даже если устройство начинает разрабатываться как некий исследовательский проект, то когда оно доходит до коммерческих продаж, тут уже приоритеты меняются. Главное – продать и получить деньги, а не добиться качества работы.
1: Инфотрон.
3: Дальше нужно вам разбираться, как это устройство функционирует. Ну, понятно, что дело не хитрое, все эти устройства построены по следующему принципу. Вот здесь я опять пытаюсь взывать к здравому смыслу слушателей и аудитории. Против физики, биологии и устройства человеческого организма не попрешь. Итак, будь это очки, будь это электронная трость, будь это какая-то чудо-камера, все они работают по одному принципу. У них есть видеокамера, которая получает изображение. Дальше это изображение передается неким алгоритмом, который сравнивает полученное с камеры изображение с изображениями из базы данных. Причем база данных может быть автономная, заложенная в устройство, а может быть онлайновая. То есть еще нужен быстрый и постоянно работающий интернет. А по нынешним временам постоянный и быстрый интернет – это большая роскошь. Кругом свирепствуют белые списки, сами понимаете. Итак, ну, если база автономная, то дальше алгоритмы полученные изображения сравнивают с тем, что имеется в базе данных. И вот тут опять все зависит от того, насколько ответственные разработчики. Если они руководствуются теми же принципами, что и создатели всевозможных голосовых ассистентов и нейросетей, то вы не сможете отличить ложь от реальной ситуации. Потому что, когда вы что-то спрашиваете у Алисы, Маруси, Джемина и всех прочих вот этих говорящих ассистентов, и они вам что-то отвечают, у вас два варианта. Либо принять это за стопроцентную правду, чистую монету, либо как-то перепроверять. Ну, а если вы будете перепроверять, то зачем вообще тогда у них спрашивать? Потому что ассистенты, они вам могут наврать, а могут что-то такое близкое к реальности выдать. И если вы будете безоговорочно доверять, то вы очень часто будете попадать в невеселые ситуации. Так вот, здесь абсолютно то же самое. Если разработчики, когда алгоритм никак не может идентифицировать полученное с камеры изображение, вам просто выдаст, я не могу сказать, что это такое, то это уже что-то такое вполне себе адекватное. Но часто алгоритм вам скажет, что вот то-то, то-то, скажем, предмет такой-то, такой-то, или надпись такая-то, а в реальности все совсем не так. Потому что алгоритм вам не пытается сказать, вот это я не понимаю, это я не могу идентифицировать, а просто находит в базе данных то, что, по его мнению, наиболее подходит к данной ситуации. И тут начинается реальная жизнь, потому что когда создается база данных, а база данных, она еще должна постоянно пополняться, расширяться и улучшаться. И если опять вы берете какое-то устройство, куда зашита база данных, которая была взята, как в Робин, в интернете, бесплатно, абсолютно минимальный такой набор, и никак он не обновляется, тогда, естественно, и каких-то результатов качественных вы здесь не добьетесь. Если база данных обновляется через интернет, или нужно ее как-то скачивать и заливать, она расширяется, добавляется и так далее, то это уже лучше. Но сейчас я хочу сказать о так называемой проблеме зашумленности. Те, кто на профессиональном уровне работает с проблемой распознавания образов, символов и так далее, прекрасно знают, что это такое. Вот есть символ, который хорошо виден, который изображен на абсолютно чистом фоне. И вот его загрузили в базу, и алгоритм его может легко распознать. Потом начинают в базу загружать уже картинки похуже. символы, написанные какими-то корявыми шрифтами, символы на каких-то зашумленных фонах. В общем, повышают уровень зашумленности. Но дальше встает проблема. А на каком этапе алгоритм должен понять, что это уже не тот символ, а совсем другой? И вот тут уже ни один алгоритм, ни одно устройство вам, так как человек, конечно, не ответит. Итак, алгоритмы вынуждены просто отвечать по принципу. Вот с моей точки зрения, это больше всего похоже на такую-то букву, на такой-то символ, на такой-то предмет, и выдавать вам это за реальность. И здесь вот какая ситуация возникает. Вы идете по улице, у вас в руках умная трость, или очки на носу умные, или на шее что-то висит. Это устройство вам описывает окружающие предметы. И вот оно вам сообщает. Лестница. Вы думаете, что это реально лестница, потому что в базе действительно изображение вот этих ступенчатых конструкций. А на самом деле вы идете мимо стройки. И здесь просто навалена куча кирпичей или плит. Ну, она вот такую ступенчатую структуру имеет. И вы действительно подходите к этой куче плит, пытаетесь на нее взобраться, взбираетесь на верхнюю плиту и думаете, что сейчас вы зайдете в какое-то здание, а там раз, обрыв, и вы падаете. Потому что алгоритм вроде бы вас не обманул. Но если бы он сказал «ступенчатая структура», вас бы это не устроило. Что значит «ступенчатая структура»? Ты мне скажи, это лестница или ровная дорога? А это реальная ступенчатая структура, поэтому алгоритм вам наврал. Сказал, что лестница. А это не лестница, а груда плит или кирпичей. И вроде бы и алгоритм вас не обманул, а вот у вас такая ситуация. Дальше вы пытаетесь с помощью умной камеры или умных очков распознать, ну скажем, вывеску. Во-первых, возникает проблема фокусировки. Если вы слабовидящий, приблизительно видите, куда очки нужно направить, то это легко. А если вы вообще ничего не видите, тотально слепой, вам еще нужно на эту вывеску навести камеру. И даже если вы примерно представляете, то будет ли вам устройство подавать команды? Поверните голову вправо, влево, выше, ниже, а вот теперь стойте, не двигайтесь, я сейчас буду вывеску распознавать. Если да, то уже хорошо, а если нет, то опять, удастся ли вам фокус эту вывеску захватить? Или вы будете руками ее сначала выискивать, а потом наводить на нее камеру или очки, опять приблизительно? Так вот, сначала нужно ценник или вывеску, или вообще то, что вы хотите с помощью устройства распознать, правильно завести в фокус. Дальше включается распознавание. Итак, возникает снова проблема с зашумленностью. Ну, во-первых, по-разному падает свет и тень. Разный уровень освещенности. Разными шрифтами могут быть написаны буквы и так далее и тому подобное. И все это предусмотреть 100% невозможно. Есть какая-то база. Алгоритм пытается с этой базой сравнивать, вот алгоритм вам выдал что-то. И вот представьте, что вы зашли в магазин с помощью умных очков или умной трости или еще какого-нибудь чудо-устройства пытаетесь распознать цену на ценнике. Ну, допустим, вам устройство, точнее алгоритм в него заложенный, сообщает цена, ну скажем, 5000 рублей. Вы идете оплачивать, и вдруг на кассе выясняется, что цена совсем не 5000 рублей. Почему? А потому что опять что-то прилипло на ценник. Или как-то свет не так упал, или тень, или еще что-то. Кстати, то же самое относится к распознаванию предметов и так далее. Вот вы идете, вам вдруг устройство сообщает: напротив вас на расстоянии 5 метров яма. И вы уже готовы, что сейчас будет яма. Идете, а никакой ямы нет. А потому что просто солнечный день, а впереди какое-то пятно. Или тень как-то очень нестандартно падает, и вот посреди залитого светом асфальта вот такое вот темное пятно. Выглядит все это чисто визуально, как будто бы действительно посреди асфальта яма или провал. Но на самом деле это просто тень так падает, и алгоритм вам скажет «яма», а ямы нет. Или наоборот, яма есть, а алгоритм вам ничего не говорит. Потому что яма, ну, например, зимой вы идете, снег, яма тоже заваленная снегом, а свет падает так, что вот эта неровность, она очень сильно сглаживается. И вам алгоритм опять ни про какую яму не скажет, а вы в нее раз и попали. В общем, вот подобных ситуаций сплошь и рядом много. Также возникает проблема оперативности. Ну вот, например, вы идете, а навстречу вам едет, ну скажем, ребенок на самокате. Причем едет довольно быстро. Вы идете по тротуару, а на вас мчится вот этот ребенок на самокате. И вдруг вам очки, умная трость или еще какое-то чудо-устройство начинает сообщать: на расстоянии 10 метров перед вами движущийся предмет, человек на самокате. Пока вы все это слушаете, пока этот прибор все обрабатывает, вам сообщает, даже если очень быстро он это все говорит, ребенок на самокате уже на расстоянии 5 метров, вот уже на расстоянии 3 метров, и наконец он в вас врезается. А прибор только сообщает, что он на расстоянии, скажем, 3 метров. И так далее, и тому подобное. В общем, заканчивая все эти рассуждения, что я могу сказать? Пока не разработано ни алгоритма, ни технологии, которая так же быстро и оперативно, как человеческий мозг, через зрение оперативно вам передает информацию, их попросту нет. вот эти все умные очки, умные трости, они пока что представляют, ну, с одной стороны, исследовательский интерес, а с другой стороны, конечно, у потенциальных потребителей тоже есть интерес. А если у меня будут вот такие очки, вот такая умная трость, а что с ней можно делать? А что она распознает? А как она распознает? И так далее, и тому подобное. Но реально описывать вам окружающую ситуацию мгновенно, быстро, оперативно, а самое главное, близко к действительности, они вам пока не смогут. Но просто уровень технологий пока что такой, что вот эти все описанные алгоритмы и технологии, они действуют очень неоперативно. Ну а дальше, как говорится, думайте сами, решайте сами. Конечно, устройства все эти страшно интересные, каждому хочется их заполучить, использовать, поиграться с ними. Ну а потом, естественно, большинство делает вывод. В реальной жизни, в практике они применимы или неприменимы. Но одно дело, когда вы их тестируете за бесплатно или как-то получили, а другое дело, когда вы огромные деньги за них выкладываете, а потом выясняется, что эти чудо-очки, в общем, особого толка-то и не дают. Вот тут уже, что называется, посидите и подумайте. Ну, а я с вами на этом прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransys.org.
4: И мы приглашаем на сцену участника под номером 20 Бердышеву Ирину, Новосибирская региональная организация ВОЗ. Она исполнит 3 авторские песни: «Мой Новосибирск», «Чистая горница», «Едем на рыбалку».
5: Повыше, да, надо повыше.

0: Следующий наш участник – Борецкий Игорь, Санкт-Петербургская региональная организация ВОЗ. Михаил Щербаков, «Ковчег неутомимый», Яромир Нахавица, «Секна».
1: Надежды прочь, сомнения долой, забытой досадой и бравада. Граница между небом и водой уже неразличима и не надо. По-прежнему свободный свой разбег, сверяясь параллелью голубою, плывет неутомимый наш ковчег, волнуемый лишь смертью и любовью. Проблемы вечной, бысть или не бысть, решения мы не знаем.

не для какой нужды, а только ради смерти и любови. По-прежнему ничем не дорожа за этим легкомысленным занятием, мы верим, что не будет платежа, а если он и будет, мы заплатим. Чего боятся нам тюрьмы, тоски, ущерба очагу?

Но это все такие пустяки в сравнении со смертью и любовью. Ну, благодарю вас за снисходительность. Я утратил голос какой-то несколько дней тому назад, и сейчас не могу констатировать факт его полного восстановления. Так что и благодарю вас, и здравствуйте. А, значит, к следующей песне я вынужден все-таки сделать небольшое предисловие. Во-первых, потому что все-таки ударение в имени, в фамилии автора на второй слог, Нагавица, Яромир Нагавица, это чешский бард. Его называют чешским Акуджавой. Я эту песню услышал случайно по радио, влюбился в нее сразу же, но в тот момент были свежи еще в душе воспоминания о Праге, о Чехии, что, собственно, и сейчас еще не угасло, конечно. Ну, как-то так наложилось, и машина у меня была чешская, Шкода, там, ну, все вот как-то так сложилось. И потом я заинтересовался его творчеством. А, собственно, песня, ну, о том же. Дело в том, что чем она меня, собственно, очаровала? В каждом национальном менталитете есть какие-то неизъяснимые обаятельные черточки, аспекты какие-то. Вот это, мне кажется, песня отражает ту прелесть чешского менталитета, которая там есть. Вот. И, увы, невозможно. Я не нашел адекватного перевода стихотворного. На подстрочник у меня здесь нету времени, естественно. Вот. Поэтому будет это вот все. Но дело в том, что я и сам пытался сделать, но, видимо, близость языков еще, она мешает в данном случае, а не помогает, потому что приходится в угоду ритму, рифме использовать другие корни, это смещает акценты, смещает не то, получается, не хочется петь. Вот, так что как, перефразируя известную тоже очень хорошую песенку, без перевода это минус, но все понятно, это плюс. Все-таки язык родственный, я думаю, никакой неясности здесь не будет. Еще и подпевать, может быть, станете так тоже.

0: надеюсь, что уж совсем шпатны не было. Спасибо большое.
1: На сцену приглашается Яковлева Рима, Владимирская региональная организация ВОС. Первая песня авторская, «Владимирский край». Вторая «Булата Куджава», «Было и нельзя возвратить». И третья музыка Риммы Яковлевой, слова «Туровец». Подарите себе вдохновение.
2: Добрый день, дорогие друзья! Благодаря фестивалям, которые организовывает КСРК ВОС, мы с вами побывали во многих городах России. И сейчас, через свою песню, я вас познакомлю с замечательным Владимирским краем. Моя родина в центре России, во Владимирском древнем краю, с детских лет свою малую родину беззаветно всем сердцем люблю.

имел, было и нельзя воротить, я сегодня выбрала не случайно. Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Натальи Николаевны Гончаровой. А имя Натальи Николаевны и Александра Сергеевича Пушкина связаны, очень тесно связаны эти имена.

0: праздником вас, дорогие друзья.
1: На сцену приглашается Вербовская Елена. Она исполнит 3 авторские песни: «Тополиный пух», «Западня» и «Гитара».
2: Добрый день, дорогие друзья! Я являюсь автором всех 3 песен, как музыки, так и слов. Маленькое пояснение. Бывают в жизни яркие мгновения, когда ко мне приходит вдохновение. Тогда беру свою гитару в руки, и появляются на свет слова и звуки. Переплетаются между собой все вместе и наполняют сердце новой песней.

Кружась, порхая над заветным ухом, я прошепчу: прощай.

Руки мерзнут немножко, извините. 4 года назад в городе Плёсе был точно такой же фестиваль. Он вдохновил меня на написание следующей песни. «Китара. Я дарю ее вам».

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Шнейдерман Павел, Пензенская региональная организация ВОС. Первая песня – музыка Александра Вертинского, слова Иннокентия Алинского «Моя звезда». Вторая – Юрий Коваль «Сундук».
2: Вертинский, на первый взгляд, не совсем как бы формат нашего мероприятия, но я слышал как-то мнение, довольно авторитетное, что Вертинского можно считать первым представителем жанра авторской песни. Поэтому и решился. Ну, а кроме того, на эти стихи, на стихи Иннокентия Алинского, есть песня известного барда Александра Суханова. Ну вот я выбрал вариант Александра Вертинского.

0: надо света.
1: Вторая песня. Когда-то я услышал стихотворение, ужасно смешное, оно мне понравилось, запомнилось. Ну, запомнилось, что есть такое, естественно. Не. И совершенно недавно я узнал, что автор этого стихотворения Юрий Коваль. И кроме того, вот готовясь уже к этому фестивалю, к нашему, я узнал, что у него и музыка, оказывается, есть к этому стихотворению. Висел замок, никто не мог открыть замок ключом. На сундуке висел замок железным калачом. А в сундуке с ключом в руке Иван Петров сидел. И много лет на белый свет он в дырочку глядел. То в дырочку, то в щелочку, то в щелочку, то в дырочку, то в странное отверстие на белый свет глядел. И вот подходит к сундуку огромнейший медведь. Иван и кричит ему: «Ку-ку, попробуй отпереть». Пыхтел медведь, сопел медведь, медведь от пота взмок. Но отпереть не смог медведь, не смог медведь замок. Пыхтел медведь, сопел медведь и в дырочку глядел. То в дырочку, то в щелочку, то в щелочку, то в дырочку, то в странные отверстия для маленьких жучков. Изящным клювом журавель нащупывал секрет. Тянулась эта канитель довольно много лет. Устал и сдался журавель, и, поднимаясь ввысь, услышал голос через щель: «Не можешь, не берись! Не суйся в нашу дырочку, не суйся в нашу щелочку и в странные отверстия для маленьких жучков». Сундуковеды разных стран собрались к сундуку, и даже опытный баран приехал из Баку. Без перерыва на обед топтались у замка, но так и не пролили свет на тайну сундука. Комиссия по дырочкам, коллеги по щелочкам, инструктор по отверстицам для маленьких жучков. Тогда подходит к сундуку сам автор этих строк, и, вынув правую руку, он щупает замок и строго в дырку говорит: «Скажи, любезный друг, каким путем, причем с ключом, забрался ты в сундук? Неужто через дырочку, неужто через щелочку, или в странное отверстие ты с ключиком проник?» И тут ужасно в сундуке Иван захохотал. И приподнялся тот сундук, и сам на ноги встал. «Друзья, — сказал Иван, — друзья, загадка нетрудна. У сундука есть только верх, а вовсе нету дна. А дырочка и щелочка, а щелочка и дырочка, и странные отверстия тут вовсе ни при чем».
2: Спасибо.
1: Спасибо.
3: Сейчас выходит на сцену номер 25, участник под номером 25, Чернышова Екатерина, Самарская региональная организация ВОС. Две авторские песни «О Самаре» и «Твоей радости свет». И третья песня Юрия Устинова «Трубач».

очень нужно, чтобы услышал кто-то, что в мире существует не только тишина. И ты проснешься ночью, как если бы позвали, и от того, что тихо, тот зов еще сильней.

стану, я ставни не закрою, не погашу огня, все будет мне казаться. Хоть это слишком странно, что где-то ждут на помощь и именно меня. А кто-то третий встанет и отодвинет шторы, в пустые окна глянет, как в продолжение сна. Послушает сердито и скажет, час который трубил бы завтра утром, нет, ночь ему нужна. Наверное, вправду людям всего немного надо. Среди побед нетрудно, среди сильных удач задуматься однажды, зачем, забыв парады, трубил свою тревогу тот маленький трубач.

А на нашу сцену выходит Фокин Руслан из Кировской региональной организации ВОС. Первая песня авторская «Без тебя». Вторая музыка и слова Димы Миротина и Мирека.

0: На сцену приглашается Корнилов Владимир, Курской региональной организации ВОС. Он исполняет свои авторские песни «Теплотрасса», «Говорил мне отец». Последняя песня называется «Хам».
1: Добрый вечер.

Кошка спит на теплотрассе, кошку от тепла колбасит. Она прячет лапки в мягонькой шлакватке, а под теплотрассой жёные матрасы, а на них калачиком спят два бездомных мальчика. И не гаснет свет в окошке,

трассе, и ему все безразлично, что там в теплотрассе. Снег шипит, ложась на трубы, и от этого теплее. Пацаны добудут рубль, и на рубль купят клея. Он у них одно спасение.

0: совсем не слышу.
1: Говорил мне отец.

С той поры протекло уж немало воды, пронеслись годы быстро с ветрами. За добро я платил 10 раз лишь добром, а за подлость платил кулаками.

горел, отзвенел и погас, закатилось и солнышко следом. И я сыну своему повторю как наказ от себя и от его деда, чтоб по жизни ты шел твердо, за добро заплати без остатка,

эмоции, сам собою в шахматы и нервы не шаля. Но вокруг не вакуум, но вокруг-то социум. Как выйдешь в этот социум, сразу нахамят. Вот ты идешь по улочке мимо палисадничка, радуешься солнышку тросточкой стуча. Ну толкнешь прохожего, ой, извините, дядечка, а он как

Вежливость утратили, не по батюшке зовут, норовят по матери. Где-то сеют хлебушек, совершают подвиги. Тонет Федор Конюхов, но продолжает плыть. А мне что теперь всю жизнь ходить, только глядя под ноги, чтобы хаму на мазок вдруг не наступить. Вот стоит он, как скала, он венец творения, наливной троллейбусный натуральный хам.

0: может обуздать только сила грубая. Скажем, пуля, но нельзя, с детства заучил. Хамство, грубости, т.д. просто слово глупое. Завсегда услышишь ты, где бы ни бродил. На грубом троллейбусе рявкнут в поликлинике, с ней зайдут презрительно в паспортном столе. Возлюбите ближнего, грубияны, циники. Вот я ж люблю вас, милые, ну где ж мой пистолет? Гражданин, прием закончен, ну так что ж, без десяти. Ну так мало кто че хочет, я вот домой хочу уйти. Ой, ты права, здесь не качай, мне кто грубит, ах, я грублю. Ну так мы с Арбоны не кончали, я и так тебя пошлю. До чего же довела наша жизнь дебильная? Я ругаюсь не со зла, психика лабильная. Возвратишься взвинченный, съешь солянки порцию, капнешь валерьяночку в рюмку с коньяком. Пропадем пропадом этот самый социум, уж лучше сам с собой в шахматы за тройным замком. Но попадется мне тот хам, вырву гаду сердце я, мне мучение ас воздам. Ох, интеллигенция.
1: Следующий участник тоже из Курска. Богдаринко Максим. Пожалуйста, проходите. Две авторских песни. «Что было первым?», «Баллада о любви и зле».
2: Всем добрый вечер.

0: Спасибо, что пришли.
1: Двадцать девятый номинант вызывается на сцену. Это трио хозяев нашего фестиваля, Самарская региональная организация, Тюгашова Валентина, Тюгашов Леонид, Семенова Наталья. Они хотели сначала две песни исполнить, теперь знаю, что три, да?
2: Аппетит приходит во время.
1: Да, значит, первая песня.

вместе эту песню споем. Мы, хотя не прощаемся, но тем не менее, хорошая песня. Мы ее вспомнили сегодня утром.

0: Доброе утро, дорогие участники, гости, члены жюри. Поздравляю всех с последним, вернее, с остатним днем нашего всероссийского фестиваля ВОЗ «Пой, гитара». Ну и сейчас наступил волнительный момент. Мы начинаем награждать наших лауреатов, участников. И, как я вчера уже говорила, сначала свои дипломы вручит Самарская региональная организация ВОЗ. Пожалуйста, Наталья Борисовна и Лариса Александровна.
1: Ну что, дорогие друзья, нам, конечно, очень жалко, что все закончилось так быстро. Мы очень старались сделать для вас все только самым наилучшим образом, и если нам это удалось, мы очень рады. Ну и, конечно, с удовольствием вручаем дипломы участникам нашего фестиваля. Итак,
2: диплом участника Всероссийского фестиваля бардовской песни «ВОЗ. Пой, гитара» вручается Кузнецову Евгению Николаевичу, Нижегородская РОВОЗ.
3: Поздравляем!
2: Башкину Анатолию Николаевичу, Калининградская РОВОЗ.

0: мама не верит нам никуда ходить. Ага, все правильно. Давайте. Всего доброго. И приезжайте к нам еще.
1: Попробуем.
0: Царегородцеву Вячеславу Валерьевичу, Нижегородская РЭО «Вода». Шерифулину Гаязу Глюсовичу, Башкирская РЭО. Задонову Владимиру Евгеньевичу, Ивановская РОВОС. Нас сюда, пожалуйста. Нам. Вот. Поздравляем вас. Ой, все девятки. Собрались, да? Пахомову Вадиму Николаевичу, Псковская РОВОС.

Владимировичу Сахалинская РОВОД. Наша самая дальняя птичка. Поздравляем, вы еще к нам приезжайте. Дуэту Капитонов и Шерифулин. Башкирская РОВОС. Вы нам очень понравились, мы вам больше дали. Швырёву Евгению Валентиновичу, Рязанская РОВОС. Рязань, родина Есенина. Молодцы, спасибо. Яковлевой Риме Ибрагимовне, Владимирская РОВОС. Золотое кольцо России. Золотые голоса России. Дедерману Павлу Гавриловичу, Пензенская РОВОС. Вы наши соседи. Фокину Руслану Николаевичу, Кировская РОВОС. Самой мягкий. Молодец. Приезжай к нам еще. Корнилову Владимиру Евстафьевичу, Курская РОВОС. Курские соловьи.

0: мы ждем еще нам и на другие конкурсы. Вдруг у вас какие-то еще есть способности?
1: Ну и трио Лира Тюгашова, Тюгашов, Семенова, Самарская.
0: Ура!

0: Теперь я приглашаю на эту импровизированную сцену члена нашего жюри Слепцова Александра Николаевича. Он, значит, от себя лично и от фирмы Слепсунг будет выручать подарки.
1: И не только Слепсунг.
0: И не только Слепсунг, а много чего.
1: Нет, немного, но не только.
0: Пожалуйста.
2: Будет несколько ценных таких подарков. Они никак не связаны как с баллами. Это, в общем-то, спонсорские подарки, которые я хочу вручить тем, кто мне понравился. Да, и начнем мы, наверное, с Игоря Борисовича Порецкого хочу начать. И я хочу пояснить, за что. Я очень люблю творчество Михаила Щербакова и за очень хорошее предисловие ко второй песне. Я хочу вручить Игорю Борисовичу такую портативную аудиосистему, очень клевую. Вот поясняю. Больше о ней сказать нечего. Вторую такую же портативную аудиосистему я хочу вручить нашему мэтру, который был на самом первом фестивале, который проводился в 89-м году. Это Андрею Боброву.

0: Я думаю, что Андрей сможет оценить это качество звучания этой штуки.
1: Спасибо. Только научи потом, как с ним обращаться.
0: Андрей, уж тебя ли учить?
1: Ладно, спасибо.
0: Еще будет пару сотовых телефонов, адаптированных для незрячих пользователей. Первый телефон я хочу вручить Максиму Бондаренко, Курск.

0: Металлист почти что. Вот, держи, пользуйся. Будь на связи. Еще один сотовый телефон, тоже адаптированный. Я хочу вручить Вадиму Пахомову. Псковская региональная. Очень мне понравилась мне его песня. Вадим, держи. Оставайся на связи. И еще у меня есть два приза. Это значит, по просьбе Алексея Черемыша, учредителя радио «Рансис». И по просьбе Алексея Черемыша хочу вручить студийные наушники от фирмы «Роланд». Закрытого типа, хорошие наушники. Павлу Шнейдерману. Да, Паша, ну просто твоя песня третья. Ты настолько, настолько вкусно подобрал репертуар, что не заметить это нельзя было.
1: Спасибо, очень кстати.
0: Да. И последний еще приз тоже от радио «Рансис». Я хочу вручить человеку, которого я знаю давно и очень тепло к нему отношусь. Это Женя Швырев из Рязани. Он был у нас когда-то в Волоколамске. И у него есть замечательная песня о своем городе, которую мы вчера всю ночь пели. Аранжировки его друга Дмитрия Лунева. В общем-то, это за эту песню. Спасибо. Все, пока все, спасибо.
2: Привозите еще, Александр Николаевич. Спасибо большое, Александр Николаевич. Этот человек это действительно очень доброй души. А сейчас мы начинаем наш концерт. Значит, как он будет проходить? Значит, я вызываю номинанта. Он выходит на сцену, выступает, и сразу не уходит. Мы ему вручаем диплом. Договорились? После этого он уже уходит со сцены. Итак, первый наш участник нашего гала-концерта, можно так сказать, Самойлов Артур. Пожалуйста. Пожалуйста.

0: Пожалуйста, мы не объявляем ваше произведение. Если нужно, объявляйте сами.
1: Можете заказать?
0: Если разрешите, мы будем заказывать.
1: Артур,
2: да.
1: А можно прочитать стихотворение про ветер?
2: Можно. Здравствуйте всем еще раз. Ну, тогда сразу. Тогда, если по просьбе, сразу про ветер. Ах, если бы не было ветра, то б ставни зимой не скрипели, и форточки скрипнуть не смели. Ах, если бы не было ветра, и если бы не было ветра, то маленький детский кораблик по луже от края до края уже бы ни в жизнь не добрался, и лес не шумел бы могучий, а молча стоял истуканом. Деревья, как черные камни, дырявили небо без тучи, и клена желтая лапа сорвалась бы с ветки едва ли, и девку осину, наверное, трусихой уже б не назвали. И море, огромная лужа, и не нужны волнорезы, и моряком быть не нужно, нет шхуны Марии Терезы. Ах, если бы не было ветра, смешно, как смотрелись бы флаги, висели, как тряпки на ветках, олицетворяя отвагу. Но я просыпаюсь от стука веселого дождика в стекла, и от этого звука мир мне кажется теплым.
1: Молодец.
2: Ну, а спеть я решил что-нибудь такое несложное и веселое. Есть у меня одна такая песня, называется она «Снежный человек», по-казахски это «Алмасты». Ну вот, как бы такая рассказ такой.
3: Не дают покоя лавры открыватели миров. Вот и я на подвиг славный окончательно готов. Я собрал рюкзак походный, за собою сжег мосты. Я забрался в Гималаи погоняться с алмасты. Я забрался

Лезу в гору, но я так и не сумел. С альпинистской подготовкой у меня большой пробел. Обессилев до предела, я в пещеру на ночлег. Ну а там какое счастье, вот он, снежный человек. Ну а там какое счастье, вот он, снежный человек. Счастье счастьем, но скажу вам,

пригляделся, это ж баба, волосатая вся грудь. Пригляделся, это ж баба, волосатая вся грудь. А не пускает из пещеры, не дает себя снимать.

0: наверное, осталось жить денечек или два. Но спасла меня природа, у нас кончилась жратва. И когда я притворился, будто сплю, не видя снов, она вышла на охоту, ну а я и был таков. Она вышла на охоту, ну а я и был таков. Вы мне можете не верить, но и мне врать ни к чему. Я науке не откроюсь и скажу вам почему. Никому ведь неизвестно, ну а может в тех горах где-то бродит мой наследник с искрой Божией в глазах. Где-то бродит мой наследник с искрой Божией в глазах.
1: Значит, поощрительные наши премии будет вручать Соловейчик Аркадий Яковлевич. Проходите. Артуру Самойлову вручается диплом. Я думаю, это очень точная номинация за творческий оптимизм.

0: Так, следующий наш участник — Байдышев Рифат, Курганская региональная организация. Приготовиться Майорову.
1: Если бы мы знали про наследников Гималаев, мы бы два диплома выписали.
2: Второе получение геопонга.
3: Добрый день, здравствуйте. Царица, осень.

Спасибо, спускайтесь сюда. К нам Байдышев Рифат получает диплом в номинации «За искренность и проникновенность». Спасибо. А на сцену приглашается Георгий Майоров. Приготовится дуэт «Хорольские».

ядом напоила меня. Лето вдвоем, вода на песке, так и уйдем.

стены стали малы. Крылья выше, а перенья стрелы. Свет мешает мне спать, надо мной облака. Не умею ждать, но и ты, как река,

0: тает в теплой руке. Спасибо.
1: Георгий Майоров награждается поощрительным дипломом в номинации «За самобытность».

0: сказать о том, что вот эти дипломы поощрительные, они стоят 2000 рублей, так что обязательно вам пришлют на региональную организацию. Так, следующий наш участник – это дуэт Анна Маргарита Хорольские. Приготовиться Вербовской.
1: Ну, хоть уж прям близко встать. Я громко пою, не надо так близко. Спасибо большое за предоставленную возможность нам вообще участвовать в этом фестивале. Все так замечательно. И вот где бы, в каких городах и весях мы ни бывали, мы, конечно, всегда стараемся упоминать наш город Самара, к которому относимся с большой любовью. Кто-то скажет «грязный город», кто-то скажет «провинция». А мы любим наш город, и очень приятно, что люди из других, не наши, пишут о нашей Самаре. Итак, Вадим Егоров, «Самара-городок».

0: и вносим сразу предложение. Давайте, есть же фестиваль в Сан-Ремо, давайте наш фестиваль будем проводить в Самаре. Мы всегда вам рады. Спасибо.
1: Сан-Ремо.
2: Анна и Маргарита получают поощрительную премию в номинации «За творческую стабильность».

0: танцевать. Елена уже готова к выступлению. Пожалуйста, Елена Вербовская, Тюмень. А готовится у нас дуэт «Семь ключей».
1: Добрый день, дорогие друзья. Действительно дорогие и действительно друзья. Эта песенка для вас.

0: Давайте споем все вместе. 3, 4. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Еще раз. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И на пасашок. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Спасибо, я вас люблю.
1: Елена награждается дипломом в номинации «За сценическое обаяние».

0: занимается дуэт «Семь ключей», а приготовиться Николаеву.
1: Я хотела бы сказать, что мы действительно благодарны гостеприимной самарской земле, под таким чудесным небом расположенной, и нас соединяет небо, крыша наших городов, песня «Ангел».

0: Спасибо.
1: Дуэт «Семь ключей» Анастасия и Павел награждаются поощрительной премией в номинации «За творческую оригинальность». Пожалуйста, Николаев Сергей, Москва.
2: Ну что ж, сейчас я исполню песню «Почти премьера». Прислушайтесь.

0: Спасибо.
1: Третью премию завоевал Николай Сергей Москвы. Вручает ее Александр Николаевич Слепцов. Пожалуйста. 4000 рублей приз. А на сцену приглашается Бердышева Ирина, Новосибирск. Приготовиться Черепанову.
2: У нас это лето было очень жарким, и мне не удалось побывать на берегу, несмотря вот на это. Но зато удалось побывать в сентябре на берегу Волги. И вот эта песенка называется «Бережочек». Была написана вот просто вот как бы, да, предвкушение, что ли, или интуитивно. Вот просто пришла на ум, и все такая незатейливая песенка легкая. Даже еще и вступления к ней путем нету. «Бережочек».

0: море.
1: Вендушева Ирида, Новосибирск, 3 апреля.

0: Пожалуйста, Петр Черепанов, Тюмень. Приготовиться к Капитонову.
1: Я уже четвертый раз на этом фестивале, вот именно три раза в виде участника, один раз вот в плюсе был просто как наблюдатель. Ну вот, ну и каждый раз, конечно, много хорошей, настоящей музыки слышу и настоящей поэзии. Вот, ну, это просто, ну, душа радуется каждый раз. Вот, сейчас я спою песню моих земляков. Это музыка Валерия Серебренникова, а слова Анатолия Марласова. Называется «Белый конь». Кто-то, может быть, помнит, а кто-то в первый раз слышит.

Ты душевные струны, как травы, затронь, и душа зазвучит, как гитары струна. Что-то вспомнит она, что-то вспомнит она. Белый конь, белый конь, белый конь. Ты душевные струны, как травы, затронь. Он по лугу плывет, как по белой реке. Он оставил меня и плывет налегке.

Это было давно, это было вчера. Я в ночное ходил, песни пел у костра, и в бессмертие верил, как в чудо.

Петр Черепанов, лауреат третьей премии «Тюмень».

0: Следующий наш участник – Капитонов Константин, Башкирия. Приготовиться Боброву.
1: Всем здравствуйте еще раз. Всем большое спасибо за этот праздник. Это действительно праздник. Песня для Анжелы.

0: Следующий диплом получает Анатолий Николаевич Левидинов.
1: Дорогие друзья, вы знаете, сейчас сидел, думал вот о том, что 2 года назад такой же фестиваль мы проводили в Уфе. Совсем на родине этого человека. Там, где он был. Но жалко, Константин, что вас там не было. Вы для нас вот сейчас открытие полное. Я сижу, широко раскрыв глаза и уши. И слушаю, и понимаю. Понимаете? Потому что есть что слушать и есть что понимать. И спасибо вам за ваше творчество. Диплом 2-й степени. Ну и 6000 рублей, само собой. После того, как господин Акшинцев заплатит налоги.
0: А на сцене дуэт из Калининграда Бобров Андрей, Соснина Наталья.
2: Наш дуэт называется «Музыка души». День добрый.
3: Из знойного Калининграда.
2: Я не просто так по-польски поздоровался, потому что для нас приятное открытие. Ну, вы понимаете, между концертами поем кто что хочет, кто что может. И вот очень приятно, что польская песня понравилась многим из здесь присутствующих. И мы хотим вам спеть песню, которая называется «Пересуды». По-польски это «Людское гадание». На стихотворение польской замечательной поэтессы Агнешки Ощетской.

0: dziękujemy. Спасибо большое.
1: Дорогие друзья, ну что сказать, мэтр, он и есть мэтр. Вот тут уже не отнять, не прибавить, так как оно есть, так оно и есть. Причем знаю я его вот аж с тех давних времен, 89-й, 90-й год, он уже и тогда подавал, так сказать, признаки мэтра. Ну а теперь уже такое вот, понимаете, мало тебе за две границы, так еще на польском, да еще такого наговорил, может быть, я еще буду долго разбираться, что он мне сказал такого. Ребята, ну, удачи вам, успехов, пускай здоровье вас не подъедает, и пускай всегда ваше творчество радует вот всех, кому вы поедете. Спасибо. Диплом второй степени и премия второй степени.

0: А на сцену приглашается Андрей Кириленко, Ивановская региональная организация ВОС.
1: Я хочу спеть песню, которая уже почти 40 лет не надоедает мне и не оставляет меня равнодушным.

день сквозном, в проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только мокрых белых комьев, быстрый промелькнул.

материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме,

Знаете, дорогие друзья, я вот говорил о мэтре, о нашем, и о том, что это был 90-й год, а было это как раз Иваново, Березовая роща. И я тогда еще подумал, что Ивановская земля, она все-таки богата талантами. И вот Андрюша, он начал на моих глазах заниматься этим делом, появился первый раз у нас и не очень смело заявил о себе. Но сегодня, Андрей, прости, ты уже тоже мэтр. Вот так с тобой случилось, так тебя дорога привела к диплому второй степени. Радуй нас и дальше. Я с удовольствием приглашаю на сцену дебютантку, молодую, симпатичную, красивую девушку. Катя Чернышова на сцену.

0: Добрый день всем. Действительно, первое место дело волнительно. И когда я езжу на этот фестиваль, я здесь первый раз, я сказала, что как Всевышний скажет, так будет. И действительно, я при всех, я не стесняюсь, благодарю Всевышнего за то, что он мне дал такую возможность выступать на этом фестивале. И, конечно же, был большой выбор, что петь. Я хотела рискнуть и вчера сочинить песню, но почему-то такая неуверенность, и волнуюсь. Разрешите мне спеть вот о Самаре, которую я пела?
1: Пожалуйста.
0: Спасибо.

0: Спасибо.
1: Катя, ты вот сейчас пела, а я мыслями был не здесь, а в городе Казани, где мы с тобой встретились первый раз, был фестиваль эстрадной песни. Катя там тоже выходила на сцену и тоже получала диплом из моих рук. И я хочу сказать, еще тогда было предчувствие, но это был другой жанр. Это была эстрадная песня. Здесь это совсем другое, это совсем другой исполнитель. И мне хочется сказать, вы, наверное, меня поддержите в этом плане. Ребята, какое раннее творческая зрелость пришла к ней. Это понимание абсолютное того, что она поет и как она это делает. Ну что ж, Катенька, дай твою руку, пожалуйста. Первая премия Екатерина Чернышева, Самара, 8 000 рублей. Спасибо. И я сейчас хочу сказать, что наш член жюри, замечательный человек, замечательный специалист своего дела, приготовил нам с вами вместе подарок. Я ему очень благодарен. Аркадий Яковлевич Соловейчик с гитарой здесь с нами.
2: Вы знаете, я, честно говоря, не очень был готов. Вот, но решил поддержать почин. Самарские ребята здесь очень хорошо выступают, поскольку я сам из Самары очень люблю ее. Вот. Но я не гитарист. И одно дело сидеть в жюри, другое дело выходить на сцену. Сейчас я это понял. Вот. Ну, я пою в основном свои песни, стихи, которые сочиняю. И сейчас я хотел бы подарить, насколько получится у меня, песню. Поспудно она как бы тоже о городе, но о городе, который есть в душе каждого из нас, это город, в котором мы жили когда-то, это город нашего детства, юности, город вчера, одним словом. Вот, я думаю, у каждого этот город был.

внутри. Там рвется гармонь во дворе, счастливая и простая, и тлеет огонь на горе, быть может, с ключами от рая.

0: еще раз спасибо, поздравляю всех с окончанием. Я очень рад, что мы познакомились. Удачи всем и успехов творческих во всем.
1: Ну что ж, дорогие друзья, пришло то время, когда, наверное, мне настало время произнести эти слова, но прежде чем я это сделаю, я, наверное, от всех вас, от всех участников, хочу прежде всего поблагодарить вот этот благословенный край, вот эту Самарскую землю и вот этот маленький кусочек уголок этой вот Самарской земли на берегу Волги, который называется этим прекрасным пансионатом «Радуга». Спасибо, если меня слышат все сотрудники этого пансионата. Земной вам поклон за доброту и ласку. Здесь работают замечательные люди, очень внимательные, очень, я не знаю, просто улыбчивые и прекрасные. Просто здесь они нам сделали замечательный праздник. И еще я хочу сказать, что не было бы, наверное, этого праздника, если бы не было работников Самарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Это люди, которые знали, какую тяжелую ношу они на себя берут. Они знали, что это будет непросто, но тем не менее за это взялись. Да еще вот я сегодня услышал, и от души приветствую это пожелание. Если мы здесь пропишем этот фестиваль, а у нас есть такая традиция, мы имеем такую, несколько уже таких прописанных наших мероприятий, если здесь фестиваль останется, но мы об этом будем говорить с Казанцевым Анатолием Григорьевичем, с Дорофеевым и с руководителем предприятия, и вообще со всеми этими людьми, потому что без них эти вопросы не решаются. Но тем не менее, земной поклон всем работникам Всероссийского общества слепых и самое главное вам, самарцы! Спасибо! Ну что, дорогие друзья, и те самые сакраментальные слова, да? По поручению президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина, вице-президента ВОЗ Лидии Павловны Абрамовой и генерального директора культурно-спортивно-революционного комплекса ВОЗ Владимира Петровича Баженова, 6-й Всероссийский фестиваль 2012 в городе Самары или в прекрасном месте, которое называется «Радуга на берегу Волги», объявляю закрытым. До новых встреч!

Вы слушаете радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня из репертуара Демиса Руссоса «We Pretend» – «Мы притворяемся» в русскоязычном варианте стала называться «Олеандр». Автор текста – Онегин Гаджикасимов. Песню «Олеандр» в 1978 году записал Валерий Ободзинский.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: Так, разберем почту. Это по твоей части, Геннадий.
1: Угу.
0: Это тоже.
1: Да.
0: Это мне. Ну вот. Опять Дорохов заявление написал.
1: Товарищи, прошу снова разобраться в моем деле. Вины за собой не знаю, жизнь прожил чисто. Да, сколько лет прошло после войны, он все успокоиться не может.
0: Что ему не имется? Наша контрразведка ведь никаких претензий к нему не предъявила. Работал лесником. Ну, был под следствием, но обвинений-то не было предъявлено. Разрешили поселиться на родине.
1: Вдруг Дорохов правду пишет. И был действительно партизанским разведчиком у Смолягина.
0: Нет его в списках отряда. В архивах нигде не значится. Жена Тимофея Смолягина, Мария Степановна, не подтверждает. Отряд погиб. Вторая связная Алферова погибла.
1: Но ведь Дорохов утверждает, что о нем знал только один человек. Командир партизанского отряда Смолягин.
0: А Смолягина нет в живых.
1: Да. Так что думаешь с заявлением делать?
0: Что? Есть приказ руководства возобновить расследование обстоятельств гибели партизанского отряда Смолягина. Вот и будем параллельно заниматься Дороховым.
1: Кому поручим?
0: Ума не приложу. Все ребята под завязку загружены.
1: Может, Кудряшову?
0: Ну да. Без году неделю и самостоятельную работу. Нет, опыта маловато.
1: Ну, пусть и набирается.
0: Завалит он дело. У него за спиной только трехмесячные курсы. Ни разу с человеком не говорил.
1: А мое мнение поручить Кудряшову. Опыт работы с людьми у него, кстати, немалый. 7 лет в комсомоле отработал.
0: Ладно, делать нечего. Кудряшов, зайди. Давай Кудряшова подключать. Тем более, что начальник управления тоже за него высказывался.
1: Ну, вот видишь.
0: Да.
2: Товарищ полковник, старший лейтенант Кудряшов по вашему приказанию...
0: Проходи. Садись. Ну, ты это... Как, обжился? Сиди. Вот мы тут посоветовались и решили поручить тебе первую самостоятельную работу. Да. Слышал о партизанском отряде Смолягина?
2: Практически ничего.
0: Да. В 1941 году, перед приходом гитлеровцев, в области было оставлено несколько партизанских отрядов, в том числе и Тимофея Смолягина. Его отряд был особый, чекистский. Операции практически не вел, ну, занимался сбором разведывательной информации. Так вот, однажды наш резидент, который работал в городе, сообщил в центр, что где-то в области... Работает диверсионная школа гестапо. Ну, всем отрядам был дан приказ найти ее. Но эта школа как сквозь землю провалилась. Искали все. Но только один Смолягин сообщил, что в районе дислокации его отряда оккупанты вроде бы занимаются торфоразработкой, там, но нужно проверить. А через месяц отряд погиб. Ни одного человека не осталось в живых. Так вот, вот тебе все материалы по этому делу. Почитай, как говорится, попробуй на зуб.
1: И еще одно, Андрей Петрович.
2: Да?
1: Есть заявление гражданина Дорохова, который утверждает, что по личному заданию командира отряда устроился работать лесником в полицейское управление Ворожеек. Свидетелей нет. После прихода Красной Армии он как пособник был под следствием, но репрессирован не был. Просит подтвердить его службу в партизанском отряде.
0: Понятно.
2: Так точно, Владимир Иванович.
0: Тогда вперед, боец. Докладывать будешь ежедневно. Даю 2 дня на глубокие размышления и аллюр 3 креста. Желаю удачи, Андрей Петрович.
2: Спасибо, товарищ полковник.

0: Войдите.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Садитесь.
1: Спасибо. Дорохов я. Василий Егорович.
0: А я Кудряшов Андрей Петрович.
1: Вы меня по моему заявлению вызвали?
0: Да, хотелось бы задать несколько вопросов, Василий Егорович.
1: Готов ответить.
0: Скажите, Василий Егорович, когда и как вы узнали, что Смолягин формирует партизанский отряд?
1: Ну, сначала я не знал ничего. Ворожейки наши стоят от дорог далеко. Фашистов долго не было. А Смолягин еще в июне, как ушел в город, так и не показывался.
0: Угу. Значит, вы утверждаете, что не знали о формировании партизанского отряда в районе деревни Ворожейки?
1: Значит. Ну, вообще-то я догадывался, что Тимка неспроста в город укатил. Уж больно он меня расспрашивал про болото. Где да как можно пройти? Где ночевник поставить? Можно ли прожить на островах? Ну, а потом прошел слух, что на Выселках, это бывшие торфоразработки у нас, фашистов побили. Догадался я, что Тимкина это работа. После этого понаехала гитлеровцев куча. Собрали баб да детей и около колодца постреляли. Сказали, что если хоть одного солдата убьют, всю деревню в расход пустим.
0: А что, кстати, у вас с ногой, Василий Егорович? Ранение?
1: Да нет. Еще до войны на лесоповале сосной ногу повредила. Вот она у меня, поди, с 20 годов и не сгибается.
0: А как же вы тогда лесником были? Ведь тяжело.
1: Да, значит, два лесника были. Я и Иван Алферов. Иван-то все больше по лесу ходил. А я по воде, значит. По воде мне удобней. На долбленку сел и вроде как и при двух ногах.
0: Выходит, вы догадались, что Смолягин организовал партизанский отряд?
1: Выходит. Кому ж, кроме него? Он у нас директором школы был в Гераньках, в райцентре. Грамотный, большевик.
0: Ну, а все-таки, когда же партизаны пришли к вам и предложили работать с ними?
1: Мы как раз после того, как фашисты жителей постреляли. Ночью как-то стук. Открываю. Стоит Тимофей с автоматом.
0: Смолягин.
1: Вон. Угу. Рука на перевязи. Посидел так с полчаса, а после говорит: Василий, твоя очередь пришла. Надо помочь нам. Я, понятное дело, спрашиваю. Кому это? Нам. Он посмотрел на меня. Серьезно так. И говорит. Нам. Народу советскому. Я и согласился.
0: Смолягин был один?
1: В доме один. А там не знаю.
0: Что конкретно сказал Смолягин?
1: Можно?
0: Да, курите, курите.
1: Так ведь странное дело он сказал. Говорит, иди в полицай управу и попросись на болото лесником.
0: Так.
1: Я, говорит, точно знаю, что им нужен лесник. Вот и иди. Скажи, что, дескать, припасов у тебя нет, а жрать хочется. Ну, просись. Мне там человек нужен. Знать, говорит, об этом никто не будет. Только я и ты. Приходить буду к твоей сторожке. У меня на болоте была развалюха.
0: Сколько раз вы встречались со Смолягиным?
1: Не часто. Ну, раза 3-4.
0: Вот. А не говорил вам Смолягин, кому можно обратиться в крайнем случае? Ну, вдруг он не смог бы прийти. Ну, так сказать, запасная связь.
1: Говорил. Груни Алферовой обратись, она меня найдет. Иван-то муж ее перед самой войной

0: Так. Василий Егорович, вспомните, как вы пришли в полицию, о чем говорили?
1: Значит, пришел и говорю, как Тимофей научил. Так, мол, и так, хочу лесником. Начальник там какой-то сидел, тонкий такой, словно хлыст. Поспрашивал. Потом дали мне ружье, шинелку. И говорят, дескать, будешь дичь господам офицерам добывать. Присматривайся, говорят, чтоб посторонних людей не было. А зайдут, не отказывай, дай, что просят. Пригласи еще раз заходить. Запоминай, что будут говорить, откуда пришли. Возможность будет, проследи, куда пойдут, и нам докладывай.
0: И часто приходили к вам из полиции?
1: Почти каждую неделю. Один обычно, благонравный такой. То изгородь начнет чинить, то грибков насобирает.
0: Так что же случилось перед боем, Василий Егорович?
1: А пришел ко мне этот самый. Я ему погрузил на телегу кабана освежеванного, глухарей пяток. А он смотрит на меня и скалит зубы. Что говорит? Угодить хочешь? Я молчу. А он так подходит ко мне. И вдруг тык под дых дулом автомата. Ну, я и согнулся. А, говорит, сволочь, в кустах ног и потрохов на три кабана зарыл, а нам только один. Стал бить и орет, как нерезанный. Кому, сволочь, мясо готовил? Кому, гад, говори? Сомлел я тут. Слышу выстрел. Очнулся, вижу, Тимофей надо мной склонился. Что-то сказал. И ушел. Тут и фашисты понаехали, спрашивают меня, кто да что. Говорю, что поналетели какие-то люди, меня избили, а вот парня вашего застрелили. Погалдели они и уехали, и меня с собой взяли. А на утро слышу, минометы забухали, гранаты, автоматы. Часов с 10 бой шел.
0: Как вы узнали, что отряд Смолягина погиб?
1: Вызвали меня в полицаюправу и приказали возвращаться на болото. Теперь, говорят, тебя никто не тронет. Ну, подался я на болото. Прошел на острова, гляжу, все взрывами разворочено. А ребята я потом нашел, всплыли они. Перетащил на берег, там и похоронил.
0: Всех?
1: Ну, тех, кого нашел.
0: А что дальше было, Василий Егорович?
1: Дальше погнали фашистов, пришли наши. Вызвали меня в штаб какой-то, я им все по порядку рассказал. С полгода не выпускали, а потом отпустили. Нет, говорят, состава преступления. Вернулся домой, женился. Снова лесником работаю.
0: Это мы знаем, Василий Егорович. Когда вы первый раз подали заявление?
1: Не помню. Давно было.
0: Ну что же, можете быть свободны, Василий Егорович. Понадобитесь, еще раз вызовем.
1: До свидания.

0: Не нравится мне Дорохов, товарищ полковник. Какой-то дикий, словно мхом зарос. И явно что-то не договаривает.
1: Андрей, в беседе надо за каждым

0: своим словом следить. А ты поставь себя-то на место Дорохова. Представь, с каким таким настроением он пришел к нам, что он ждет от тебя. Нельзя эмоциям волю давать.
1: Верно говоришь, майор. Вы вообще-то внимательно изучили материалы контрразведки СМЕРШ, Андрей Петрович?
2: Так точно.
1: Вот тут указано, что после боя, в котором погиб отряд Смолягина, учреждение, или что там было на старых торфоразработках, ворожейках, вот это учреждение исчезло.
2: А может, это как раз и связано с гибелью отряда, Владимир Иванович?
1: Ну-ну, не торопись, боец. Ты что, Геннадий, по этому поводу думаешь?
0: Думаю, что нужно бы хорошенько покопаться в архивах контрразведки СМЕРШ нашего управления. Если там была диверсионно-разведывательная школа гитлеровцев, то она действовала против определенной группы наших войск.
1: Резонно. Займись, Геннадий, архивами. Кстати, ты в Москву собираешься? А Андрей здесь продолжит.
2: Владимир Иванович, я хотел бы встретиться со Смолягиной.
1: Ну что ж, думаю, нужно.

0: Открыто!
1: Здравствуйте, Марья Степановна.
0: Здравствуйте, Андрей. Не знаю, как вас по отчеству.
1: Как, а вы разве меня знаете?
0: Конечно. Вы в обкоме комсомола работаете. Помните, прошлой осенью у нас в районе на слете грамоты вручали девчатам?
1: Да, да, припоминаю, ну, Марья Степановна. Вот.
0: Проходите, присаживайтесь.
1: Спасибо.
0: Вы уж не обессудьте, Андрей...
1: Петрович.
0: Петрович, я с утра по хозяйству решила заняться. Вот пирожков напекла. Сейчас чайком побалуемся.
1: Спасибо. Марья Степановна, да. Я к вам по делу. Видите ли, я сейчас работаю в органах госбезопасности. И принято решение еще раз заняться обстоятельствами гибели партизанского отряда вашего мужа, Тимофея Прокопича.
0: Чего там выяснять, Андрей Петрович? Тяжкое это дело. А тяжкое дело и вспоминать тяжко.
1: Да понимаете, Марья Степановна, очень много каких-то белых пятен в этой истории. Расскажите, как вы узнали, что отряд существует?
0: Ну, перед тем, как фашисты к нам пожаловали, вечером как-то Тимофей говорит: «Мария, буду к тебе люди приходить, кое-чего передавать для меня. Вот запомни». Притянул мне червонец с номером, как сейчас помню, 117-296. Угу. Попросит картошки продать, а расплачиваться будут вот этим червонцем. Следующий придет, прибавь к этой цифре еще единицу. Это будет паролем.
1: Так.
0: Потом собрался и ушел.
1: Ага. И что, приходили к вам люди с паролем?
0: Приходили. Раз в 4. Как мне Тимоша сказал, так я и делала. Ежели без посылок, то я к Груне Алферовой отправляла.
1: Да.
0: Ну, к ней дорогу-то не просто найти. Через Гать надо, а у нас даже не все и местные знают, где она начинается, как идет.
1: Скажите, Марья Степановна, а когда Тимофей Прокопич был у вас последний раз?
0: Это как раз было перед тем, как я Костю нашла. Стучит кто-то в дверь. Открыла, гляжу, Тимоша. Он и минуты не побыл. Говорит: если что, Маша, ищи меня через Груню, и все. Пропал.
1: Скажите, Марья Степановна, а кто этот Костя? Вообще, как вы его нашли?
0: Костя-то двоенопленный. Из эшелона бежал. Однажды ночью пальба поднялась. А утром пошла я за хворостом в лес. Ну, собирал вязанку, домой собралась. Слышь, кто-то меня кличет. Обернулась и обомлела. А? Паренек оборванный, весь в крови. Я его валежником прикрыла и домой. Ну, а ночью домой притащила. Ну, в подпол спрятала. Утром фашисты по домам пошли. А впереди хлыст. Так мы прозвали одного фашиста. Зашел, спрашивает: а что, баба, никто к тебе ночью не стучался? Отвечай, что нет. Он прошел по комнате, потом открыл подпол.
1: Так.
0: Я стою, ни жива, ни мертва. Спустился на пару ступенек и говорит: крепко тебя наши подчистили. Ничего, кроме ботвы, нет. И ушел.
1: Ага.
0: А под ботвой-то Костя и был спрятан. Сел я на лавку, а встать не могу.
1: Ну да. Мария Степановна, а не говорил ваш муж что-нибудь насчет Дорохова?
0: Говорил. Когда приходил в последний раз, то прям так и сказал: если что, Груни, беги. А к Ваське не ходи. В полиции он служит. Ну, что-что, а такого никто не ожидал от Васьки.
1: Понятно. Мария Степановна, а куда же потом ваш постоялец делся, Костя?
0: Костя-то?
1: Да.
0: Пострел парень, чуть отлежался и сразу заладил: пойду к фронту. Я и так, и эдак. Говорю, что вокруг застав понатыкано, а он: пойду, да и пойду, и все. Ну, подумала я, подумала. Да и отвела его Грунь на болото. Больше я его не видела.
1: Значит, погиб?
0: Да, наверное.
1: Понятно. Мария Степановна, расскажите мне о Дорохове. Что он за человек? Вы же в одной деревне выросли. С детства друг друга знаете.
0: Да. Ну, Что же рассказывать? Васька Дорохов, он всегда нелюдимым был. Жил на болоте, а у нас в ворожейках появлялся редко. Трое их было дружков. Тимофей Смолягин, Виктор Прохоров, что сейчас председателем Герянкинского райисполкома работает.
1: Ну да.
0: Он на гармошке хорошо играл в молодости. Ух. Да. Ну и вот Василий Дорохов. Не разлей вода были. Хотя и не похожий совсем. По вечерам собирались мы возле моего дома, возле колодца, который так и называли «Машин колодец». Да, так и говорили. Пошли к Машиному колодцу.
2: Настюша, пойдем к Машиному колодцу!
3: Ой, что это сегодня парней не видать?
4: Здрасте вам! А я что? Молотилка, что ли?
3: Какой ж ты, ведь уж парень. Гармонист ты наш ненаглядный.
5: Здрасте. Как поживаете, ребята?
3: Ой, я прям не могу. Тимоха, да мы ж сегодня вместе сено косили. Вот как избрали комсомольским секретарем, совсем забюрократился прям. Как дела? Как Саша бела?
4: Да он, Маш, даже галифе на базаре в Гераньках выменял, чтобы на настоящего секретаря походить. Ишь, какой серьезный сидит, словно поп на поминках.
3: Ага.
5: А, кстати, о попе. Не ты ли это, Витюха, гераньковскому попу в нужник дрожжей насыпал? Цель на неделю вонь по райцентру идет, а попа уже два раза штрафовали.
4: Ну что, ну так ему и надо, долгогривому. Чтоб людей не стращал всякой погонью. В опиум недодавлены. Да я, конечно, тут ни при чем, но лично считаю, что все правильно сделал.
5: Я тебе, Витюха, в последний раз говорю. Еще раз что-нибудь такое отчебучишь, на ячейку вызовем. Ты с религиозным дурманом убеждением борись, а не хулиганством.
4: Да ладно, вызовет он, как же. Да я сам кого хочешь вызову. Да, я сам кого хочешь вызову. О-о! Иван Алферов на велосипеде к Груньке покатил. Опять ему плетневские накостыляют. Да че он в этой Груньке нашел? На медь ты его так разделали, что пру сказать не мог.
3: Ой-ой-ой, много ты понимаешь. Вот это любовь и называется. Ой, никаких фонарей не боится. За 15 верст катает. Верно, Варюх, я говорю?
6: Не знаю я.
3: А где Василий-то? Что это его нет сегодня?
7: Да тут я! Тут я! Только подошел.
5: А чего так поздно?
7: А, поперва садки на болоте проверил, потом огуречки пропалывал. Чай растения простор любит.
4: Ой, не могу! Че ты огурцы огуречками зовешь?
7: А кто его знает? У нас на болоте все их так кличут. Знать потому, что вкусные они у нас родятся. Что для соленья, значит, что так.
4: Ой, да ты смотри, Васюха, так ты со своими садками да огуречками холостым останешься.
7: Не бойся, своего не упущу.
4: Эх, не ходите, девки, в поле, не топчите ли беду, а то встретите Васюху на своейную беду.
3: На болоте суета, на болоте праздник. Васька свататься пришел в лягушечий закатник.
5: Ну ладно, ладно, что вы к Василию прицепились, а? Он, между прочим, на доске почета висит в охотхозяйстве. Не в пример тебе, Прохоров. Ты только в поле вышел, как сей момент умудрился колхозные грабли сломать. А потом полдня околачивался без дела. Ну, то молоток искал, то топор. Зато к Машиному колодцу первый прикат.
7: Ну, да будь тебе, Тимох, да пускай поют, ну.
3: Ходит Тимка в галифе, в руках словно вожжи. Стал Тимох и секретарь, и обнять не мог.
8: Тимох!
5: Иван, пора, братцы. Пора по домам. Мне завтра в район ни свет ни заря ехать. Пока.
3: Василий, Вась, ты нас с Варей проводишь?
7: А чего ж, можно и проводить. Ладно, ребята, мы пошли.

0: Вот я и пришла. До свиданица.
1: До свидания, Валь. Ну что, пошли, Маш, провожу.
0: Васенька.
1: Че?
0: Васенька, погоди, поди сюда, Вась. Люб ты мне.
1: Ты...
0: Ох, как люб. Прости меня, глупый, Вась. Вася, хороший мой, ласковый.
1: Маш.
0: Ну, целуй меня, Васенька, ну, целуй, Вася.
1: Да ты чего то
0: да, ну, погоди, да, ты...
1: Да, подожди, да не надо, Маш, ну, Вась. Не надо, ну... Ты пойми, мне Варя нравится, ну, мы сговорились с ней, ну, вот избу поставлю новую и поженимся, ну... Маш, ты извини, вот ведь как все, Мань, получается, ну, все вот как... Ты не серчай на меня, Мань, не серчай...
2: Как я тебя? Придумала я это все, придумала! Я за Тимку замуж выхожу, он уж сватов он засылал, хлеб-соль получил. Эх ты! Да как же я такая, ну как я б за тебя-то пошла? Ты вон какой корявый, скуласый, чтобы я всю жизнь на болоте, что ли, прожила? Эх ты! Огуречек!

0: «Не разлей вода», говорите были?
1: Что? Ой, простите меня, Андрей Петрович, я задумалась. Да, да, да. Вот Тимофей, Веська Прохоров и Василий. Неразлучные прям были, как братья. Только Дорохов всегда нелюдимым был. За год до войны вышла я замуж за Тимофея Прокопьевича. Дом вот этот поставили. Виктор Прохоров в армию ушел, только после войны и вернулся. Дорохова в армию не взяли. Он к тому времени хромым стал.

0: Здравия желаю, товарищ полковник.
1: Ба, Геннадий, мы тебя на следующей неделе ждали.
0: А вот я. Слушай, пригласи, пожалуйста, Кудряшова.
1: Кудряшова, сейчас. Андрей Петрович, а ну-ка зайди ко мне, срочно.
0: Можно чайку?
1: Ну, а чё ж. Эй, Геннадий, ну что стряслось-то?
0: Да, аж как тебе начать-то? Ну, в общем, в Минске наши коллеги обнаружили интересный архив.
2: Можно?
1: Можно, можно, садись, слушай давай.
0: Повторяю, для Кудряшова, в Минске наши коллеги обнаружили интересный архив.
2: Так.
0: Так, ну вот. Эти документы захвачены при разгроме белорусскими партизанами и чекистами фашистской разведывательно-диверсионной школы Н-125, которая в свое время дислоцировалась в деревне Ворожейки нашей области.
2: Как раз?
1: Да. Ну-ну, интересно. Значит, вот куда ее забросили. Давай дальше.
0: Да. Слушаю. Читаю выдержку и сообщение начальника школы в Берлине. Довожу до вашего сведения, что при проведении контрольных мероприятий службы безопасности в одной из групп, подготовленных для заброски в тыл противника, выявлено 3 курсанта, готовивших побег. После проведения с ними игры и ареста группа была расстреляна. Однако через 2 дня обнаружилось, что из общей могилы пропало тело курсанта по кличке Лось.
2: Лось.
0: Прочесывание местности и результатов не принесли. Обыски тоже.
1: Да. Интересно. Что еще?
0: Вот еще донесение. Сообщаю вам, что в районе дислокации школы неоднократно замечалась работа коротковолновой радиостанции русских. Пеленгаторная служба установить точное место его нахождения не смогла. Прочесывание близлежащих лесов крайне затруднено из-за непроходимых болот. На ваш запрос сообщаю, что тело курсанта Лося обнаружить не удалось. Угу. Полагаю, что он был обнаружен разведгруппой русских, скрывающихся на Родоницких болотах. Предлагаю начать ранее вам доложенную операцию «Лесник». В случае положительного исхода операции приступаю к ликвидации разведгруппы силами гарнизона полевой жандармерии ГФП-650 и полка пехоты, дислоцирующегося в поселке Гераньки.
2: Владимир Иванович, а может быть, Лось – это и был как раз тот Костя, о котором я вам докладывал?
1: Не торопись, боец. Геннадий, давай дальше.
0: И последнее. Операция «Лесник» закончена.
2: Так.
0: Приступаю к уничтожению группы русских на Родоницких болотах. Предлагаю провести вывод агента «Лесник» во время боя, что обеспечит ему легенду и возможность дальнейшего использования. Все.
1: Да, боец. Материалы ты раскопал на все 100.
2: Да.
1: Давайте думать.
2: Владимир Иванович, надо вызвать Дорохова и еще раз поговорить с ним. Может быть, он что-то знает об этом? Лоси или Кости? Может, что-то среди полицаев слышал?
0: Думаю, что без этого не обойтись. Как считаете, товарищ полковник?
1: Ладно. Только, Андрей, не вызывай.
2: Так?
1: А сам поезжай. Ну, поговори с ним в домашней обстановке. Договорились?
2: Так точно.
1: Действуй.

0: Здравствуйте, Василий Егорович. Примите охотника.
1: Здравствуйте, Андрей. Простите, запамятовал, товарищ лейтенант.
0: Петрович.
1: Петрович, проходите, располагайтесь. Варвара?
2: Да.
1: Это Андрей Петрович, к которому я давеча ездил. Ставь самовар, чай пить будем.
2: Милости просим. Я сейчас.
0: Вот моя путевка, Василий Егорович. Охотничий билет.
1: Угу. Значит, ружьем балуетесь, Андрей Петрович?
0: Да.
1: Ружье вещь серьезная. Иной раз бабахнешь и мимо. Вы на вечернюю зорьку пойдете?
0: Да вот и не знаю. Может, лучше на утреннюю?
1: Можно и на утреннюю. Дичи нынешний год много. Ты куда, Варвара?
2: Ой, совсем забыла. Соли нет. Пойду в магазин. Солить грибы собрались, а соли нет. Ты, Василий, уж сам хозяйствуй. Я скоро.
1: Специально в магазин подалась, чтоб поговорить могли. Так что, Андрей Петрович, привело вас?
0: Василий Егорович, конечно, я приехал не уток стрелять.
1: Угу.
0: Просто мне показалось, что так будет лучше. Меня интересует один вопрос. Вы тогда в войну знали, что находится на выселках на месте старой торфразработки?
1: Конечно, знал. Школа там гестаповская была.
0: А как вы это узнали?
1: Как узнал-то? Как-то Тимоха спросил у меня, не ведется ли, мол, разговор среди полицаев о гестаповской школе.
0: Так.
1: Я ответил, что не слыхал. Но вот, говорю, на выселках что-то непонятное завелось. Вроде там фашисты торф добывают, но что-то подозрительно больно.
0: Скажите, а почему вам так показалось?
1: Вот и Тимофей меня спросил об этом. Я говорю, что уж больно немало вывозят торфа-то. Подводу в день, не больше.
0: Угу.
1: А ведь у нас до войны бывало подвод 20 провезут. А то и поболее. А народу работало куда меньше.
0: Так, так, так, так.
1: Ну, Тимофей мне приказал каким хоть образом проникнуть туда. А как проникнуть? Никого туда гитлеровцы не допускали, даже полицаев.
0: Так, ну и как же вы, Василий Егорович?
1: Случай помог. Воду туда возил старикашка один. Не наш, откуда-то его хлыст привез. Пил он сердечно, и смотреть было жутко. Вот он и помер.
0: А зачем же они туда воду возили? Что там, своей не было?
1: В том-то и дело, что не было. Гнилая там вода. Торфом здорово отдает. Вот и возили ее из ворожеек, из Машиного колодца.
0: А что это за Машин колодец?
1: А это мы его так прозвали в честь Маши Уваровой. Гуляли мы там летом возле него. А Марья Степановна в молодости, ух, и гораздо была песни петь да плясать.
0: Подождите, Мария Степановна Смолягина?
1: Да. Да, ну так вот, Андрей Петрович, полицаи боялись туда ездить. Дорога там лесом идет, а потом по старой гаре. Еще до войны пожар был. Вот. Пришел я как-то в управу, а навстречу мне хлыст. Хватит меня за шиворот, приволок к какому-то фрицу и говорит, что нашел возчика.
0: Угу.
1: Ну, я вроде как от некого-то стал. Прикрикнули.
0: Да.
1: Ну, так вот, и попал я на выселки. Сразу же Тимофей известил. Ну, стал присматриваться к военнопленным. Приметы запоминать.
0: Угу.
1: Один раз непонятная история там вышла.
0: Что за история?
1: Везу я как-то воду. Навстречу идет хлыст с фашистами. И ведут троих парней, избитых, окровавленных. Остановился около меня и говорит... Благослови, бедолаг, в последний путь собрались. что-то по-немецки солдатам. Те заржали, ну и дальше пленных повели. А через час еду обратно, а около дороги, метрах в 40, свежевскопанная земля.
0: Так.
1: Подошел, гляжу, а оттуда след кровавый. Пошел по нему, паренек лежит.
0: Так.
1: Ну, я его на телегу хворостом закидал, лапником след замел от могилы. Повез я его, а куда везти толком не представляю. Доехал до Гари. Решил осмотреться. Там, бывало, чьи патрули шастали.
0: Угу.
1: Отошел от дороги, прошелся немного. А вернулся, парня след простыл.
0: Это как же так? Куда он мог деться?
1: Ума до сих пор не приложу. Позже я у Тимофея, конечно, спросил. А он меня отругал, дескать, сначала неизвестно кого подобрал, а потом еще вдобавок и потерял. Хотел даже, чтобы я из деревни подавался. Вдруг провокация.
0: Да, тоже могло быть. А куда же все-таки этот паренек-то делся? А не мог он уползти, а потом кто-нибудь из деревни его подобрал?
1: Может и так.

0: Полковник Росляков слушает. Да? Хорошо. Проверим. Слушаю.
1: Можно, Владимир Иванович.
0: А, Геннадий, проходи. Ты кому давал задание по анализу архивных документов?
2: Как кому? Конечно, Кудряшову. А что?
0: Что-что, пора бы и доложить. Черт знает, что такое. Рохля, а не оперативный работник. Андрей Петрович Росляков, зайди, пожалуйста. Ну что, давай чайку попьем, Геннадий?
2: Давай.
0: Бери термос, наливай.
2: С удовольствием.
3: Можно?
0: Проходи, Андрей Петрович. Чаю не предлагаю, проштрафился. Ты почему анализ по архивным документам не даешь?
3: Только что закончил, Владимир Иванович.
0: Смотрю на тебя и удивляюсь, ей-богу. На совещаниях молчишь, задания выполняешь, словно резину тянешь. Поразворотливее надо быть, боец. В домино и то быстрее играют.
3: Я, Владимир Иванович, играю в шахматы, а там обычно не спешат.
2: Это верно.
0: Ладно, ладно, шутки в сторону. Ну что ты там накопал, Андрей?
3: Есть один чрезвычайно интересный момент. Как только мы его в тот раз пропустили.
0: Это интересно, что? Какой момент?
2: Что ты?
3: Да вот приписка на одном рапорте на имя начальника контрразведки СМЕРШ, датированном началом 1942 года. Вот. Оказывается, что две фашистские разведгруппы, о которых говорилось раньше, обезврежены при активном участии бывшего курсанта этой гестаповской школы, лейтенанта Красной Армии Сонина Юрия Ивановича, который, рискуя жизнью, бежал из школы и передал контрразведке словесные портреты, клички, фамилии и приметы шпионов, а в некоторых случаях и предполагаемые маршруты и места их действия. Я сделал запрос в Центральный архив Министерства обороны на Сонина. Вот ответ. Мне сообщили номер части, в которой он служил. И вот сообщение о том, что лейтенант Сонин во время боев под Смоленском пропал без вести. А это документ о его смерти в Ивако-госпитале в августе 1942 года. Все.
0: Пей чай, боец. Заслужил.
3: Спасибо.
2: Да, интересная информация. Значит, из разведшколы гестапо каким-то образом удалось уйти лейтенанту Сонину. Каким же?
3: А может быть, Юрий Иванович Сонин и есть тот самый лось?
2: Тогда кто же Костя?
0: Постойте, бойцы. Вы меня совсем заморочили. Давайте по порядку. Андрей, начинай первый. Ты самый молодой, как говорится, мозги свежие.
3: Значит так, Владимир Иванович. Мария Степановна Смолягина спасает бежавшего из плена красноармейца и передает его связной отряда Алферовой. В то же время в диверсионной школе расстреливают курсанта по кличке Лось, и тело его неизвестно куда пропадает.
0: Так.
3: Неожиданно откуда-то появляется лейтенант Сонин, оказавший помощь нашей контрразведке СМЕРШ в уничтожении школы. И существует еще Василий Егорович Дорохов, который тоже утверждает, что помог расшифровать школу гестапо и был разведчиком партизанского отряда Смолягина.
0: Ну так ты версию давай свою, это мы и без тебя знаем.
3: На мой взгляд, Владимир Иванович, отряд Смолягина предал провокатор, внедренный в отряд незадолго до боя, но уже после побега Лося. Следовательно, этим провокатором могли быть или Костя, или Лось, если его побег был инсценирован гестапо, или Дорохов, единственный живой свидетель.
2: Да, я думаю, что эту версию надо разложить на три и работать по ним параллельно. Первое – Костя, агент гестапо. Второе – этот агент Лось. И третье – Дорохов.
0: Андрей, ты личное дело этого Сонина запросил?
3: Утром получил.
0: Да? Ты это, давай, наливай вторую чашку чаю.
3: Спасибо, Владимир Иванович.
0: Не спасибо, а давай иди тащи дело.
3: Так вот оно.
0: Как? Здесь?
3: Вот, пожалуйста.
0: Ну-ка, ну-ка. Каков же он, Сонин Юрий Иванович? Вот. Да, мальчишка еще на фотографии. Закончил Московский архитектурный институт. Ускоренные курсы командиров взводов. А это что у тебя?
3: Это Сонины Юрия Ивановича. Их 5 оказалось. Все уроженцы Москвы, все 18-го года рождения. 4 погибли в разное время на фронтах, а вот этот... Этот единственный, который пропал без вести на фронте в июле 41-го. Я на нем и остановился.
0: Так.
2: Соображаешь?
0: Значит, так, бойцы. Андрей, размножь портреты всех Сониных и проведи опознание у Смолягина и у Дорохова. Заодно возьми фото вот этого супчика. Угу. Кажется, этот самый хлыст, как его окрестили Мария Степановна и Дорохов. У меня все. Вопросы есть? Вопросов нет.

0: О, ну, Марья Степановна, напоили вы меня чаем, аж три пота сошло.
1: Пейте, пейте, Андрей Петрович. Сейчас новые заварочки сделаю.
0: Ой, ты что, побойтесь Бога, Марья Степановна, не могу, честное слово, не могу. Я ведь к вам по делу, Марья Степановна.
1: Ой, извините, открыто, кто там?
2: Здравствуйте, Марья Степановна Смолягина здесь живет?
1: Да, это я.
2: Марья Степановна, вы меня не узнаете?
1: Нет.
2: А вы посмотрите, Марья Степановна. Маша. Ну, вспомни, 41-й год. Раненого пленного. Из леса ты меня вытащил. В подвале прятал.
1: Костя! Костя! Милый! Так ты живой, Костенька! Костя, ну как же так?
2: Маша, спасительница моя.
0: Ой, Марья Степановна, вы уж простите, может быть, я в другой раз к вам зайду.
1: Андрей Петрович, радость какая! Костя нашелся! Помните, я вам рассказывала? Костя! Костя! Ой, я уж не чаяла тебя в живых видеть, а как жена, детишки?
2: Нет их, Маша. В 42-м в хате всех спалили гады.
1: Ой. Вы... Костя, познакомься. Это Андрей Петрович, он из...
0: Журналист. Очень собираю приятно. Материалы о партизанском отряде Тимофея Прокопьевича Смолягина.
2: Ох, интересно. Но сложное дело затеяли, Андрей Петрович. Сложное, но нужное.
1: Сейчас я быстренько на стол соберу, Костеньки.
0: Да, да. Вот так встреча. Константин...
2: Палыч.
0: Константин Палыч. А вот Мария Степановна думала, что вы погибли, когда фашисты на отряд нагрянули.
2: Я случайно спасся. Когда бой начался, Тимофей крикнул «Отходить по старой гате!» Ну, мы бросились туда, там засада. Повернули на топе, что посреди Родонецких болот. Тут меня ранило. Очнулся один. Ну, кое-как выбрался на берег. 3 дня ждал. Может быть, думал, кто-нибудь из ребят выйдет.
0: Да-да.
2: Но никто не вышел. Отправился я на восток. Через 2 месяца вышел к своим. Ну, сначала в госпиталь попал, а потом на фронт, как положено. Кончил войну в Праге. Приехал домой, а там... Да. В общем, жениться по новой не стал. Холостяку. Закончил Полтавский пединститут, вот и стою у классной доски с тех пор.
0: Да. Досталось вам, Константин Павлович.
2: Да что мне досталось, Андрей Петрович. Всему народу нашему досталось.
1: Ну, Костеньки, за стол. Костенька мой, Маша. Живой. Погостишь у меня?
2: Да, я, Маша, здесь со своими ребятами, школьниками. В прошлом году мой класс занял в районе 1-е место по сбору металлолом. Но райком комсомол премировал нас поездкой в Москву. А мы подумали с комсомольцами и решили по местам боевой славы поход устроить. Часть ребят в Волгоград поехала. А часть вот со мной. Мы в Гераньках остановились. Сегодня встречались с председателем райисполкома Прохоровым. Ну, он и сказал, что Марья Степановна, говорит, жива, здорова. Ну, я тут же на автобус. Ой, Маша.
1: Костенька.
2: Только 2 нас осталось из всего партизанского отряда.
0: Почему 2? 3?
2: Как 3? А кто же 3-й?
0: Да тут живет и работает лесником Дорохов. Вы не знали такого?
2: Нет.
0: В тот период, как он утверждает, он работал в полиции по заданию Смолягина. Так что 3 вас, Константин Павлович.
2: А ведь я помню, я помню такой разговор. Но вот фамилии в отряде не называли. А как он, что он? Смолягин, помню, говорил, что есть у нас разведчик в деревне, который может опознать любого человека из ворожеек и выселок.
0: Запутанная история, Константин Павлович. В общем, свидетелей того, что именно Дорохов по заданию Смолягина работал, нет. А полицейским служил. Дичь добывал для оккупантов, воду возил на выселки. Там какая-то часть секретная была.
2: Какая часть? Да там школа шпионская была. Мы только перед боем догадались. Нам и задача была поставлена обнаружить разведывательно-диверсионную школу гестапо. Да не успели мы.
0: Марья Степановна говорила, что вы из эшелона бежали.
2: Да, чудом спас.
1: Да я, Костенька, Андрей Петрович рассказала. Для книжки может пригодиться. Ой, как хотите, а не лежит у меня сердце к Дорохову. Не верю я ему, лешаку чертову.
2: Не-не-не-не-не-не. Так нельзя, Маша. Да, вот что я еще вспомнил. Как-то поздно вечером вызывает меня Тимофей и спрашивает, могу ли я посмотреть одного раненого солдата. Я в свое время рассказал ему, что кончил курсы санинструкторов. Ну, пришел, смотрю. Лежит парень, бледный, без сознания. Пулевые ранения в голову и живот. Ну, я, честно говоря, лекарь липовый, потому сказал, что не жилец парнишка. Но выезжал. Оказалось, что гестапо своему агенту имитировали ранение, гады. Но поймали мы его около землянки Тимофея, ведь подслушивал. Подслушивал, мерзавец. Ну, тут бой начался. Конечно, допросить бы его получше надо было, но времени не было. Короче говоря, вывели мы эту гадину и в расход пустили. И до него стало.
1: Так значит, предатель выдал отряд.
2: Выходит так, Маша. А к Дорохову я завтра обязательно схожу. Ну, чем черт не шутит? Вдруг я его в отряде видел и смогу подтвердить.
0: Это было бы чудом для Дорохова, Константин Павлович. Просто чудом. Ой, Мария Степановна, засиделся я у вас, а время-то уж. Могу и на электричку не успеть. Ну что же, до свидания, Мария Степановна.
1: До свидания.
0: Константин Павлович, всего вам доброго.
2: До свидания, очень приятно вам. До свидания.
0: До свидания.

0: Так говоришь, Андрей объявился Косте Лозовой?
1: Я сам чуть не обалдел, Владимир Иванович. Жив, здоров. И не просто свидетель, участник последнего боя. Где-то под Полтавой преподает в средней школе историю. Я запрос в Полтаву послал вчера. А после разговора с Лозовым сразу пошел к Дорохову, Владимир Иванович. Ну и сегодня с собой его привез.
0: Почему? Зачем?
1: Во-первых, чтобы опознание фотографий, как вы приказали, провести здесь. А во-вторых, я побоялся.
0: Чего?
1: А вдруг они узнают друг друга?
0: Понял тебя, Андрей. Или Дорохов Костю, или Костя Дорохова.
1: Конечно.
0: А что, может быть и так. Как думаешь, Геннадий?
2: Да, пожалуй, лучше, если они в этом кабинете встретятся.
0: Резонно. Что ж, давайте опознание проводить здесь.
1: Я, Владимир Иванович, я их на час вызвал, а сейчас без пяти минут час.
0: Да? Да, ко мне. Проводите, пожалуйста. Смолягина с Лозовым пришли. А где Дорохов?
1: В моем кабинете. Владимир Иванович, может быть, мне не присутствовать?
2: Это почему?
1: Да тут такое дело вышло. Ну, в общем, я представился Лозовому журналистом.
0: Понятно. Ну, как представился, так и снова представишься. Писатель.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Марья Степановна. Здравствуйте, товарищ Лозовой. Проходите, присаживайтесь, пожалуйста.
4: Спасибо. Да.
3: Спасибо.
0: Прошу меня извинить, товарищ Лозовой. Мы вас вызвали в связи с тем, что идет расследование обстоятельств гибели партизанского отряда Смолягина. А вы свидетель. Да еще какой.
4: Товарищ полковник, ну какие могут быть разговоры? Раз надо, значит, надо. Здравствуйте, Андрей Петрович.
5: Здравствуйте.
4: Вас тоже пригласили?
0: Да, возникла необходимость. Геннадий Михайлович, пригласи Дорохова.
6: Слушаю.
7: Ну, я вас попрошу. Проходите.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Товарищ Дорохов, Василий Егорович, посмотрите на этого человека. Он вам не знаком?
6: Нет, не знаком.
0: А вы, товарищ Лозовой, знаком вам этот человек?
4: Нет, товарищ полковник, в первый раз вижу.
0: Да. Жаль, что вы друг друга не знаете. Ну, перейдем ко второму вопросу. Товарищи, вы приглашены для опознания государственного преступника. Объясняю, как происходит опознание. Вы по очереди подходите к столу, на котором лежат пронумерованные фотографии. Если узнаете изображенного на них человека, прошу сказать номер и кто это.
6: Василий Егорович Дорохов. Подойдите, пожалуйста. Прошу вас. Внимательно посмотрите на фотографии.
8: Вот на этой хлыст. Немецкой фамилии Глобке.
6: Значит, на фотографии номер 2 Василий Егорович Дорохов опознал государственного преступника Глобке.
8: Точно.
6: Теперь попрошу вас, Марья Степановна.
9: Точно он. Я его тоже сразу узнал.
8: А вот на этой? Вроде... Не, точно. Тот паренек изображен, которого я возле Гари нашел. И из общей могилы, который выполз. Ну, расстреливали которого.
6: На фотографии номер 5 Василий Егорович Дорохов опознал спасенного им человека. Теперь вы... Лозовой Константин Павлович.
4: Товарищ полковник, это провокатор, разоблаченный Тимофеем Прокопьевичем Смолягиным. Да, я подтверждаю, что на этой фотографии изображен гестаповский агент, разоблаченный в партизанском отряде Смолягина и выдавший расположение отряда фашистам.
0: Спасибо вам, Константин Павлович. Вы нам помогли.
6: Вы что-то хотите добавить, Константин Павлович?
4: Да. считаю долгом. На допросе агент сказал, что поддерживал связь с гестапо через другого агента по кличке Лесник. Могу подтвердить письменно.
0: Пока не нужно. Спасибо вам, товарищи. До свидания.
4: До свидания.
9: До свидания.

Окончание спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио «Рансис». www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». С нами сегодня Катерина Кольцова из Праги. Ну вот, давайте сейчас поговорим о вашем творчестве. Мы уже слышали вас по-украински, по-русински, по-сербски, на русском языке песня вот только что звучала. А на каких языках еще поете?
1: Я пою на идиш, пою на иврите, ладино, на английском, немножко на немецком, на итальянском, естественно, как каждый, получивший классическое образование, на македонском, на чешском и на польском.
0: Еврейский фольклор, я знаю, вам особенно дорог.
1: Тем, что, когда я осталась в Чехии, я поняла, что вопрос дома у меня всегда будет стоять. Не бездомный как таковой, а именно дома, где человек не только положит свои чемоданы, но и положит сам себя. Клезмер, идиш, фольклор был для меня самый соединяющий мое происхождение с одной стороны, а с другой стороны вот это ощущение того, что оно уже так не будет, как оно было дома. Я над еврейскими песнями начала работать еще в Киеве, потому что у меня было такое окружение. Во-первых, у меня была продюсер, которая мне очень много написала, пела тоже еврейских песен. И с течением обстоятельств председатель общества Украины и Израиль. Она делала мои концерты, она мне так подала идею, говорит, что если тебе сделать цикл еврейских песен. Как-то сразу мне это было близко. Когда я записала первые два компакт-диска, то я поняла, что так оно быть не может. Это хорошо спетая музыка. Ничего больше. Не было там внутреннего такого, внутренней энергии, которая соответствовала этой музыке. Петь хорошо – это одно дело. Петь так, чтобы у вас был мороз по коже – это дело другое. На фестивале Classfest в Киеве я была. Я познакомилась с еврейской певицей Адриан Купер. Ее уже нет на свете. Но она меня, естественно, спросила, когда у нее была на стажировке в Нью-Йорке. Она меня мордовала очень сильно. Но она меня очень многому научила и дала очень много репертуара. И, собственно говоря, вот этот вот третий компакт-диск, инспирация Клезмер, это очень во многом ее репертуар. А потом уже после того, как я приехала с последнего фестиваля, когда мы виделись, она мне сказала, ты мне напоминаешь подругу невидящую, которая у меня умерла на руках. Поэтому, когда она начала петь вот в этих фестивалях, у меня просто был мороз по телу. Это самое главное. То есть самое главное, когда поете еврейскую музыку, чтобы у вас было слышать еврейское отношение. Вот это вот умение, когда неважно, еврей или не еврей, и умение понять, через себя перемолоть настолько, чтобы это вошло в подведоми, чтобы это вошло в кровь. Я помню, когда-то одна из польских публицисток говорила о Анне Герман о том, что до катастрофы это была только великолепная певица, после катастрофы это мороз по коже. Я совершенно с этим согласна, потому что человек должен над собой работать, чтобы это через себя перетрясти, войти в эту ситуацию.
0: Ну и думаю, сейчас будет правильно, если прозвучит песня на языке идиш. Что это будет?
1: Я научилась этой песне в Лондоне. Этой даме, которая нам пела, было 85 лет. Мы ей говорили «розовая юбка», потому что она ходила все время в розовой юбке и имела очень много браслетов на себе. Но она пела, вот как у нас вот эти вот бабы сельские, которые споют просто все, что угодно, и имеется в виду с того, что они знают. Помню, как говорила Русланова в свое время, «бабушка, давай повопим». То есть она вспоминала, «бабушка, давай повопим». А что это было вопить? Это петь причитание. Но мне это напоминало вот классические вот причитания, потому что, ну, не причитания даже, а такое между слезами и смехом. Для Рабина и субботы песня.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напомним, что сегодня у нас в гостях певица Екатерина Кольцова из Праги. И мы продолжаем знакомиться с творчеством Екатерины.
1: Да, продолжаем говорить о музыке. И вот, Катя, вы поете на языке ладино. Язык, я бы сказал, довольно редкий. Но идиш тоже довольно редкий, поскольку после войны все-таки в основном он, наверное, существует в музыке, в культуре больше, но не как разговорный язык. Я сам в школе учил немецкий. И однажды настроился на «Коль Исраэль», «Голос Израиля», и не мог понять вообще, что происходит. Вроде я чего-то понимаю, но немецкий, ну, какой-то не такой. Мне было тогда лет 15. А с ладино там еще интересней. Да, это язык, он напоминает испанский. И вот вы на нем поете. Что это такое? Расскажите.
2: Ладино – это язык испанских евреев, которые были изгнаны на Балкан. Есть общины, главное в Болгарии, когда на этом языке и говорят, как общаются между собой. Этих общин мало. Я была на фестивале в Болгарии, фестивале ладино. Если вы первый раз послушаете ладино, с первого взгляда не слышите никакой разницы между испанской музыкой и петой в языке ладино. И темы, которые поют испанцы, те же самые, что в языке ладино. Тематически это совершенно идентично, я бы сказала. С вот этим изгнанием это начало иметь какие-то определенные моменты, связанные с отношением к Богу, отношением к окружающим явлениям. Я соприкоснулась с песнями непосредственно испанского происхождения. Вы, наверное, помните Верди оперу «Травиата». Вспоминаете, правда?
1: Да.
2: Помните последнюю арию Виолетты, которая умирает на смертельном одре? «Адио де посато, бей согни риденци». Она прощается с жизнью. А теперь я пела песню «Адио, адио, кирида, но кьеро ла вида, бела маргасте сту». Тематически. Мелодия совершенно идентична. Просто дана до танго. Верди не давала это до танго, потому что, естественно, Виолетта умирает, куда уже. Кто у кого украл испанские мотивы и даже песня «Ла Серена», девушка, которая любит моряков. Именно в песнях это испанское, это не еврейские темы. Ну, а потом это, естественно, в произношении. Мушер, мухер. Мне читали эти песни, имеется в виду, когда я учила текст. То читали в основном люди, которые умеют испанский. Потом нужно было мне найти записи и по них четко научиться. Мухер, нельзя говорить, что это мушер. Может, это то же самое, имеется в виду по значению. Но нельзя, если мы поем на ладино, это одно, если поем на испанском, это другое. С ладино это еще висит. Чем с идиш. Потому что идиш все равно.

0: языке ладина?
1: Это будет танго, называется «Прощай, дорогая», «Ты мне нож вонзила в сердце», «Я уже этого не переживу», еще «Ла Серена», это тоже я говорила, «Девушка, которая любит моряков».

0: Ну вот, Катя, вы поете на разных языках, как мы уже услышали. Насколько сложно петь на языке, который вы не знаете, что нужно? То есть изучить партию, прослушать, чтобы кто-то прочитал, как вы уже сказали, переписать по Брайлю это все, как это звучит. Вот потому что, ну, действительно интересно. Там приезжает, например, ансамбль Рустави грузинский на Тайвань и показывает какие-то песни на китайском языке. Или, я помню, ансамбль Александрова, вот трагически погибли музыканты его, да, не так давно, в Корее исполнял песню «Ариран» корейскую, предположим. Насколько это сложно сделать вообще?
1: Ищу человека, который бы мне это прочитал. Прочитал именно так, потому что вы, даже если вы перепишете, мой муж научился перевести мне на латинские буквы, распечатать мне это, допустим. Я получала как директиву от своего продюсера, что сделать дословный перевод. Я записала все на магнитофон, и так, как она мне все прочитала, и перевод. Самое главное, пожалуй, вот перевод дословный, потому что, естественно, как говорила чешская писательница Рут Бонди, которая переводила Швейка с чешского, она говорит, перевод может быть или красивый, или точный. Для того, чтобы вы ощутили, как это все дело происходит, нужно перевод точный. Относительно музыки это немножко легче, потому что, слава богу, я ноты умею, и в случае чего могу, если сложная партия, обратиться к своей профессор, которая мне с этим делом поможет, или и сама прочту. Получается, как это написано. До Брайля его не переписываю, потому что, во-первых, я в этом потеряюсь совершенно. Слава богу, когда я пела, допустим, на сербском, на македонском, мой гитарист это дело все умеет. Я учила этот «Ой, я воры», который у вас уже прозвучал, и его записала. Я ушла. Его сын Боры говорит, она сербка? Говорит, чего ты так решил? Говорит, ну ведь она так поет чисто на сербском. Самый тяжелый, пожалуй, для произношения это английский. На немецком это в порядке французский. Тоже можно очень многие вещи научить. Я даже пела на арабском. Требовательно к этому отношусь, потому что фальшь. А то потом слушатель это услышит.
0: Ну вот давайте тогда еще раз прервемся и продолжим, что называется, галерею тех языков, на которых вы поете песни на иврите. Что это будет?
1: Это будет песня «Любовь моего сердца». Это с моего первого компакт-диска. Этот первый мой компакт-диск я посвятила своему мужу.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напомним, что у нас в гостях певица Екатерина Кольцова из Праги.
1: Катя, ну вот вы несколько раз уже говорили про вашу дочку, а она тоже хочет стать певицей. И как вообще складывается ее жизнь в Чехии? Обучение, например.
2: Ну, она певицей стать не хочет, слава богу. У Деборки складывается это все сложно. В общем-то, неплохо. Она, слава богу, девочка умная. И это не потому, что это моя дочка, а потому что она учится в нормальной школе. Она отличница. Она очень старается, она очень относится щепетильно и добросовестно к своей работе. Еще ходит в польскую школу. Но я думаю, что она собирается на психологию, но не просто так на психологию. В Польше мы нашли одну такую даму, которая занимается людьми, детьми с больными раком. И Дебора бы очень рада, как психолог, им посвящала свое время и профессию. Потому что это очень тяжелая работа, но кто-то ее должен делать. А у нее большая эмпатия. Она человек, который очень много чувствует. Она со мной, допустим, ездит от своих 3 лет, да, спектаклей. Она умеет и себя вести, и с людьми. Она будет очень неплохим психологом. Посмотрим, конечно, поживем, увидим. Но пока у нее такая вот цель. Тяжело вообще сказать, но певица ни в коем случае. Это профессия для человека, который психически не совсем в порядке. Дочка хорошая опора человека. Она старается помочь и быть доброй дочерью. Это можно сказать без всяких яких. 15 лет, конечно, очень сложно говорить, как оно все сложится или как оно все будет, но пока мы собираемся в гимназию. Гимназия — это будет немножко сложнее, но кто сказал, что рождаемся на этот свет, чтобы нам было легко? Не всегда это так получается. Скорее, это все по-другому всегда.
0: Катя, из вашего рассказа я поняла, что ваша дочь получает инклюзивное образование полноценное. У нас в России к этому все идет. Чтобы инклюзивное образование было полноценным, нужно приложить огромные усилия. Как это происходит в вашем случае?
2: Я с самого начала думала, что она пойдет в школу для слабовидящих, и что как бы та дорога ясна, но моя мама, которая женщина очень практичная, она говорит: слушай, ведь ездить каждый день — это довольно далеко. Оно не так далеко в Праге, но когда у Деборы от 5 лет уже мигрени очень тяжелые, поэтому нас это гнало решать этот вопрос немножко по-другому. И мы взяли интернет, взяли школы и нашли интегрированную школу от нас 20 минут. Пошли туда посмотреть, что и как. Нам повезло с тем, что у нас оказалась очень хорошая ассистентка. И я думаю, что интеграция любая в России или в Чехии или, в конце концов, в Занзибаре, зависит от того, кто это делает. Тут в Чехии были очень сложные моменты с тем, что были лекции, допустим, для специальных педагогов, которые констатировали, что 90% учеников не выдерживают интеграцию. Одни ассистенты не умеют, другие не хотят. Третьим это делает психические проблемы, то есть соприкасаться с людьми с какими-то проблемами. У нас ассистентка, на которую я не боюсь сказать, я каждому желаю такую ассистентку. Они с Деборкой от 1 класса, она ее так дрессировала, чтобы она была самостоятельной. Она: так, а ну застегивай, так, а ну сама. И главное, если этот ассистент к вам имеет какой-то личный сентимент. Слава богу, Мартина к нам привыкла, и сейчас они будут прощаться в конце 9 класса. И я представляю тот рев, который нас ожидает по школе. Человеческий фактор — это очень важный фактор. Главное — найти хорошего ассистента, все остальное, оно как-то приложится.
0: Я полностью с вами согласна, что с незрячими людьми должны работать только лучшие, только профессионалы своего дела.

0: Небольшой блиц-опрос.
1: Пожалуйста.
0: Ваш любимый поэт?
1: Лермонтов.
0: Ваша жизненная кредо?
1: Здоровье, работа, любовь близких людей.
0: Если бы у вас оказалась волшебная палочка или седьмой лепесток, он же последний, какое желание вы бы загадали?
1: Человечество бы попросило немножко ума.
0: С кем из людей, из исторических деятелей прошлого или настоящего вам хотелось бы встретиться?
1: Хотелось встретиться очень с Екатериной Второй.
2: И о чем бы вы ее спросили?
1: Я бы ее спросила, что нужно сделать для того, чтобы прервалось такое беззаконие. Ведь каждый делает, что хочет, и никто за это ни ответственности не несет.
0: Но не смогла она эту проблему решить, хотя попытки были.
1: Чешский онколог известный процитировал Анура де Бальзака, что женщина – это существо между человеком и ангелом.
0: Какая мелодия сейчас звучит в вашей душе? Что вы хотели бы предложить нашим слушателям?
1: «Танцующие в редике» Анны Герман.

0: будем подводить итог нашей встречи. Какими будут ваши планы на будущее, планы творческие, планы жизненные?
1: Если хотите, пана Бога, поспешите, расскажите ему о своих планах. Поживем, увидим. Знаете что, выходим из того, что пока мы как-то живем, ходим по свету, ну и слава Богу.
2: Что вы хотите спеть такого, чего еще не было?
1: Я очень люблю Бенедерецкого, очень люблю Шнитке, очень люблю Губайдулину. У меня такая идея фикс. Поживем, увидим.
0: Екатерина, какое пожелание, может быть, какие слова напутствия вы бы сказали сейчас служителям радио Рамсес?
1: Я бы вам пожелала всем здоровья и надежды. И помнить, что это тяжелые вещи, с которыми мы соприкасаемся. И не всегда общество на нас адекватно реагирует. Но у нас есть возможность. Некоторым из нас Бог дал ум, Бог дал талант. И нужно в соответствии с этим стараться жить. Потому что ничего другого нам не остается. Есть такое пожелание в идиш, называется «Зайгезунд». Желаю вам всего самого доброго. Зайгезунд.
2: Катя, спасибо за это замечательное интервью. Мы со своей стороны желаем вам также здоровья, удачи, спасибо, творческих успехов, чтобы ваше творчество приносило людям радость.
1: Спасибо большое. Вам всего самого доброго. И пусть вам не будет так холодно в России. Всего самого хорошего.
0: Спасибо большое вам, Екатерина, за это интервью. И напоминаем, что сегодня в гостях нашей программы была Екатерина Кольцова из Праги, а программу подготовили и провели Мария Кочедыкова и Дмитрий Балыкин, и редактор выпуска Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире Радио Рамсес, дорогие друзья.
2: Всего хорошего.
1: До свидания.

В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Радио «Рансис». Музыкальный нон-стоп.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я продолжаю рассказ о британской супер-рок-группе Queen. Нашу программу откроет композиция «Somebody to Love» с альбома Queen «A Day at the Races», выпущенного в 1976 году.

Итак, в феврале 1971 года окончательно сформировался золотой состав Queen. Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Роджер Тейлор, Джон Дикон. В этом составе группа Queen просуществовала 20 лет. До конца 1971 года ребята обкатывали свои композиции на публике. Брайан Мэй и Джон Дикон продолжали учебу, Роджер Тейлор и Фредди Меркьюри торговали в своем магазинчике. Решиться на переход в профессионалы было нелегко. Фредди Меркьюри, цитата: «Мы решили, ладно, уходим с головой в рок, но выкладываемся полностью. Никаких полумер. Каждый из нас имел возможность сделать отличную карьеру, и мы просто не могли себе позволить быть группой второго сорта, если уж мы бросали все свои специальности в других областях». Конец цитаты. Брайан Мэй. Цитата. «На самом деле, нам всем было что терять. Нам все давалось непросто. Честно говоря, по-моему, ни один из нас и мысли не допускал, что пройдет целых 3 года, прежде чем мы чего-то достигнем. Совсем не похоже на сказку». Конец цитаты. С первой долгоиграющей пластинки группы Queen слушаем композицию «Doing Alright».

В сентябре 1971 года в Лондоне открылась очередная студия звукозаписи. Чтобы показать все технические возможности студии, ей нужны были музыканты для производства демозаписей. Благодаря другу Брайана Мэя, работавшему звукооператором в этой новой студии, группа Queen получила этот заказ. Музыкантам было предоставлено неограниченное студийное время. За ними сохранялись права на все сделанные ими записи. Ребята жаром взялись за работу и использовали все технические возможности студии по полной программе. Однако заинтересовать крупные фирмы результатами своей работы удалось далеко не сразу. Среди многих специалистов по звукотехнике, приходивших на демо-выступление Queen, в студии Дилейн Ли были бывший продюсер группы Smile Джон Энтони и его коллега Рой Томас Бейкер. Оба работали звукоинженерами в студии Trident. Когда они вошли в студию, Queen играли песню «Keep Yourself Alive», «Наслаждайся жизнью».

«Наслаждайся жизнью». Именно эту песню в исполнении группы Queen услышали Энтони и Бейкер, войдя в студию Дилейн Ли. Владельцы фирмы Trident, братья Шеффилды, как раз собирались организовывать компанию грамзаписи в дополнение к своей кинокомпании. И по убеждению Энтони и Бейкера, Queen – это именно та группа, которая им нужна. Руководство Trident, посетив одно из выступлений Queen, согласилось подписать с Queen три отдельных контракта на запись, издание и продюсирование их пластинок. Queen настаивали на едином контракте. Переговоры длились несколько месяцев. В качестве жеста доброй воли Trident закупила для Queen усилители, акустические системы и инструменты. Брайан Мэй был вполне доволен своей рукотворной гитарой. Поначалу Trident выделила для Queen так называемое «мертвое время». Брайан Мэй вспоминал, цитата, «Нам звонили и сообщали, что Дэвид Боуи или кто-нибудь еще закончили запись на несколько часов раньше, так что промежуток с 3 до 7 часов вечера доставался нам и уборщицам». Конец цитаты. А вот что рассказывал о записи первого альбома Queen Рой Томас Бейкер. Цитата. «Боже, эта запись шла невообразимыми рывками с последующими долгими перерывами. Все зависело от того, успеем ли мы сделать что-нибудь в образовавшемся окне студийного времени. Но мы все-таки довели дело до конца». Конец цитаты. Не будучи уверенным в успехе первой пластинки Queen, руководство Trident поручило одному из работников своего репертуарного отдела договориться с какой-нибудь фирмой о выпуске этой пластинки. Примерно через 14 месяцев после завершения работы над альбомом первая долгоиграющая пластинка группы Queen была выпущена фирмой EMI Records. Это случилось 13 июля 1973 года. С этой пластинки слушаем композицию «My Fairy King». Вначале звучит пронзительный вокал барабанщика Роджера Тейлора –

Но вернемся в осень 1972 года. Фирма Trident оформила еженедельные выплаты музыкантам Queen. Каждый из них получал по 20 фунтов стерлингов. Естественно, что на такие деньги особенно не разгуляешься. В ноябре группа Queen подписала с фирмой Trident 3 контракта на запись пластинок, их выпуск и продюсирование. Первый альбом группы Queen, выпущенный в июле 1973 года, поднялся до 24 места в британском хит-параде альбомов, а в американском билборде он занял 83-ю строчку. В британском хит-параде пластинка продержалась 18 недель, став золотой. Пластинка получила в целом положительные отзывы критики, хотя международного признания не завоевала. Цитата. На обложке пластинки с помпой сообщалось, что альбом доносит до нас, наконец, уровень, достигнутой музыкой Queen за последние 3 года. В конце концов, группа зафиксировала свое творчество на виниле. С гордостью также заявлялось о том, что музыканты не использовали ни единого синтезатора, за которые многие слушатели автоматически принимали звучание группы. На самом деле это был своеобразный тембр гитары Брайана Мэя. На альбоме явно ощущается заигрывание группы Queen с глэм-роком, а также демонстрируется виртуозность группы. Помимо гитарных партий Мэя, рокочат ритмы Тейлора и Дикона, накатываются немыслимо высокие вокальные гармонии Фредди, звучат вставки джаза, нежного фолк-рока и присутствует много металла. На диске почти не прослушивается чувственных поп-мелодий, которые станут впоследствии визитной карточкой Queen. Конец цитаты.

Нашу программу продолжила композиция «Sun and Data» с первой пластинки группы Queen. После выхода пластинки группа Queen отправилась в первый гастрольный тур по Великобритании. Группа еще не подходила на роль хедлайнеров. Популярность нужно было завоевывать. Queen выступали на разогреве у популярной в то время британской группы «Mott the Hoople». В качестве музыкальной иллюстрации творчества группы «Mott the Hoople» слушаем фрагмент композиции, которая называется «Монте-Карло».

О группе Mott the Hoople сейчас вряд ли кто-то вспоминает. А альбомы группы Queen разошлись по миру тиражом более 200 миллионов копий. В августе 1973 года Queen приступили к записи второго альбома. Первая пластинка Queen стала мини-историей группы. Вторая пластинка должна была показать, на что ребята способны сейчас. На сей раз о мертвом времени и речи не было. Trident повысила статус группы, и все ресурсы студии, в том числе и студийное время, были предоставлены Queen. Цитата. «Для Queen этот шанс разгуляться в обитой бархатом 24-дорожечной студии стал дьявольским искушением. Оказавшись в Trident, мы просто сорвались с поводка, слетели с катушек. Это было словно во сне. Мне всегда хотелось поиграть со своими гитарными гармониями, оркестровыми вставочками и фрагментами, всей этой вокальной пиротехникой. И, наконец, у нас появился шанс». Конец цитаты. За 2 месяца такой работы группа довела себя до полного изнеможения. К январю 1974 года запись альбома была завершена. В спорах о названии пластинки ребята последовали примеру группы Led Zeppelin и назвали свой альбом Queen 2, Queen 2. В альбоме не было обычных сторон A и B. Вместо них были черная и белая стороны. Композиции для черной стороны были написаны Фредди Меркьюри, для белой – Брайаном Мэем, за исключением одной композиции, написанной Роджером Тейлором. По мнению Фредди, цитата, «такая концепция не имеет никакого значения. Это было лишь отражением того, как группа одевалась в то время». Конец цитаты. Композиции, записанные на пластинке, почти без пауз. Альбом должен восприниматься как единое целое. На угольно-черном фоне конверта изображены 4 силуэта голов участников Queen. По общему мнению, лучшей композицией альбома Queen 2 является сочиненная Фредди Меркьюри «Seven Seas of Rye». Эту композицию мы сейчас и послушаем.

По счастливому стечению обстоятельств, еще до выхода на сингле, композиция «Seven Seas of Rye» оказалась в эфире британского телевидения. Дэвид Боуи отказался выступить в популярнейшей телепрограмме «Top of the Pops» со своей композицией. Продюсеры EMI подсуетились, и на место Дэвида Боуи были приглашены Queen. Участие Queen в программе «Top of the Pops» значительно повысило популярность группы. Альбом Queen 2 появился на прилавках музыкальных магазинов Великобритании в марте 1974 года. Он постепенно добрался до 5-го места в британских чартах и продержался там более 7 месяцев. В списке Billboard альбом достиг 43-й позиции. В связи с ростом популярности альбома Queen 2 возродился интерес к дебютному альбому группы, и он также вернулся в горячую тридцатку альбомов. Приведу слова бас-гитариста Queen Джона Дикона, цитата: «Мне очень хотелось, чтобы альбом Queen 2 попал в чарты. Это было вдвойне важно, потому что дебют спросом не пользовался. Всегда приятно, когда твою работу высоко оценивают. К тому же путь наверх увлекателен сам по себе». Конец цитаты. Публика восприняла альбом положительно. Количество фанатов Queen росло, а вот критики, как всегда, разошлись во мнениях. В одном из интервью Фредди пожаловался на критику некоторых музыкальных изданий в адрес Queen. Цитата: «Мне кажется, что мы просто мишень. Ведь мы прославились гораздо быстрее многих групп. И в последний месяц о нас говорили гораздо чаще, чем о других. И это неизбежно. Короче, я первый принимаю справедливую критику. Думаю, было бы неверно, если бы все писали о нас положительно. Но если на нас обрушивают несправедливую, нечестную критику, когда писаки даже не побеспокоились правильно сделать свою домашнюю работу, проверить какие-то факты, я просто оскорблен». Конец цитаты. Участие Queen в телепрограмме «Top of the Pops» позволило группе отправиться в следующий концертный тур по Великобритании уже в качестве хедлайнера. Концерты проходили в студенческих городах Великобритании. Во время концерта в университете шотландского города Стерлинг зрители приняли группу с таким энтузиазмом, что Queen выходила на бис трижды. Когда же группа отказалась выйти на сцену в четвертый раз, начались беспорядки в зале. Пришлось даже вызывать полицию. Концерт в Бирмингеме был перенесен в конец тура. Он состоялся после триумфального выступления Queen в одном из концертных залов Лондона. Одна из композиций с черной стороны альбома Queen 2 уже прозвучала. Обратимся теперь к белой стороне пластинки. Вот композиция White Queen, написанная Брайаном Мэем. Слушаем.